хрупок мир, а мы с тобой не знали, как дорог он для каждого из нас. Как хрупок мир, а мы не замечали, мы так спешили по своим делам.

Отец, прости нас, не как мы прощаем. Ведь очень трудно нам врагов простить. Но без прощения мира не настанет.

0: «Нет иного».
1: «Нет иного».
0: Размышления о личности и качествах Бога.
2: Природа и качества Бога.
3: «А я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих. Будут говорить о могуществе страшных дел Твоих, и я буду возвещать о величии Твоем. Будут провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его». Псалом 144. Писание призывает нас восхвалять имя Божье. «Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки». Божье имя объединяет в себе все имена, титулы, качества, решения, слова и дела Бога. Все то, при помощи чего Бог открывает Себя. Оно включает в Себя всю славу Бога. Псалмопевец говорит: «Ведом в Иудее Бог, у Израиля велико имя Его». Имя Бога – Его слава. Оно должно звучать в нашей хвале и поклонении. Как же нам правильно, благоговейно, по-библейски восхвалять и превозносить имя Бога? Чтобы восхвалять имя Бога, мы должны знать Его качества, которые Он открыл нам. Качество Бога – это неотъемлемые свойства Бога, при помощи которых мы говорим о Нем и воздаем славу имени Его. Тысячелетиями поклонение и благочестие Божьего народа было сосредоточено на качествах Бога. Это видно из библейских перечислений Божьих качеств и их повторения в вероисповедных документах Церкви. Важнейшее перечисление Божьих качеств звучит в тот момент, когда Бог открывает Себя на горе Синай. Моисей молился: «Покажи мне свою славу». И Господь ответил: «Я проведу перед тобою всю славу мою». Но также добавил: «Лица моего нельзя тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». На следующее утро Моисей спрятался в ущелье горы, а Господь прошел рядом с ним и провозгласил свое славное имя. Господь. Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Кальвин говорил, что здесь дано самое ясное и точное описание природы Бога. Эти качества Бога были провозглашены после исхода, когда Моисей ходатайствовал за народ, нарушивший завет поклонением золотому тельцу. И снова прозвучали после возвращения из Вавилонского плена, который также был наказанием за нарушение завета. «Да славословят достославное и превыше всякого славословия и хвалы имя Твое. Ты Бог, любящий прощать, благой и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, великий, сильный и страшный, хранящий завет и милость». Таким образом, библейская вера основана на качествах Бога, хранящего завет. Качества Бога отделяют Его от всего сотворенного, уничтожают идолопоклонство и всякое ложное поклонение этого мира. Понимание качеств Бога дает конкретное содержание нашему познанию Бога и наполняет смыслом и красками наше поклонение. Все качества Бога ярко сияют в спасении, которое Бог совершил во Христе. Изучение качеств Бога приносит радость Божьему народу, ведь это и есть величайший дар – знать Господа. Мы можем разделить качества Бога на две категории – Божье величие и Божья благость. Например, псалмопевец призывает нас возвещать о могуществе и страшных делах Бога, то есть он говорит о качествах величия. А дальше псалмопевец говорит: «Будут провозглашать память великой благости Твоей и воспевать праведность Твою». Он прославляет Бога за качество благости. Далее в псалме чередуется восхваление качеств величия и благости. Во многих других текстах Писания качества Бога делятся на эти две категории – величие и благость, владычество и любовь, власть и нравственное совершенство. Задумаемся о таком качестве Бога, как святость. Святость Бога объединяет в себе славу всех Его качеств. Бог есть святой Израилев, то есть Он несравненный. Но святой Израилев также означает, что Бог верен своему завету с избранным народом. Следовательно, святость включает в себя и могущество, и нравственное совершенство, то есть качество величия и благости. С одной стороны, приближаясь к Богу, мы должны испытывать трепет и страх. С другой стороны, мы верим, что Бог близок к сокрушенным сердцем. Итак, размышляя о качествах Бога, мы больше познаем Его. Конечно, мы, люди, не можем полностью постичь глубины Его славы и исследовать до конца Его пути. Однако мы можем истинно знать то, что открывает Писание. Например, Бог есть Дух, Бог есть Свет, Бог есть Любовь. Так как эти слова от самого Бога, мы должны верить, что они имеют смысл и истины. Герман Бавинг писал: «Бог таков, каким Он открывает Себя. Все наше внимание, наши мысли и чувства должны быть направлены на размышления о качествах Бога». Чарльз Спержен сказал: «Слова, дела и качества Бога должны всегда быть перед нашими глазами. Мы должны изучать, созерцать и восхвалять их. Люди забывают о том, что им неинтересно. Но восхитительные качества Бога никогда не прекращают восторгать и радовать верующего человека. Это внутренняя любовь к истине, главный источник христианской праведности в общественной жизни. Благодарение Богу, что в Христе Иисусе качества Бога стали качествами человека и были задействованы для нашего искупления, для воссоздания в нас образа Божьего и для установления Божьего Царства».

победа моя. Есть только одна дверь к жизни, и эта дверь — Иисус Христос. Христос воскрес, и мы воскреснем!

Томас Бостон. Дух Святой, Дух Воскрешения. Дух Святой для христиан является Духом Воскрешения, ибо Он есть Дух Жизни и делает верующих живыми для праведности. Римлянам 8:10. «Вложу внутрь вас Дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих». Иезекииля 36:27. Ибо если мы соединены со Христом подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Римлянам 6:5. Во время воскресения Христова, когда душа Его соединилась с телом, каждый член этого благословенного тела вновь приобрел способность проявлять жизнь. Подобным образом и душа испытывает влияние освящающего Духа Христа, более и более приобретает способность проявлять в себе действия духовной жизни. И поскольку в святилище души запечатлен весь закон во всей его целостности, а не только некоторые его лоскутки, верующие приобретают способность отобразить его в делах своей жизни. И несмотря на то, что они не в состоянии безошибочно отобразить в своей жизни ни одной строки из него, Бог ради Христа принимает их усилия, как освященные им самим, ибо они – суть ученики его собственного сына и находятся под водительством его собственного духа.

12 стих. Слово «сущность» означает «смысл» или «суть». Смысл всего. Экклесиаст буквально отвечает на вопрос, в чем смысл жизни. Суть всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Сегодня хотелось бы поговорить с вами, друзья, о смысле. В чем ваш смысл? Этот вопрос хочу я задать вам, но пока вы думаете, для вас звучит песня «Смысл».

0: Радио «Новая жизнь». Надежда в каждом звуке.
1: Итак, сегодня мы размышляем о вопросе смысла. В чем состоит смысл всего? Как найти цель, добиться ее и получить удовлетворение в жизни? Сможем ли мы совершить что-то важное в нашей жизни? Очень многие люди никогда не задумываются над целью их жизни. Годы спустя, оглянувшись назад, они удивляются, почему жизнь сложилась не так, а достижение того, к чему они так стремились, не принесло удовлетворения, а только пустоту. Известного бейсболиста однажды спросили, что бы он хотел знать заранее, когда только начинал играть. Он ответил, «Как бы я хотел, чтобы кто-то предупредил меня, что, достигнув вершины, я ничего там не найду». К сожалению, пустота многих жизненных целей раскрывается только через многие годы, которые были потрачены на их достижение. Люди в нашем обществе стремятся к разным целям, думая, что в них они найдут смысл всего. Цели бывают разные. Карьера, богатство, хорошие отношения, развлечения и так далее. Однако большинство из них признает, что даже достигнув своих целей в любой из этих сфер, глубоко внутри их души, все равно остается вакуум. Ощущение пустоты, которую невозможно ничем заполнить. Автор библейской книги «Экклесиаста» выразил эти чувства такими словами. «Суета-сует, все суета». Он обладал неисчислимыми богатствами и был самым умным человеком своего времени. Сотни его женщин, его дворцы, его сады вызывали зависть у всех окружающих царств. У него была лучшая еда и вино, а также любые доступные развлечения. Он достигал абсолютно всего, чего только желало его сердце. А теперь он подытоживает, что жизнь под солнцем бессмысленна. Отчего же это ощущение пустоты? Все потому, что мы были созданы Богом не для повседневной суеты. Как сказал Соломон, он вложил мир в сердце их. Нашим сердцем мы ощущаем, что существует что-то большее, чем здесь и сейчас. Очень часто люди сегодня придерживаются именно такой философии «Живи в моменте, здесь и сейчас это все, что у тебя есть». Однако Библия говорит нам, что это не так.

0: Радио «Новая жизнь». Атмосфера твоего духовного роста.
1: Итак, мы ощущаем, что есть больше, чем здесь и сейчас. И это не просто так. В Бытие первой книги Библии написано, что Бог сотворил человека по образу своему. Бытие 1 глава, 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Это значит, что мы больше схожи с Богом, чем с какой-либо другой формой жизни. Там также сказано, что до пролития крови и до проклятия земли все было по-другому. Бог сотворил человека для общения. Бытие 2 глава, 18 стих. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человека одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей». Бог дал человеку работу. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Бог общался с человеком и был рядом с ним. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». Бытие 3 глава, 8 стих. «И Бог дал человеку власть над землей». В чем важность этих моментов? Бог создал нас так, чтобы каждый из этих пунктов давал нам ощущение полноты жизни и удовлетворения. Но падение человека и проклятие негативно повлияло на все эти аспекты человеческой жизни, а особенно на общение с Богом. В Откровении, в последней книге Библии, Бог открывает, что после многих событий конца мира Он уничтожит эту землю и небо и создаст новую совершенную землю и небеса. Также Он восстановит с искупленным человечеством утраченные отношения. Но некоторые люди после суда будут признаны недостойными и брошены в озеро Огненное. Таким образом, Божий суд и Божья справедливость будут исполнены. Откровение, 20 глава, с 11 стиха. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро Огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Грех перестанет существовать, как и печаль, боль, болезни и смерть. Откровение 21 глава, 4 стих говорит нам об этом. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Верующие же, избранные Богом люди, унаследуют все. Бог будет с ними, а они станут Его детьми». Откровение 21 глава, 7 стих. «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. А мы знаем, что побеждающие мы только во Христе Иисусе». Таким образом, мир вернется к исходной точке. Бог создал нас для общения с Ним, и чтобы мы прославляли Его. Человек согрешил, разорвав эту связь. Но Бог восстановил отношения с теми, кого посчитал нужным избрать. Бессмысленно потратить жизнь на достижение своих целей, чтобы потом просто умереть в вечном отделении от Бога. Тем более, что Бог дал нам возможность иметь не только блаженство в вечности, но и эту жизнь, наполненную смыслом и удовлетворением. И только во Христе наша жизнь наполняется этим смыслом, который нельзя найти ни в чем другом. Если вы не в Боге и если не в Нем сокрыта ваша цель, ваша жизнь так и будет пустой. Это чувство пустоты будет преследовать вас год за годом, месяц за месяцем, день за днем. Чем бы вы ни занимались, где бы вы ни были, каких бы вершин вы ни достигли, эта пустота будет с вами. Однако есть возможность получить вечное блаженство и наполнить свою жизнь смыслом. Как же получить это вечное блаженство?

0: Господь Иисус, помощник в скорой беде, и хочет, чтоб ты его принял.
1: Радио «Новая жизнь».
2: И станет сложное простым.
3: Итак, что же может дать вам наполнение в вашей жизни? Что может наполнить вас так, что вы больше никогда не почувствуете эту пустоту? Смысл нашей жизни, ее полнота восстановлена через Иисуса Христа. Настоящий смысл жизни сейчас и в будущем заключается в восстановлении наших отношений с Богом, которые были нарушены со времени грехопадения Адама и Евы. Сегодня эти отношения с Богом возможны только через Его Сына, Иисуса Христа. Деяния, 4 глава, 12 стих. «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Иисус является единственным путем, единственной истиной и единственным смыслом нашей жизни. Мы получаем вечную жизнь, обращаясь к Богу, отрекаясь от греха, когда Иисус возрождает нас. Веря в Иисуса Христа как своего Спасителя, мы обретаем смысл. Цель нашей жизни состоит не только в том, чтобы поверить в Иисуса как Спасителя, но и в следовании за Ним, учась у Него, проводя время в чтении Его Слова, Библии, общаясь с Ним в молитве и живя в соответствии Его заповедям. Возможно, сейчас вы говорите себе, это не кажется очень впечатляющим и удовлетворяющим. Но давайте посмотрим дальше. Иисус говорил так: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Матфея 11 глава с 28 по 30 стихи. Он пришел для того, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком. В Матфея 16 главе написаны такие слова: «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Также и Псалом 36 говорит нам такие слова: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Мы можем либо продолжать попытки самостоятельно контролировать свою жизнь, в итоге имея пустоту в душе, либо можем искренне послушаться Бога и Его воли относительно нашей жизни, что приведет к жизни, исполненной смыслом и удовлетворением. Это возможно потому, что наш Создатель любит нас и желает нам наилучшего. Он все обращает во благо своим детям. Если вы увлекаетесь спортом и хотите посетить профессиональное состязание, то всегда сможете получить место в самом последнем ряду стадиона за незначительную сумму. Но если вы пожертвуете ради своего увлечения больше, то сможете попасть в самые первые ряды стадиона, где можете быть совсем близко и непосредственно наблюдать за развитием событий. Точно так же и в христианской жизни. Христиане по воскресеньям жертвуют немногим. Только те смогут в непосредственной близости наблюдать работу Бога и работу Духа Святого в них, которые всем сердцем следуют за Христом. Кто действительно прекратил погоню за собственными желаниями, за собственной греховной природой, чтобы следовать Божьим намерениям в своей жизни. Они заплатили намного больше, полностью отдавшись Иисусу и Его воле. Они обретут полноценную жизнь. Христианство имеет свою цену. Однако самую большую цену заплатил Иисус Христос. Именно Он ценой своей жертвы, ценой своей крови купил нам прощение и спасение. Он купил нам возможность общаться с Богом. Как говорил Экклесиаст, смысл всего в том, чтобы бояться Бога и исполнять Его заповеди, жить, соответственно, с Его волей. Будучи грешниками, живя в греховной природе, мы не способны выполнять волю Бога. наша собственная воля, хотя мы привыкли называть ее свободной, абсолютно не является таковой. Мы по природе рабы греха. Но Иисус заплатил огромную цену, чтобы освободить нас. Освобождая нас, Он подчиняет наши мысли, наши сердца, наши желания и нашу волю воле Создателя, Его суверенной, благой и святой воле. И все, что находится в контексте этой воли, будет благом для нас. Насколько лучшая жизнь ждет нас, когда мы движемся в контексте Божьей воли. Тогда не придется снова искать смыслы или цели в своей жизни, потому что наши цели будут там же, где и Божьи.

0: радио «Новая жизнь. Вечная жизнь во Христе».
1: Размышляя о смысле нашей короткой человеческой жизни, мы упускаем из виду одну очень важную деталь. У всего уже есть смысл, и он абсолютно не зависит от нас. У Бога есть великий план, замысел, и все идет по Его плану, ведь Он суверенный Бог, правящий над Вселенной. Происходит ли все с какой-то целью, включая даже мельчайшие детали нашей жизни? Да, Бог является суверенным, и абсолютно нет никаких случайных, неконтролируемых им событий. Его цели могут быть сокрыты от нас, но мы можем быть уверены, что у каждого события есть определенная цель. У слепоты человека из Иоанна 9 главы была цель, хотя ученики определили ее ошибочно, сказав: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что он родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи». Плохое обращение с Иосифом также имело цель, хотя цели его братьев сильно отличались от целей Бога, допустившего это. Бытие, 50 глава, 20 стих. «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Была цель и у смерти Иисуса. Иерусалимские власти имели свои цели, основанные на злых намерениях, но у Бога была своя, основанная на праведности. Суверенитет Бога распространяется даже на самых маленьких существ. Вспомните Матфея 10 главу, 29 стих. «Не две ли малые птицы продаются за ассарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего?» Понять, что все происходит с определенной целью, нам помогают несколько факторов. Во-первых, причинно-следственный закон. Во-вторых, учение о первородном грехе. И в-третьих, Божье провидение. Они свидетельствуют о том, что все происходит с определенной целью, целью, которая есть у Бога, а не случайно или произвольно. Итак, во-первых, есть естественный закон причины и следствия, также известный как закон сеяния и жатвы. Павел говорит: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет, сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Галатам 6 глава. Это значит, что каждое совершенное нами действие или произнесенное слово неизбежно приведет к определенным результатам. Колоссянам 3 глава с 23 стиха. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия». Кто-то может спросить: «Почему я нахожусь в таких событиях? Почему я, к примеру, нахожусь в тюрьме?» Ответ может быть следующим: «Потому что ты ограбил своего соседа и был пойман». Это простая причина и следствие. Однако есть высшая цель. Порой мы часто не можем понять, в чем цель тех или иных событий в нашей жизни. Они кажутся нам неправильными или несправедливыми. Но важно здесь, в этом моменте, просто отключить эту функцию, сломать систему своего мозга, пытающегося найти во всем человеческую логику. Нам пора переключиться на Божьи понятия, на Божий вектор, на Его мышление. В Его плане все правильно. И все, что происходит с нами, обязательно имеет свою цель. Вспомните Иосифа, когда вам трудно. Он прошел через множество испытаний, но все это было под контролем великого Бога. Возможно, ваши испытания также послужат к Божьей славе. Во-вторых, все, что мы делаем, это инвестиция, либо в плоть, либо в дух. Мы пожнем все, что посеяли, и пожнем пропорционально тому, что сеем. 2 Коринфянам 9 глава. Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. Кто сеет щедро, тот щедро пожнет. Верующий, который ходит в духе и сеет в духе, пожнет духовный урожай. Если его посев был щедрым, урожай будет таким же. Если не в этой жизни, то в жизни будущей. И наоборот, те, кто сеет по плоти, пожнут жизнь без Божьего благословения. Как в этой жизни, так и в будущей. 2 Петра 2 глава. Наипаче те, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны и не страшатся за злословить высших, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них перед Господом укоризненного суда. Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и истребление, злословят то, чего не понимают, в растлении своем истребятся». Причина, по которой происходят некоторые вещи, часто восходит к первородному греху в Эдемском саду. В Библии сказано, что мир пребывает под бременем проклятия, что ведет к немощам, болезням, бедствиям и смерти. Все это, хотя и находится под полным Божьим контролем и всеведением, иногда используется сатаной для причинения людям страданий. Кто-то может спросить, почему я болею, какая в этом цель? И ответ может быть следующим. Потому что мы живем в падшем мире, и мы все подвержены болезням. Потому что Бог испытывает нас и, возможно, укрепляет нашу веру. Или же потому что Господь из любви воспитывает нас. Согласно Евреям 12 главе, если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. В своем всеведении, в своей премудрости Господь имеет план. И это то, что я хочу, чтобы вы запомнили. Господь имеет план. Вокруг нас не случается случайностей. Это абсолютно не библейская позиция. В плане Господа все продумано. И если вы его ребенок, то будьте уверены, ваша цель – это Божья цель. Божьи цели – это ваше благо.

0: Радио «Новая жизнь». Радио жизни и любви.
1: Наша цель, какой бы она ни была, не может выйти за рамки Божьего провидения. Эта доктрина гласит, что Господь действует через весь мир, управляя событиями в нем. В своем провидении Он реализует собственные цели посредством различных процессов в физической и социальной вселенной. Однако лучшее, что человек может сделать, чтобы объяснить причину, по которой все происходит в ходе естественных событий, это сослаться на совпадение. Однако мы говорим, что Господь организовывает любые совпадения, и ничего не может быть случайным. Основываясь на библейском учении, мы видим, что каждым, даже самым мельчайшим процессом управляет Господь. Неверующие высмеивают такие идеи, потому что, по их мнению, естественные причины могут полностью объяснить каждое событие без участия Бога. Однако последователи Христа полностью уверены в этой глубокой истине. Римлянам 8 глава 28 стих. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Книга Есфирь демонстрирует Божье провидение в действии. Изгнание Остинь, выбор Есфирь, подлый план убийц, гордыня Амана, мужество Мардохея, бессонница царя, кровожадность других придворных, чтение свитка – все происходящее ведет к освобождению Божьего народа. Бог, личность, ни разу не упоминается в книге Есфирь. Его провидение, проявляющееся через такие совпадения, просто очевидно. Сколько же звезд должно было сойтись, чтобы все это выстроилось вот в такой замечательный план освобождения народа? Однако Господь управляет всем. И это видно не только в каждой книге Библии. Это видно в каждом дне нашей жизни. Господь всегда действует в жизни своих людей. В своей доброте Он ведет нас ко благу. События, определяющие нашу жизнь, не просто продукты естественных причин или ряда случайностей. Все предопределено Богом и предназначено для блага Его детей. Да, мы часто не ощущаем Его руководства или защиты, смотря на разворачивающиеся события в своей жизни. Однако не сразу Даниил в печи почувствовал Божью руку, да и во рву со львами тоже. Сколько событий происходило в его жизни, когда, казалось бы, можно было бы кричать: «Ну где ты, Бог?» Однако мы знаем, Бог был с ним. Более того, Бог руководил всеми событиями в его жизни, чтобы привести все в конечном итоге к его славе, к славе нашего Бога. Оглядываясь на события прошлого, мы можем более отчетливо увидеть Его руку, даже в самых ужасных, казалось бы, трагедиях. Господь ведет нас, Господь ведет своих детей. И последний стих, который мне хотелось бы оставить для вас, Филиппийцам 1 глава 6 стих. «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Если вы в Божьих руках, если вы Его ребенок, то Он никогда не выпустит вас из Его руки. Мы читаем, что никто и ничто не может похитить нас из руки Бога, и никто и ничто, даже мы сами, как часть творения, не можем отлучить себя от Божьей любви. В Его руках мы в безопасности. И какие бы цели мы себе не ставили, какие бы планы мы не строили, смотря на все в перспективе Божьего провидения, Его целей, это все настолько мизерно, настолько ничтожно, что единственное, что мы можем сделать, это склониться перед нашим Богом, перед Его мудростью, перед Его величием и перед Его великой милостью и благодатью к нам, что Он так возлюбил нас и ведет нас каждый день нашей жизни.

0: Вера, надежда, любовь. На радио «Новая жизнь».
1: Псалом 90. Хвалебная песня Давида. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю.

только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал: Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелам своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое.

Во что веришь ты? Если спасение обеспечено нам навсегда, почему Библия так решительно предостерегает об отступничестве? Причина, почему Библия так решительно предостерегает нас об отступничестве, лежит в том, что истинное обращение определяется видимыми плодами. Когда Иоанн Креститель крестил людей в реке Иордан, он увещевал тех, кто считал себя праведниками. «Сотворите же достойный плод покаяния», читаем Матфея 3 глава 8 стих. Иисус также говорил людям, слушавшим Его Нагорную проповедь, что каждое дерево познается по его плодам, а дерево, не приносящее плоды, будет срезано и брошено в огонь. Матфея 7 глава 16 и 19 стихи. Цель этих предостережений состоит в том, чтобы противостоять тому, что некоторые люди называют легкой верой. Иными словами, следовать Иисусу – это что-то большее, чем просто заявлять о своей принадлежности к христианской вере. Любой может назвать Христа Спасителем, но только истинно спасенные будут приносить видимые плоды. Кое-кто может задать вопрос, что имеется в виду под «плодами»? Наиболее яркий пример христианских плодов мы можем найти в послании к Галатам 5 главе 22 и 23 стихе, где Павел описывает плоды Духа Святого – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. Существуют и другие виды христианских плодов, такие как восхваление, обращение душ ко Христу. Но этого списка достаточно для того, чтобы дать нам хорошее представление о христианских качествах. Истинные верующие будут проявлять эти качества в своей жизни с возрастающей силой, развиваясь в своей христианской жизни. Именно такие приносящие плоды последователи имеют гарантию вечной безопасности, и они устоят до конца. В Писании есть много мест, подтверждающих это. В послании к Римлянам, 8 главе, 29 и 30 стихе упоминается так называемая «золотая цепь спасения», которая указывает, что избранные Богом были предопределены, призваны, оправданы и прославлены. В послании к Филиппийцам, 1 главе, 6 стихе говорится о том, что Бог завершит работу, которую Он начал в нас. В Ефесянам 1 главе 13 и 14 стихе написано, что Бог запечатал нас Святым Духом в качестве гарантии нашего наследия, пока мы не получим его. В Евангелии от Иоанна 10 главе 29 стихе утверждается, что никто не в состоянии отобрать Божьих овец от него. Есть еще множество других мест в Писании, говорящих о том же. Истинные верующие имеют вечную безопасность в своем спасении. Стихи же, предостерегающие об отступничестве, служат двум основным целям. Во-первых, они призывают истинных верующих удостовериться в своем призвании и избрании. Павел во втором послании к Коринфянам 13 главе 5 стихе советует нам исследовать себя, чтобы убедиться, что мы стоим в вере. Если верующие являются последователями Христа, приносящими плоды, тогда мы должны увидеть доказательства спасения. Христиане приносят плоды по-разному, в зависимости от уровня их послушания и духовных даров, но все христиане приносят плоды, и мы должны видеть доказательства этому, исследуя себя. Существуют периоды в христианской жизни, когда плодов не видно. Это времена греха, искушений и непослушания. Именно поэтому Давид просил в Псалме 50-м возвратить ему радость спасения. Мы теряем радость нашего спасения, когда живем во грехе. Поэтому Библия говорит нам: «Испытайте самих себя, вере ли вы, самих себя исследуйте». 2 Коринфянам 13 глава 5 стих. Когда христианин исследует себя и не видит плодов, это должно вести к серьезному покаянию и обращению к Богу. Другая цель стихов об отступничестве – указать отступникам, что мы можем распознать их. Отступник – это тот, кто покидает свою веру. Из библейских текстов становится очевидным – отступники являются людьми, которые заявляли о своей вере во Христа, но так никогда искренне и не приняли Его как Спасителя.
Притча о сеятеле, записанная в Евангелии от Матфея 13 главе, в полной мере иллюстрирует этот момент. В этой притче сеятель сеет семя, символизирующее Слово Божье, на четыре типа почвы. Твердый грунт, каменистый, в сорняках и свежевспаханный. Эти грунты представляют четыре типа реакции на благую весть. Первый – это полное отрицание, в то время как другие три представляют различные уровни принятия. Каменистая и засоренная почвы представляют людей, первоначально откликнувшихся на благую весть благосклонно, но с приходом преследований или мирских забот отвернувшихся. Иисус так говорит о людях с этими двумя типами реакций. Они первоначально приняли Евангелие, но никогда не приносили плодов, так как семя не смогло проникнуть в почву их сердец. Только четвертый грунт, подготовленный Богом, смог принять семя и принести плоды. Иисус говорит в Нагорной проповеди: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Может показаться необычным, что Библия предостерегает об отступничестве и в то же время утверждает, что истинно верующий никогда не отступит. Тем не менее, именно так и говорится в Священном Писании. Первое послание от Иоанна, 2 глава, 19 стих, недвусмысленно говорит: «Отступившие демонстрируют, что они никогда не были истинно верующими». Библейские предостережения об отступничестве таким образом должны быть предупреждениями тем, кто, будучи в вере, никогда искренне не принимал ее. Библейские тексты, такие как Евреям 6 и 10 главы, являются предупреждениями притворным верующим о том, что им необходимо исследовать себя и осознать, если они отступили, то не являются истинно спасенными. В Евангелии от Матфея 7 главе отмечается, что притворные верующие будут отвержены Богом не из-за утраты веры, но по той причине, что Бог никогда не знал их. Существует много людей, желающих отождествляться с Иисусом. Кто не хочет иметь вечную жизнь и благословение? Тем не менее, Иисус советует помнить о цене ученичества. Истинно верующие приняли во внимание эту цену, в то время как отступники – нет. Отступники – это те люди, которые, покинув веру, подтверждают, что никогда не были спасенными. Отступничество – это не утрата спасения, а скорее демонстрация того, что спасение никогда не было по-настоящему обретено человеком. Во что веришь ты? Ответь себе на этот вопрос вместе с радио «Новая жизнь».

0: Библия говорит.
1: В христианстве существует понятие, что церковь – это невеста Христа. Недавно муж моей подруги сказал, что невеста Христа – это Новый Иерусалим, и что в Писании нигде не говорится о том, что это церковь. Есть ли в Писании прямое указание на то, что церковь – это невеста Христа? Если нет, то откуда взялось это понимание?
2: В Священном Писании достаточно много мест, которые представляют церковь невестой или женой Иисуса Христа. Это понятие, оно имеет свой корень еще в Ветхом Завете. В Ветхом Завете израильский народ представлен как жена Яхве. И об этом сказано много с разных сторон. Пророки особенно об этом говорят очень много. Вот. И когда этот человек возражает и говорит, что невеста – это город, то он просто упускает одну очень важную деталь. Дело в том, что церковь, она имеет много образов. Если мы посмотрим на то, что сказано в послании к Ефесянам, то в послании к Ефесянам церковь представлена как тело Христа. Если мы посмотрим на другие места, то там церковь представлена как храмом. Там же в послании к Ефесянам во второй главе сказано о том, что созидается храм. Или во второй главе первого послания Петра сказано то же самое, что мы, Дух Святой взращивает нас в храм. Вот то же самое церковь. Или 1 Коринфянам 3 глава говорит о том, что кто разорит церковь, разрушит церковь, разрушит тело, того покарает Бог. Речь идет о церкви, вот, как о храме, как о теле. То есть, когда мы говорим о церкви, у церкви есть много разных образов. Но для того, чтобы нам подтвердить, что это в действительности так, именно в книге Откровения нам нужно посмотреть не только на 21 главу, в которой сказано о том, что я покажу тебе невесту Агнца и является город, но сначала нужно посмотреть на 19 главу. В 19 главе книги Откровения сказано о браке Агнца. То есть здесь говорится следующее. 7 стиха. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». Здесь сказано «жена», но ясно, речь идет о невесте. Если брак, на браке невеста. «Жена его приготовила себя, и дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». То есть ясно, что речь идет о людях, святых, которые получили праведность, вот эту вот одежду, весон чистый и светлый. То есть они получили эту праведность, эту одежду получили от Бога, здесь очевидно. «И сказал мне Агнец, напиши, блаженный званный на брачную вечерю Агнца». То есть в 19 главе ясно говорится о том, что у Агнца есть невеста, и этой невестой являются праведники. Люди, которые получили весон чистый и светлый, то есть одежду. И потом, когда он приходит к 21 главе, во 2 стихе, «Я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». То есть, когда мы говорим о церкви, что она является невестой Христа, то это не ограничивает Дух Святой и библейских авторов в других сравнениях. То есть вот эта невеста Агнца, невеста, украшенная для мужа своего, она с другой стороны может выглядеть как город. И этот город, есть ему характеристика. Вот скиния Бога с людьми, он будет обитать с ними, и они будут его народом, и сам Бог будет Богом их. То есть речь идет об образном представлении вечных взаимоотношений между спасенными Христом людьми, которые через Иисуса Христа будут иметь вот эту скинию или жизнь, общение, вечное взаимоотношение с Богом, Создателем неба и земли. Вот, как я уже сказал, у этого понятия есть множество земных образов, которыми авторы Библии пытаются подчеркнуть и отразить какие-то характеристики церкви, но все они указывают на одно. Они указывают на тех людей, которых Иисус Христос искупил на Голгофском кресте и которые будут проводить вечность в общении с Богом и с Божественной Троицей.

0: радио. Новая жизнь.
1: Книга пророка Иеремии. Глава 13. Так сказал мне Господь: «Пойди, купи себе льняной пояс и положи его на чресла твои, но в воду не клади его». И я купил пояс по слову Господню и положил его на чресла мои. И было ко мне слово Господне в другой раз, и сказано: «Возьми пояс, который ты купил, который на чреслах твоих, и встань. Пойди к Ефрату и спрячь его там в расселине скалы». Я пошел и спрятал его у Ефрата, как повелел мне Господь. По прошествии же многих дней сказал мне Господь: «Встань, пойди к Ефрату и возьми оттуда пояс, который я велел тебе спрятать там». И я пришел к Ефрату, выкопал и взял пояс из того места, где спрятал его. И вот пояс был испорчен, ни к чему стал негоден. И было ко мне слово Господне. Так говорит Господь:

и весь дом Израилев, и весь дом Иудин, говорит Господь, чтобы они были моим народом и моею славою, хвалою и украшением, но они не послушались. Посему скажи им слово сие, так говорит Господь, Бог Израилев, всякий винный мех наполнится вином. Они скажут тебе, разве мы не знаем, что всякий винный мех наполняется вином? А ты скажи им, так говорит Господь, вот я наполню вином до опьянения всех жителей сей земли и царей, сидящих на престоле Давида, и священников, и пророков, и всех жителей Иерусалима. И сокрушу их друг от друга, и отцов, и сыновей вместе, говорит Господь, не пощажу и не помилую, и не пожалею истребить их. Слушайте и внимайте, не будьте горды, ибо Господь говорит, воздайте славу Господу Богу вашему, доколе Он еще не навел темноты, и доколе еще ноги ваши не спотыкаются на горах мрака. Тогда вы будете ожидать света, а Он обратит его в тень смерти и сделает тьмою. Если же вы не послушаете сего, то душа моя в сокровенных местах будет оплакивать гордость вашу, будет плакать горько, и глаза мои будут изливаться в слезах, потому что стадо Господне отведено будет в плен. Скажи царю и царице, смиритесь, сядьте пониже, ибо упал с головы вашей венец славы вашей. Южные города заперты, и некому отворять их. Иуда весь отводится в плен, весь совершенно. Поднимите глаза ваши и посмотрите на идущих от севера. Где стадо, которое дано было тебе, прекрасное стадо твое? Что скажешь, дочь Сиона, когда он посетит тебя? Ты сама приучила их начальствовать над тобою. Не схватят ли тебя боли, как рождающую женщину? И если скажешь в сердце твоем, за что постигло меня это? За множество беззаконий твоих открыт подол у тебя, обнажены пяты твои. Может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы, можете ли делать доброе, привыкнув делать злое? Поэтому развею их, как прах, разносимый ветром пустынным. Вот жребий твой, отмеренная тебе от меня часть, говорит Господь, потому что ты забыла меня и надеялась на ложь. Зато будет поднят подол твой на лице твое, чтобы открылся срам твой. Видел я прелюбодейство твое и неистовые похотения твои, твои непотребства и твои мерзости на холмах в поле. Горе тебе, Иерусалим, ты и после сего не очистишься. Доколе же?

побеждающий грех. Иисус сокрушил грех. На кресте Он одержал победу, разорвал цепи, которые держали нас в плену. Мы больше не рабы греха, но свободны через кровь Христа. Это победа, которую никто не сможет отменить.

Нам важно знать, почему Бог в Ветхом Завете настолько отличается от себя самого в Новом. В самом сердце этой проблемы лежит фундаментальное непонимание того, что Ветхий Завет и Новый Завет открывают о природе Бога. Эта же мысль находит выражение, когда люди говорят: «Бог Ветхого Завета является Богом гнева», а в то время как Бог Нового Завета – Бог любви. Непонимание того, что в Библии Бог постепенно открывает нам самого себя посредством исторических событий и его отношений с людьми на протяжении истории, может способствовать неправильному представлению людей о том, каков Бог в Ветхом Завете по сравнению с Новым. Тем не менее, если читать и Ветхий, и Новый Завет, сразу становится ясно, что Бог не отличается от одного завета к другому, и что его гнев и любовь раскрываются одинаково в обоих заветах. Например, во всем Ветхом Завете о Боге говорится, что Он – Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и истинный. Исход 34.6, числа 14.18, Второзаконие 4.31, Неемия 9.17, Псалтирь 86.5 и Иаиль 2.13. В Новом же Завете Божья любовь, доброта и милосердие раскрываются еще полнее через тот факт, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3.16. На протяжении всего Ветхого Завета мы также видим, что Бог был к Израилю намного снисходительнее, чем любящий отец к ребенку. Когда они сознательно грешили против Него и поклонялись идолам, Бог наказывал их, хотя снова и снова, когда они раскаивались в своем идолопоклончестве, Он прощал их. Это очень похоже на его обращение с христианами, которое мы видим в Новом Завете. Например, послание к евреям 12.6 говорит нам: «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Подобным образом, во всем Ветхом Завете мы видим Божий суд и гнев, выливающийся в нераскаявшихся грешников. А в Новом Завете написано, что все еще открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Римлянам 1.18. Даже после поверхностного чтения Нового Завета сразу заметно, что Иисус больше упоминал об аде, чем о рае. Поэтому очевидно, что в Ветхом Завете Бог не отличается от себя самого в Новом. По своей природе Бог является неизменным. В отдельных библейских текстах мы просто видим один аспект Его природы, выраженный более остальных. Но Сам Он не меняется. Когда мы действительно начинаем читать и исследовать Библию, то становится понятно, что Бог неизменен. Даже хотя она состоит из 60 книг, написанных на двух, а возможно и трех континентах, тремя различными языками на протяжении периода около 1500 лет, более чем 40 авторами, общественное положение и профессии которых кардинально отличались. Эта книга остается целостной от начала до конца. В ней мы видим, как любящий, милосердный и справедливый Бог относится к грешным людям во всевозможных ситуациях. Воистину, Библия – это Божье любовное послание человечеству. Божья любовь к своему творению, а особенно к людям, очевидна во всем Священном Писании. Здесь мы видим, как Бог с любовью и милостью призывает людей установить особое отношение с Ним, и не потому, что они заслуживают этого, а потому, что Он – добрый и милосердный Бог, медленный на гнев и богатый на любовь, доброту и правду. В то же время мы также видим святого и праведного Бога, который является судьей всем тем, кто ослушался Его слов и отказался поклоняться Ему, одному и единственному Богу, вместо этого обратившись к поклонению своим собственным богам и идолам.
из-за Божьего праведного и святого характера, весь прошлый, теперешний и будущий грех должен быть осужден. Но опять-таки, в своей безграничной любви Бог обеспечил искупление за грех и путь, которым грешник может избежать его ярости. Мы познаем эту чудесную истину в таких стихах, как 1 Иоанна 4:10. «В том любовь, что мы не возлюбили Бога. Но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Во время Ветхого Завета для искупления грехов Бог определил систему жертвоприношений, но это было временным решением в ожидании пришествия Иисуса Христа, который бы умер на кресте, став реальной заместительной жертвой за грех. В Новом Завете Спаситель, обещанный в Ветхом Завете, открывается более полно и во всей славе раскрыто высочайшее выражение Божьей любви – смерти Его Сына Иисуса Христа. И Ветхий, и Новый Заветы даны, чтобы умудрить нас во спасение верою во Христа Иисуса. 2 Тимофею, 3 глава, 15 стих. И когда мы изучаем их глубже, то становится абсолютно очевидно, что Бог неизменен.

0: Вестминстерский краткий катехизис.
1: Христос несет служение пророка, открывая нам волю Божью для нашего спасения посредством своего слова и духа. Иоанна 1:18. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. 1 Петра 1:10-12. К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за Ним славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым. Иоанна 15:15. «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Иоанна 20:31. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его».

0: Учение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: Божественное провидение – это уникальнейшая способность Бога управлять миллиардами процессов одновременно происходящими во Вселенной, направляя их к достижению определенной им цели. И мы это видели в жизни Иосифа, когда его братья возненавидели сначала, потом братья продали его, потом нужно было в это время проходить этому мадианитянскому каравану купцов, потом этим мадианитянам нужно было привести Иосифа на определенный рынок. В это же время должен был Потифар прийти именно туда, для того, чтобы купить себе раба. Потифар должен был заинтересоваться именно Иосифом, чтобы Иосиф попал в его дом. И там дальше должна была быть его жена похотливая. И вся эта история. И в конце концов Иосиф должен был попасть в тюрьму. И там встретиться с виночерпием и хлебодаром, которые видели сны, и виночерпи должен был потом забыть о той просьбе, которую Иосиф... Я вкратце пересказываю вот эту историю, в которой, заметьте, тысячи факторов сходятся воедино, и они сходятся к одной финальной точке. Иосиф, когда видит все это, он говорит, Бог все это организовал, чтобы сохранить жизнь большому количеству людей. В жизни Иосифа была одна особенность. Он это замечал.

этих стихах, это очень важные штрихи, которые нам нельзя упустить. Вот одна из целей создания людей как раз и заключается в том, чтобы люди способны были реагировать на Божью славу. Вот есть несознательные животные, животные, которые не могут осознавать себя, и они не могут сознательно славить Бога. Человек создан таким образом, что у человека есть способность посмотреть на то, что Бог делает, оценить это и сформировать к тому, что Бог делает, и к Богу определенное отношение. Мы живем так постоянно, и мы пользуемся этим очень часто. Когда вы оцениваете, что сделал ваш ребенок, вот он делает первые шаги, и вы это оцениваете, и вы радуетесь, восхищаете, и вы его хвалите, и вы расскажете всем, пошел, сделал первые шаги. Вот. Или тогда, когда ваш ребенок получил диплом в престижном университете, вы радуетесь. Радуйтесь и говорите, смотрите, какой умный, смотрите, какой трудяга, он так много вложил. Вот это естественное качество людей. Так вот, это качество было создано Богом для того, чтобы мы прежде всего восхищались Богом и Его делами. Вот почему, если вы посмотрите на книгу «Псалтырь», вы сможете увидеть огромное количество псалмов, которые просто перечисляют дела Божьих рук. Знаете, для чего это сделано? Для того, чтобы люди могли останавливаться и поднимать взор от самих себя, от своей жизни, поднимать взор на небо и видеть, это Господь делает. И восхищаться им, и благодарить его. И вот когда этого не происходит, это имеет катастрофические последствия. В первой главе послания к римлянам известный текст описывает эти последствия. С 21 стиха, посмотрите, сказано о неверующих людях, но процесс один и тот же. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили? То есть, когда мы соприкасаемся с великими Божьими деяниями и безразличны к ним, и незамечаемы, это не вызывает в нас восхищения. И мы не благодарны Богу, мы не осознаем, что это мы имеем от Господа, что это Его рука сводит все воедино и приводит нас к вот этой чудесной точке, что мы дышим, что мы живем, что у нас есть так много благ самых разных. Как они, познавши Бога, соприкоснувшись с очевидностью Божьего действия, посмотрите, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный славному тленному человеку. Но это очень важный элемент, когда сдвигается вектор славы, когда люди перестают видеть Бога в Его величии, в Его славе, и начинают видеть славу людей, свою собственную или славу других людей в отрыве от Божьей славы. Это ведет к катастрофе. Это не просто безобидное дело. Это ведет к катастрофе. Эта катастрофа описана здесь, посмотрите, конец 23 стиха. «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». То есть, отказываясь восхищаться славой Божией. Как отказываются? Люди просто забывают об этом, они безразличны, они не фокусируются на этом, они перестают видеть Бога и Его руку. Они перестают осознавать, что все, что мы имеем от Господа, это перестает восхищать нас, оно перестает сокрушать наше сердце. Мы воспринимаем это как само собой разумеющееся. И вот когда это происходит, то Бог предает людей похотях во власть, в рабство их похотям, похотях сердец их нечистоте. История Иосифа из книги «Бытие» говорит нам о прямо противоположном действии. Вот это пример человека, который, живя, причем в трудных обстоятельствах, находясь в самых сложных обстоятельствах, этот человек, он постоянно осознавал и видел Божье присутствие. Вот божественное провидение, оно не просто так существует. Оно существует, чтобы мы видели его.
чтобы мы оценивали, чтобы мы восхищались.

общались им, чтобы оно действовало в нашей жизни. Иосиф видит славу Божию во всех этих событиях, которые с ним происходили. Это созерцание Божьего величия оказывает на него удивительное действие. Давайте прочитаем еще раз эту историю перед тем, как мы посмотрим на то, что же произошло в сердце Иосифа в результате его созерцания Божьего провидения. «И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали, что если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали. И послали они сказать Иосифу, отец твой перед смертью завещал, говоря, так скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога отца твоего. Иосиф плакал, когда ему говорили это. Пришли и сами братья его и пали пред лицом его и сказали, вот мы рабы тебе. Братья беспокоятся о своей жизни, это вполне понятно, но вот ответ Иосифа был совершенно неожиданным для них. И причина, почему этот ответ прозвучал, была в том, что он исходил из глубокого понимания Бога и роли Бога во всей этой истории, во всей их жизни. Это было то, чем Иосиф радикально отличается от братьев. Заметьте, чем наполнены сердца братьев, чем они движимы. Они движимы, забывая о Боге. Они не знали Его. Бога не присутствовало. Осознания Бога не было в их жизни. Поэтому практически их действия, оценки измерялись совершенно другим. Но Иосиф радикально отличается. Посмотрите, и сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших. И успокоил их, и говорил по сердцу. Как вы видите, божественное провидение и отношение Иосифа к этому провидению играет ключевую роль в отношении Иосифа к братьям. Заключительная часть главы говорит о последнем периоде жизни Иосифа в Египте. Давайте прочитаем до конца. После вот этих событий Иосиф прожил еще 54 года, то есть ему было 56 лет вот на данный момент. Он прожил еще 54 года, и об этих 54 годах ничего практически не написано, кроме самого последнего эпизода. Здесь написано так. «И жил Иосиф в Египте, сам и дом отца его. Жил же Иосиф всего 110 лет. И видел Иосиф детей у Ефрема до третьего рода. Также и сыновья Махира, сына Манасина, родились на колени Иосифа. И сказал Иосиф братьям своим, «Я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли этой в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову». И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря, «Бог посетит вас и вынесите кости мои отсюда». И умер Иосиф 110 лет, и набальзамировали его и положили в ковчег в Египте. Кстати, Иаков и Иосиф были только двое из евреев, из патриархов, которых бальзамировали. Это был египетский обычай, они делали это через сложную церемонию. Вот, евреи хоронили сразу. Когда умер человек, сразу же хоронили. Вот, но здесь мы видим, это практика египетских обычаев. Моисей подчеркивает наиболее важное, что нам нужно знать об Иосифе. Он подчеркивает его характер, он подчеркивает его веру. Как мы уже говорили, Иосиф отличается от своих братьев тем, что во всем происходящем в его жизни он видит руку Божию. И это оказывает на него колоссальное влияние. Кстати, это одна из главных точек нашей духовной борьбы, дорогие мои. В жизни каждого из нас у нас есть множество информации, которая отрывает наше сознание от понимания реальности Бога, от понимания того, кто Он есть, от понимания глобальности Его планов, от понимания того, что наша жизнь принадлежит Ему, и мы через завет с Иисусом Христом, мы находимся вот в этом состоянии, в котором нам гарантировано благо, благо наивысшее, которое можно иметь. Дьявол в это же самое время делает все возможное для того, чтобы мы забыли об этом.
Мы забываем об этом через разные вещи, через всякие земные удовольствия, через суету. Заметьте, как Римлянам 1 глава написано: «И осуетились в умствованиях своих». Через всякие разные вещи, которые... Они не греховные сами по себе, они просто... Их задача, дьявольская задача, чем угодно вытеснить мысли о Боге из нашего сознания. И когда мысли о Боге уходят из нашего сознания, тогда в нашей жизни теряется главный ориентир. Вот это главная точка духовной борьбы для каждого из нас. Интересная вещь, что когда человек перестает мыслить о Боге, он еще не в грехе. Он еще не делает что-то явно греховного. Но у него уже заложен фундамент для того, чтобы тогда, когда он соскользнет в грех, он не заметил этого, во-первых. И, во-вторых, у него не было силы противостоять греху. Это очень тонкая дьявольская стратегия. И вот для того, чтобы бороться с ней, нам нужно посмотреть на Иосифа и посмотреть на его отношение к Богу и к божественному провидению. Вот почему важно богоцентричное мировоззрение. Вот почему очень важна богоцентричная жизнь. Вот почему этому нет альтернативы. Это не просто богословие. Это реальная практика жизни. Это направление жизни. Это тип жизни. История Иосифа показывает три практических сферы, на которых мы обратим внимание, которые были непосредственно связаны с осознанием Божьего присутствия в его жизни. Самое первое. Божественное провидение или осознание божественного провидения, оно культивирует страх Божий. Вот представьте себе, если бы вы понимали всегда, что Бог рядом с вами, скорее всего, вы бы не делали многих вещей, которые вы сделали. Это меня касается точно так же, как и вы. Это ясно, что в присутствии уважаемых людей, в присутствии кого-то, кого мы боимся или на кого мы как-то реагируем с уважением, мы ведем себя по-другому. Вот это то, что было в жизни Иосифа. Посмотрите, очень интересно, когда он обращается к братьям, он подчеркивает один самый главный факт, которым характеризуется его жизнь. Посмотрите еще раз. «И сказал Иосиф: не бойтесь». И дальше объясняет, почему у них есть основания не бояться. «Ибо я боюсь Бога». Страх Божий – это главный элемент правильного мировоззрения. Он связан с истинным пониманием реальности, правильным, точным пониманием реальности. Вот почему, если у человека нет страха Божьего, он не может точно оценить окружающую его действительность. Он просто off, его точка оценки сбита. Страх Божий – это главный фактор, потому что он отражает правильное понимание природы Бога и правильное понимание его роли во Вселенной. Понимание этих фактов помогает правильно видеть самого себя и правильно видеть свое место или свое положение в жизни. На этом основании формируется правильное отношение к Богу, которое Писание называет страх Божий. Иосиф обладал этим качеством, по всей видимости, с ранних лет. Иначе это качество не могло бы взяться вот просто так ниоткуда в доме Потифара. Мы видим подробное описание характера Иосифа в доме Потифара, но для того, чтобы это произошло так, нужны были годы, когда это было заложено. Заложено в детстве, заложено вот в тот начальный период. Это очень интересно. Нам не совсем понятно, откуда это качество взялось. Во всяком случае, когда мы смотрим на его братьев, мы видим, что они живут совершенно другими ценностями. Скорее всего, изучая тщательно жизнь Иакова, мы можем обнаружить интересную деталь. Вы помните, когда произошло финальное сокрушение Иакова? Когда он возвращается от Лавана, помните, со всей своей семьей, со своими женами, с детьми, вот, он возвращается и переводит всю семью через поток и Авок, возвращается назад, и там происходит борьба, когда Божий ангел пришел, Иаков боролся с Богом, и в конце концов этот ангел сокрушает Иакова. И вот после этого мы видим, что Иаков становится другим человеком, Бог даже ему другое имя дает.
Интересно, что Иосиф был в это время очень маленьким. Скорее всего, Иаков уделил очень много времени, уже обновленный Иаков, новый Иаков. Иаков, который совершенно по-другому смотрит на Бога и совершенно по-другому смотрит на свои возможности. И он уделил достаточно внимания формированию Иосифа. То есть Иосиф вырос при другом Иакове. Его старшие братья выросли при одном, при хитром, при том, который пытался устроить свою жизнь самостоятельно. Тот Иаков тоже знал про Бога. Бог даже являлся ему. Но он жил совершенно не думая о Боге. Жил совершенно, как будто Бога не существует. Мы видим, что Иосиф вырос совсем не так, как остальные братья. Совсем по-другому. Интересная вещь, что когда мы смотрим на ранние действия Иосифа, мы тоже в них можем видеть вот это наличие правильного отношения к Богу. Одно событие, которое часто рассматривают как негативное, я думаю, что оно отражает в себе очень много положительного качества Иосифа. 37 глава Бытия, 2 стих, описывается история. Иосиф 17 лет пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком. И, заметьте, подчеркивается, что Иаков с ранних лет приучал своих детей к труду, и Иосифа приучают, подчеркивается, будучи отроком, то есть он еще не мужчина, он еще не взрослый мужчина, но он уже трудится. Очень важная составляющая, которой крайне не хватает в наше время сегодня, когда вот этот элемент трудолюбия был очень важной частью формирования личности, формирования духовного статуса человека. Посмотрите, что дальше. Он, будучи отроком, пас скот вместе с братьями своими, сыновьями Валы, сыновьями Зелфы, жен отца своего, и доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. Принято считать, или часто люди, читая это, считают это как ябедничество, которым Иосиф занимался. Но вполне возможно, что это мы можем посмотреть на эту историю с другой стороны. Иосиф, он не только был приучен к труду с ранних лет, но он не мог быть равнодушным к беспутному поведению своих братьев. А то, что оно было беспутно, это точно. Мы уже читали о многих деяниях этих ребятишек. Вот. И потом мы читаем очень много того зла, которое они сделали. И, скорее всего, Иосиф, соприкасаясь, он вырос под воздействием своего отца. И потом, когда он проводил время со своими братьями, он видел тот духовный мир, в котором они находились. Это беспокоило их. Это говорит о том, что что-то в их поведении волновало Иосифа. Что-то не укладывалось вот в эту одну гармоничную систему в его разуме. Возможно, что это и служило для Иакова возможностью преподавать своему сыну практические уроки жизни. Как нельзя жить? Как не нужно? Позже в этой главе мы видим послушание Иосифа. Помните, когда он пошел навестить своих братьев? И когда он пришел, проделал несколько дней пути, пришел в то место, где они должны были быть, их нету. Он прилагает усилия и настойчивость для того, чтобы найти все-таки, спрашивает, не видел ли кто их, ему рассказывают, что они ушли еще на день пути. Он идет туда, он находит их. То есть он очень настойчив для того, чтобы исполнять поручение отца. Этим и объясняется способность Иосифа быть верным Богу, когда он находится в тесных обстоятельствах далеко от Бога. Но вот здесь мы видим несколько штрихов, которые Моисей специально указывает или подчеркивает для того, чтобы помочь нам увидеть его отношение, отношение Иосифа к Богу. Посмотрите, 39 глава, описание жизни Иосифа в доме Потифара. Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из рук измаильтян, приведших его туда египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом, и он был успешным в делах и жил в доме господина своего египтянина. Вот если бы мы остановились на этой фразе, то здесь можно было бы ограничиться только тем, что вот просто Господь благословил Иосифа. Но есть еще одна очень важная фраза. Посмотрите, 3 стих. «И увидел господин его, что Господь с ним». Вот для того, чтобы Потифар мог увидеть, что Господь
присутствует и действует в жизни Иосифа, для этого Иосиф должен был рассказать Потифару об этом. Потифар не знал Господа. Слово «Господь» здесь и Иегова. Для Потифара, для египтян Иегова был неизвестным Богом совершенно. И когда написано, что увидел Потифар, что Иегова с Иосифом, и что во всему, что он делает, Господь или Иегова дает ему успех. Это говорит о том, что Иосиф заявил о том, что он служит Богу Иегове. Это говорит о том, что каждый раз, когда у Иосифа был какой-то успех, он приписывал это не себе, а он объяснял Потифару, это Господь дает успех. Это было настолько очевидно, это было настолько заполняемо, вот заполняло это настолько всю жизнь Иосифа, что Потифару было ясно, что причина, почему в его доме сейчас успех и развитие, это не Иосиф, а Господь, который с ним. Представьте себе 17 лет парню, ну, может, 18. Он в рабстве, он в чужой земле, он далеко от своих родных. Он далеко от своего отца, который научил его общению с Богом. И вот этот человек, осознавая то, что Бог управляет всем, он живет так, что в его жизни Бог – это просто естественная реальность. Заметьте, несмотря на то, что его продали в рабство, несмотря на то, что его оклеветали, вот он только что пережил жесточайшую несправедливость своей жизни. Если вы попробуете представить себе, он порядочный сын, он послушный сын, он заботится о своих братьях, он пришел туда, потому что он не безразличен к ним, он заботится о своих братьях. Они его бросают в яму сначала, хотят убить, и потом продают, и это означает, что он, скорее всего, никогда больше свою семью не увидит. То есть его продали в рабство, и нет никаких шансов, что он вернется когда-либо и когда-либо встретится. И вот несмотря на все это, Иосиф, этот 18-летний парень, он живет с ясным пониманием. Он понимает, что Бог контролирует, Бог на троне. И живя с этим пониманием, он живет так, что люди, которые вокруг него, они это видят. И фараон здесь, вернее, Потифар видит, и увидел господин его, что Господь с ним. Кстати, очень важный вопрос. Сегодня, когда мы говорим о том, что общество вокруг нас все больше и больше отворачивается от Бога, все больше и больше становится антихристианским, сегодня для всех нас это чрезвычайно важно. Видят ли люди вокруг нас, что Господь с нами? И это приходит, это начинается от реального, глубокого осознания. Бог контролирует все. Бог контролирует всю боль, Он контролирует все страдания, всю несправедливость, все обстоятельства, которые вокруг нас. И Иосиф умел этим жить. Моисей подчеркивает это еще несколько раз, 5 стих. «И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа, и было благословение Господне на всем, что он имел в этом доме». Немножко позже, когда Иосиф отказывается вступить в связь с женой Потифара, он подчеркивает именно этот фактор. «Посмотрите, нет больше меня в доме этом, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же я сделаю это великое зло и согрешу перед Богом?» То есть для него Бог – это такая доминирующая реальность, что он говорит об этом со всеми. Вот что значит осознание божественного провидения. Осознание того, что Бог на троне, Он управляет моей жизнью, и Он самый главный во всех моих решениях, во всех моих чувствах. Он ведет меня своим путем, и все, что я переживаю, я воспринимаю, глядя на эту ситуацию с его точки зрения, а не с точки зрения человеческих оценок. В этом ключевой фактор благословенной жизни, дорогие мои. Вот научитесь этому. Если мы научимся этому, это огромнейшая победа. Это жизнь на другом уровне совершенно. И именно вокруг этого происходит борьба. Я смотрю на свою собственную жизнь. Я вижу в своей собственной жизни вот именно в этой точке острие борьбы.
осознавать постоянно Божье присутствие, осознавать, что Он на троне, осознавать, что Он управляет. Он контролирует все обстоятельства, Он допускает эти обстоятельства, Он ведет меня, работая со мной, с моим сердцем. Он ведет одновременно, работая с тысячами людей вокруг меня. Екклесиаст после своих долгих исканий, когда он перепробовал все разные варианты, как найти основание в жизни и счастье в жизни, после долгих исканий он приходит к такому выводу. Екклесиаста 12 глава 13 стих. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай». Страх Божий, то есть реальное осознание того, кто Он есть, и соответствующая реакция. Дальше он говорит, ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Соломон ясно говорит, Бог управляет всем, поэтому бояться Бога и быть послушным Его, это самое здесь все для человека, самое большое, что может быть. Моисей говорит об этом немножко позже в книге Второзакония, он написал ее через несколько десятков, может быть, через 20 лет после того, когда книга «Бытие» была написана. Он пишет следующее. «Вот заповеди, постановления». Это 6 глава, 1 стих. «Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог ваш научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею». Дальше скажет, «чтобы ты боялся Господа Бога твоего». Если вы будете читать эту книгу дальше, книгу Второзакония, вы увидите много раз, он подчеркивает и говорит, не забудь, не забудь, не забудь. Мы забываем. Мы забываем, что это от Господа. Мы забываем, что мы под Божьим управлением и контролем. В 10 главе он повторяет еще раз. «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Только то, чтобы ты боялся Господа Бога твоего и ходил всеми путями Его и любил Его». Все начинается с этой точки осознания того, кто Он есть. В книге «Притчи» отец обращается к сыну и говорит ему очень интересную вещь. Он говорит, если ты по-настоящему будешь изучать все происходящее вокруг, то ты неизбежно, здравый смысл неизбежно приведет к тебе к тому, что к необходимости страха Господня. Посмотрите, притчи, 2 глава, 3 стих. Если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень. Вот если честно анализировать факты, если честно изучать окружающую нас действительность, то придешь к тому, что Бог всем управляет, Он чудесным образом сводит все воедино. И единственным правильным отношением ко всему этому должен быть страх Господь. Псалом 33, 11 стих. «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас». Нет ничего более важного, чему отцы могли бы научить детей, как бояться Господа. Когда мы говорим «бояться Господа», это значит понимать, насколько Он велик, понимать, насколько велико все то, что Он делает, понимать, насколько действенно Его управление здесь, на земле. Похоже, что Иаков, познав реальность Божьей личности в конце своей жизни, он смог передать Иосифу настоящее понимание величия Бога и славы Его дел, что и сделало его способным бояться Бога. Итак, это первое качество – характера Иосифа, который явно отражает на себе эффект того, что он понимает Божье провидение. Есть второе. Мы видим, что сердце Иосифа наполнено миром и уверенностью. Вот эти два качества, они нераздельно связаны одно с другим. Для того, чтобы иметь в сердце мир, для этого нужно иметь страх Божий. То есть для этого нужно понимать, что Бог великий, что Бог все контролирует. Для этого нужно понимать, что я имею отношение с этим Богом через завет. Новый завет, мы говорим, через Иисуса Христа. И вот это наполняет сердце миром, несмотря на обстоятельства, в которых мы находимся. Давайте посмотрим еще раз 19 по 21 стихи. «И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога.
Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это, или мы в прошлый раз говорили, умышлял это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших, и успокоил их, и говорил по сердцу их. Реакция Иосифа удивительна, мы уже отмечали этот контраст его характера с характером братьев. Измеряя ситуацию с собой, братья ожидают от него мести. Месть Иосифа, его воздаяние братьям за то ужасное зло, которое они сделали ему, была бы совершенно справедливой мерой. По-человечески это очень даже объяснимо. Скорее всего, они ожидали мести еще раньше, еще тогда, когда Иосиф открылся им, и когда они поняли, что они очень в серьезном таком сложном положении находятся. Но сейчас вот в данной точке они поняли, что последний ограничитель, который мог удерживать Иосифа от мести, уже его нет, отца уже нет, отец умер. И вот теперь в данной точке они ожидают, что воздаяние может быть реализовано. Так думают братья. Но сердце Иосифа наполнено совершенно другим. Иосиф живет в осознании своей зависимости от Бога, его провидения, а это совершенно другое измерение жизни. Этот контраст, как они меряют жизнь и как он меряет жизнь, оно не только освобождает от желания мести, Иосиф даже заплакал, когда они ему это сказали. Потому что он был совершенно далек от этого. Вот эта близость с Богом, осознание Божьего присутствия, она не только освободила его от мести, она не только освободила от зла в сердце, но она наполнила его сердце миром глубоким. И вот этот мир в сердце, он стал возможным благодаря тому, что он понимает, что Бог все контролирует. Он понимает, что Бог воздаст каждому по делам его тогда, когда это будет нужно. Он ясно понимает, что это не его место и не его роль здесь сводить счеты сейчас. Он понимает, что все, что у него есть сейчас, это результат Божьей заботы о нем. И поэтому он не только не приписывает себе нисколько каких-то заслуг из того положения, в котором он находится. Он видит во всем Бога, он видит Божью руку. Это и дает его сердцу мир. Глубокий, спокойный мир освобождает какой-то формы злой реакции по отношению к братьям. Друзья, в этом сила верующих людей. Достичь такого состояния – это цель жизни каждого из нас. Это и есть истинная свобода. Апостол Павел пишет об этом ярко в Новом Завете. Посмотрите, Филиппийцам 4 глава 5 стих. Он говорит: «Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Посмотрите, вот в этом тексте связаны три факта. Первый факт – доверие Богу, который мы видим в 6 стихе. «Не заботьтесь ни о чем, но открывайте в молитве свои желания перед Богом». То есть то, что нас беспокоит, мы несем Господу доверие. Но здесь есть два других еще факта. Этому предшествует кротость наша. Кротость – это незлобивость. Кротость – это отказ от зла. Вот когда мы доверяем Богу все, тогда мы можем быть незлобивыми. Тогда мы можем быть свободными от обиды, или от раздражения, или от страха. Это три вещи, которые приводят нас вот в это состояние напряжения и беспокойства. Что-то сделано не так, где-то что-то идет не так. И вот здесь наша внутренняя реакция, она по-человечески вполне естественно выражается в обиде, в раздражении, в какой-то форме какой-то мести или какого-то желания воздаяния. Но заметьте, когда он говорит: «Открывайте, не заботьтесь ни о чем, не беспокойтесь, не переживайте, но всегда в молитве и прошении с благодарением откройте свои желания перед Богом». Вот это и дает основание тому, что сказано в стихе 5. «Кротость ваша да будет известна всем человекам». И это все приводит к 7 стиху. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши».
обладание таким миром – смысл христианской жизни. Это сверхъестественное состояние, друзья мои, которое дарует Христос, наполняя нас Духом Святым. Это цель наша. Это то, к чему движемся мы. Это то, к чему Господь ведет нас. И у каждого из нас множество таких возможностей. У каждого из нас уникальные обстоятельства, которые специально просчитаны Богом для того, чтобы привести нас в ту точку, в которой мы должны возложить наши заботы на Него, для того, чтобы наше сердце наполнилось кротостью, и для того, чтобы это все сделало нашу жизнь наполненной Его глубоким миром. Псалмопевец Давид говорит о подобной уверенности в 138-м псалме. Посмотрите, посмотрите, вот практика осознания того, как Господь управляет всем. Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня. И все пути мои известны Тебе. Заметьте, вот это Божье провидение в действии, Он осознает его. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое. Высоко не могу постигнуть его. Он восхищается Божьим провидением. Куда пойду от Духа Твоего, от лица Твоего, куда убегу? Взойду ли на небо Ты там, сойду ли в преисподнюю, и там Ты? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня, заметьте, и удержит меня десница Твоя. Вот это прочная уверенность. Прочная уверенность в Боге, которая наполняет сердце миром в данной точке. Друзья, вот это то, что крайне необходимо. Вот почему мы говорим так много о богоцентризме в нашей церкви. Мы говорим об этом не только из теологических преференций. Мы говорим об этом, потому что от этого зависит практическая жизнь каждого из нас. Каждый христианин, чем больше он будет осознавать это в жизни, и это достигается борьбой. Я рассказываю о себе, я говорю о себе самом прежде всего. Мы склонны забывать об этом, мы склонны вовлекаться в самые разные эмоции, которые к нам приходят, они накрывают нас, естественно. И вот эта борьба внутренняя, борьба в сердце за то, чтобы ты мог ясно видеть вот это состояние. Он говорит, и там рука твоя поведет меня. Он точно знает, где бы я ни был, рука твоя поведет меня. Посмотрите, как Иосиф с уверенностью смотрит в будущее. Моисей специально пишет последние слова Иосифа. Посмотрите еще раз 24 стих. «И сказал Иосиф братьям своим, я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли этой, в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову». Заметьте, прошло уже 54 года с тех пор, как семья Иакова переселилась туда. И, скорее всего, они уже там размножились, уже утвердились. И нет практических каких-то шагов, как можно было бы увидеть, как народ переселится оттуда. Но Иосиф точно знает, что если Бог сказал, это обязательно произойдет. 25 стих. «И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря, Бог посетит вас, и вынесете кости мои отсюда». Заметьте, он не просто говорит, что Бог посетит, он даже им дает указание, когда Бог будет выводить вас из этой земли, не забудьте забрать мои кости и отнести туда, где кости моих предков. И так и произошло. Исход 13 глава. Евреи выходят из Египта. Слушайте, 19 стих. «И взял Моисей с собой кости Иосифа, ибо Иосиф клятвой заклял сынов Израилевых, сказав, посетит вас Бог, и вы с собой вынесете кости мои отсюда». 430 лет прошло. Ну или после смерти Иосифа, наверное, 380 примерно. Прошло 380 лет после того, когда Иосиф сказал. Моисей помнил. Люди помнили. Люди, которые жили там, они помнили. Вот здесь вот кости Иосифа. И он когда-то говорил, это же смотрите, 400 лет из поколения в поколение передавались эти слова. Однажды Бог посетит, однажды выведет.
и однажды кости внесите. Иисус Навин, 24 глава, 32 стих, сказано о том, что эти кости достигли своего назначения. Помните, они 40 лет блуждали по пустыне, носили кости 40 лет. Те, кто умер в пустыне, их похоронили там, в пустыне. А кости Иосифа несут. Кости Иосифа принесли, смотрите, 32 стих. И кости Иосифа, которые вынесли сыны Израилевы из Египта, схоронили в Сихеме, в участке поля, который купил Иаков у сынов Еморы, отца Сихемова, за 100 монет, и которое досталось в удел сынам Иосифовы. Люди, знающие великого Бога, который управляет всеми событиями Вселенной, который может соединять воедино в свой план все действия людей и духов даже, и событий разных. Вот эти люди, они будут иметь глубокий сердечный мир и уверенность в будущем. Они хорошо знают, что Бог, управляющий всем, обязательно приведет мир определенной им цели. И даже сегодня, когда мы смотрим на события в мире, и они беспокоят нас, когда мы смотрим и думаем, а как же будут жить наши дети, даже сегодня мы точно можем знать, что Господь, который дал нам Новый Завет, который сделал нас своими детьми, и который обещал, он говорит, я создам церковь, врата ада не одолеют его. Он сделает это. Он сделает, и мы в этом можем быть уверены. Есть третье качество, на котором мы остановимся очень кратко. Качество характера, которое мы видим у Иосифа, под действием, формирующееся под действием Божьего провидения. Во-первых, это был страх Божий. Во-вторых, это мир, уверенность в сердце. Но третье, мы видим его способность прощать и творить добро. Мы уже говорили о том, что Иосиф отказывается от мести. Но посмотрите, здесь он делает еще один шаг. Он говорит о том, что он будет делать добро тем, кто его жестоко обидел. И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших, и успокоил их, и говорил по сердцу их. Заметьте, Иосиф два раза здесь повторяет слово «не бойтесь». Первый раз он говорит «не бойтесь, ибо я боюсь Бога», а второй раз он говорит «не бойтесь, я буду питать вас и ваших детей». То есть боязнь или страх Божий, он здесь выражается в жизни Иосифа в том, что он будет делать добро своим братьям, которые сделали ему, причинили ему много скорби. Обратите внимание, Иосиф не только не мстит, но он обещает позаботиться о братьях и их семьях. И кроме того, он делает это очень интересным образом. Посмотрите, здесь написано так, «и успокоил их, и говорил по сердцу их». Вот эта фраза «говорил по сердцу», она точнее может быть переведена как «говорил с ними по-доброму». Говорил с ними с добром. То есть он не только сказал, я буду кормить ваших детей, но он это все сделал очень мирным тоном, очень с добром. Это добро было ощутимо в его тоне голоса, в его выражении лица, во всей той атмосфере, в которой они находились в то время. Чем глубже, друзья, наше понимание величия Божьей личности, чем больше мы видим нашу зависимость от Него, чем больше опыт нашего послушания Ему, тем будет больше наша способность практически любить окружающих нас людей. Любить тех, которые нестандартны, которые где-то не совсем, может быть, совпадают с нами, или которые даже, подобно как вот эти братья Иосифа, где-то сделали зло, где-то причинили боль, где-то создали какое-то напряжение, страдания. Когда-то Иисус Христос говорил об этом, что вот это и есть путь подражания Отцу. Матфея, 5 глава, 44 стих, мы читаем. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Друзья мои, человек, проводящий много времени в общении с Богом, становится похожим на Него.
Это то, о чем Христос говорит здесь. Так было с Иосифом, ходя в страхе Божьем, осознавая непостижимое величие Божьей любви, проявленной к ему и к его семье, Иосиф становится проводником этой любви, изливая ее на своих братьев. В этом отношении Иосиф становится прообразом Иисуса Христа, который, вися на кресте, просил Отца о прощении распинавших его. Подводя итоги, я хотел бы сделать несколько выводов. Самое первое, что мы увидели в этой всей истории, истории Иосифа, это то, что своим непостижимым для нас провидением Бог удивительным образом направляет все события и действия людей к определенной им благой цели. Вот это первое, что здесь коммуницируется, доносится до нас, это то, что нам нужно, урок, который нам нужно взять отсюда. Второе. Несмотря на различные трудности, переживания и даже страдания на пути, конечная цель Божьего провидения для каждого христианина, для каждого из нас, это максимальное благо для всех, кто принадлежит Христу. И это и дает нам уверенность, это дает нам радость. Третье. В каких бы обстоятельствах мы ни находились, осознание Божьего провидения будет побуждать нас к трем наиболее точным реакциям на них. Первое. Возрастание в страхе Божьем. Чем больше мы будем об этом думать, тем больше мы будем бояться Бога. Второе. Это будет наполнять наше сердце миром и уверенностью в Боге. И третье. Это будет делать нас способным подчинять себя самих Божьей любви, которая через нас будет излучаться на окружающих нас людей. Аминь.

0: новая жизнь.
1: Книга пророка Иеремии, глава 18. Слово, которое было к Иеремии от Господа. «Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои». И сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу на кружале. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господне ко мне: «Не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему?» — говорит Господь. «Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев. Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его. Но если он будет делать злое пред очами моими и не слушаться гласа моего, я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его. Итак, скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима: так говорит Господь: вот я готовлю вам зло и замышляю против вас. Итак, обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте пути ваши и поступки ваши». Но они говорят: «Не надейся, мы будем жить по своим помыслам и будем поступать каждый по упорству злого своего сердца». Посему так говорит Господь: «Спросите между народами, слыхал ли кто подобное сему? Крайне гнусные дела совершила Дева Израилева. Оставляет ли снег ливанский скалу горы? И иссякают ли из других мест текущие холодные воды? А народ мой оставил меня. Они кадят суетным, споткнулись на путях своих, оставили пути древние, чтобы ходить по стезям пути непреложного. Чтобы сделать

Придите, сразим его языком и не будем внимать словам его. Внемли мне, Господи, и услышь голос моих противников. Должно ли воздавать злом за добро, а они роют яму душе моей? Вспомни, что я стою пред лицом Твоим, чтобы говорить за них доброе, чтобы отвратить от них гнев Твой. Итак, предай сыновей их голоду и подвергни их мечу, да будут жены их бездетными и вдовами, и мужья их да будут поражены смертью, и юноши их умерщвлены мечом на войне. Да будет слышен вопль из домов их, когда приведешь на них полки внезапно, ибо они роют яму, чтобы поймать меня, и тайно расставили сети для ног моих. Но Ты, Господи, знаешь все замыслы их против меня, чтобы умертвить меня. Не прости неправды их, и греха их не изгладь пред лицом Твоим, да будут они низвержены пред Тобою. Поступи с ними во время гнева Твоего».

Наследие пуритан. Пуритане и освящение. Производит освящение Триединый Бог, заключивший завет. Пуритане учили, что верность завету Отца, Сына и Святого Духа побуждает верующего к верности завету. Они считали, что Евангелие – это заключение завета с грешником, а Церковь – это Божий народ, состоящий в завете. Освящение является доказательством верности христианина и Бога заветным обещанием. Кратко говоря, пуритане рассматривали освящение как жизнь христианина в завете со своим Богом. Они верили, что Бог соблюдает завет, а завет – это сердцевина Библии. Само Писание учит нас рассматривать все учение о Божьей милости в рамках завета. Бог потребовал от евреев стать его народом в этом мире, и в то же время он был их Богом. Если бы пуритане жили сегодня, они бы категорически выступали против любого учения, приверженцы которого утверждают, что Ветхий Завет был устроен по принципам, отличным от тех, по которым устроен новый. Они бы напомнили, что обетование Божье является основанием благочестивой жизни под обеими заветами. Пуритане любили проповедовать на отрывке Галатам 3 глава и Евреям 11 глава, в которых четко об этом сказано. Они утверждали, что освящение должно рассматриваться как заветное благословение Бога, заключившего завет, который возродил нас, чтобы привести нас в славу. Пуритане также подчеркивали, что в освящении особую роль играет Святой Дух. На первом этапе освящения, который совпадает с возрождением, действует только Дух, а на следующем этапе действие Духа Святого сочетается с активным участием верующего. Таким образом, верующий бездейственен, пока он не оказывается под воздействием Духа Святого. Дух продолжает освящать верующего, и он освятит его до конца. Размышляя об этом, Джон Оуэн пришел к выводу, что освящение – это прямое воздействие Бога посредством Духа на нашу природу, возможное благодаря миру, который Христос приобрел для нас. В результате этого воздействия мы уподобляемся в образ Христа, пребываем в мире с Богом и до последнего мгновения остаемся непорочными, то есть в состоянии благодатного принятия Богом в соответствии с условиями завета. Своим освящающим воздействием Дух Святой уподобляет Христу свой народ – народ, который стал новым творением в Христе и воскрес вместе с Ним после духовной смерти. В них природа Христа, а точнее все то, кем Он является в своей человеческой жизни, находит свое новое выражение. Объясняя, как Дух производит освящающее изменение, пуритане говорили о привычке. Привычка считалась основой духовной жизни еще со времен, по крайней мере, Фомы Аквинского. Они понимали привычку практически точно так же, как и мы сегодня, хотя нам, скорее всего, проще было бы говорить не о привычке, а об образе жизни. Пуритане также понимали привычку как обычное поведение. Любовь, мир и другие плоды Духа Святого должны стать обычным поведением, привычной реакцией в различных обстоятельствах. Верующий радуется, что бы ни происходило вокруг, любит, несмотря ни на что, пребывает в мире с Богом, что бы ни случилось. Он не позволяет своему поведению зависеть от обстоятельств. В любой ситуации он поступает в соответствии с примером и учением Иисуса Христа. Он стремится к тому, чтобы, как говорил Бостон, «святость стала привычкой».

О, как давно жду той поры, когда с тобой

Нам важно знать, является ли Иисус Богом. В Библии нигде не записано, чтобы Иисус говорил «Я Бог». В то же время это не означает, что Он не утверждал, что является Богом. Возьмем, к примеру, слова Иисуса в Евангелии от Иоанна, 10 главе 30 стихе. «Я и Отец одно». На первый взгляд, это не похоже на провозглашение собственной божественности. Но посмотрите на реакцию евреев в ответ на слова Иисуса. Иудеи сказали ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Иоанна 10:33. Они сразу расценили выражение Иисуса как утверждение о своей божественности. В последующих стихах Иисус не пытается поправить евреев, говоря «Я не делаю себя Богом». А это значит, что Он действительно имел в виду, что является Богом, сказав «Я и Отец одно». В Иоанна 8 главе 58 стихе описан другой пример. Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». И опять в ответ иудеи хотели забросать его камнями. Иоанна 8:59. Они хотели сделать это только из-за того, что он провозгласил себя Богом. В Иоанна 1 главе 1 стихе написано: «Слово было Бог». А в стихе 14 «И слово стало плотью». Это ясно говорит о том, что Иисус стал Богом во плоти. Текст в Деяниях 20:28 сообщает нам: «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Кто заплатил Своею кровью за Церковь? Иисус Христос! Этот текст утверждает, что Бог заплатил за Свою Церковь Своей собственной кровью. Таким образом, Иисус есть Бог. Апостол Фома обратился к Иисусу так: «Господь мой и Бог мой». Иоанна 20:28. И Иисус не остановил его и не поправил. Текст в послании к Титу 2 главе 13 стихе призывает нас ожидать скорого возвращения нашего Бога и Спасителя Иисуса Христа. В послании к евреям 1 главе 8 стихе Бог Отец провозгласил об Иисусе: «А о Сыне – престол Твой, Боже, в век века, жезл царствия Твоего, жезл правоты». В Откровении 19 главе 10 стихе ангел приказал апостолу Иоанну поклониться только Богу. В то же время в Библии описано несколько случаев, когда люди поклонялись Иисусу. Матфея 2:11, 14:33, 28:9:17, Лука 24:52, Иоанна 9:38. Иисус никогда не останавливал людей, поклоняющихся Ему. Если бы Иисус не был Богом, Он бы просил этих людей не поклоняться точно так же, как это сделал ангел в книге Откровения. Многие другие стихи Писания также подтверждают божественность Иисуса. Наиболее важное доказательство, почему Иисус должен быть Богом, состоит в том, что не будь Он таковым, Его смерти было бы недостаточно, чтобы заплатить за грехи всего мира. 1 Иоанна 2:2. Только Бог мог оплатить такое безграничное наказание. Только Бог мог взять на себя грехи мира. 2 Коринфянам 5:21. Умереть и воскреснуть, доказывая свою победу над грехом и смертью.

0: Вестминстерский краткий катехизис.
1: Пятая заповедь гласит: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Эта заповедь требует сохранять честь и исполнять обязанности, надлежащие каждому в их положениях и отношениях, будь то высших, низших или равных. Ефесянам 5:21. Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем. 1 Петра 2:17. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Римлянам 12:10. Будьте братолюбивы друг другу с нежностью, почтительности друг друга предупреждайте.

0: Радио «Новая жизнь».
1: Просите у Господа дождя во время благопотребное. Господь блеснет молниею и даст вам обильный дождь, каждому злак на поле. Ибо терафимы говорят пустое, и вещуны видят ложное, и рассказывают сны лживые. Они утешают пустотою, поэтому они бродят, как овцы, бедствуют, потому что нет пастыря.
2: На пастырей воспылал гнев мой, и козлов я накажу.
1: Ибо посетит Господь Саваоф стадо свое, дом Иудин, и поставит их, как славного коня своего на брани. Из него будет краеугольный камень, из него гвоздь, из него лук для брани. Из него произойдут все народоправители. И они будут, как герои, попирающие врагов на войне, как уличную грязь, и сражаться, потому что Господь с ними, и посрамят всадников на конях.
2: И укреплю дом Иудин, и спасу дом Иосифов, и возвращу их, потому что я умилосердился над ними. И они будут, как бы я не оставлял их, ибо я Господь Бог их, и услышу их.
1: Как герой будет Ефрем, возвеселится сердце их, как от вина, и увидят это сыны их, и возрадуются. В восторге будет сердце их о Господе.
2: Я дам им знак и соберу их, потому что я искупил их. Они будут так же многочисленны, как прежде, и расселю их между народами, и в отдаленных странах они будут вспоминать обо мне, и будут жить с детьми своими, и возвратятся. И возвращу их из земли египетской, и из Ассирии соберу их, и приведу их в землю Галаадскую и на Ливан, и не достанет места для них. И пройдет бедствие по морю, и поразит волны морские, и иссякнут все глубины реки, и смирится гордость Ассура, и скипетр отнимется у Египта. Укреплю их в Господе, и они будут ходить во имя Его,
1: говорит Господь.

Джон Флавелл. Процесс обретения мудрости. Приложение к нам Христа в плане премудрости и освящения совершается не единственным действием и неспешно проходит множество стадий, достигая, наконец, истинного совершенства. Хотя мы не согрешим против истины, сказав, что приходим к Христу тогда, когда впервые уверовали, Иоанна 6:35, тем не менее, и после этого душа находится на пути к Нему, совершая дальнейшее деяние веры, приступая к Нему, камню живому. Данные слова подразумевают непрерывное движение, благодаря которому душа делает успехи, подходя к Христу все ближе и ближе, все больше и больше познавая Его. Познание Христа душой может сравниться с усилением солнечного сияния от первых лучей рассвета до полного дня. Происходит рост каждой из благодатей Духа, даже если это неощутимо. Ибо развитие освящения можно сравнить с ростом растения. Мы не видим, как это происходит, но замечаем, когда оно выросло. И по мере активного роста освящения в душе укореняются религиозные привычки и поступки становятся более обдуманными и духовными. Подобным же образом постепенно происходит действенное внутреннее соединение души с Христом, пока, наконец, душа не окажется в полном и совершенном распоряжении Христа.

Заплутался на путях греховных я, в жизни разочаровался, мир обманывал меня. Я взывал, кто мне поможет боль мою увидеть, кто и услышит.

Он приди, обремененный, лишь доверься, он простит. С верой взглянь на крест Голгофский, и тебя он оживит. Если искренне покаясь, в сердце примешь ты его, непременно.

0: 1643 году в Вестминстере была созвана ассамблея из 121 богослова и 30 представителей парламента с целью выработки всеобщей религиозной доктрины. Результатом более чем четырехлетнего труда ассамблеи стало Вестминстерское исповедание веры, которое впоследствии было принято множеством стран. Сегодня оно представляет собой краткое, но системное изложение общих принципов реформатской христианской доктрины.
1: Глава 12. Усыновление. Все те, кто оправдан по соизволению Божьему в Его единственном Сыне Иисусе Христе и ради Него, становятся причастниками благодати усыновления. Благодаря усыновлению они причисляются к детям Божиим и пользуются соответствующими свободами и привилегиями. На них начертано Его имя, и они получают Духа усыновления. Они могут с дерзновением приступать к престолу благодати и взывать «Авва, Отче». Он милостив к ним, оберегает их, печется о них и наказывает их по-отечески. Но и наказывая, Он никогда не оставляет их, ибо запечатлел их в день искупления, и они наследуют обетование, как наследники вечного спасения.

0: Молитва пуритан.
1: Боже мой, Ты помог мне осознать, что сколь бы велики ни были блага, обретаемые мною, когда я пребываю в чести и радости, наивысшее благо есть тот, кто дает их и может их отнять. И это блаженство заключается не столько в получении блага от Тебя и в Тебе, сколько в показании Твоей славы и достоинства. В том, что поистине дивно видеть Божество в творении, глаголющем, действующем, наполняющем и сияющем в Нем. В том, что ничто не есть благо, кроме Тебя. В том, что я вблизи блага, когда рядом с Тобой. В том, что уподобление Тебе для меня слава. Все это влечет и манит меня. Ты — мое благо во времена мира. Моя единственная поддержка во дни бедствия. Мой единственный удел при конце жизни моей. Помоги мне видеть, сколь блага Твоя воля во всем, и даже когда она приносит с собой испытания. Научи меня с радостью принимать ее. Даруй мне ощущать Тебя в огне и пище, и во всяком обстоятельстве, начертанном в Твоем замысле, и видеть, что множество даров и творений Твоих, суть деяния десницы Твоей и перста Твоего в моей жизни. Ты неиссякаемый источник всякого блага. Я предаюсь Тебе всецело из любви к Тебе, ибо все, что я имею или чем обладаю, есть Твое. Мое имущество, семья, церковь, мое естество. Распоряжайся всем этим по изволению своему, дабы Ты был почитаем и мною, и всем, что принадлежит мне. Если это согласуется с Твоими вечными советами, Твоим благодатным замыслом и Твоими славными и великими целями, то даруй мне благословение Твоих утешений. А если не так, то дай мне покориться Твоим премудрым определениям. Аминь.

0: Радио «Новая жизнь». Радио настоящей любви.
1: Дорогие друзья, приветствую вас на радио «Новая жизнь». Перед микрофоном ведущая Валентина, а мы с вами продолжаем эфиры, где мы размышляем о дисциплинах христианской жизни, основанных на благодати. Сегодня я хотела бы начать с маленького свидетельства одного христианского автора. Он говорил: «Поворотный момент в моей жизни наступил однажды вечером, когда я был на занятии группы по изучению Библии. Лидер группы тогда сказал: „Библия дана вам не только для расширения кругозора, но чтобы руководить вашим поведением“. Сейчас для меня эта истина абсолютно очевидна, но в тот момент я услышал что-то совершенно новое. Было такое ощущение, будто в моем разуме кто-то зажег свет, и я четко увидел то, о чем раньше не имел ни малейшего понятия. Нет, мой образ жизни едва ли можно было считать греховным. Я бы даже сказал, все обстояло с точностью да наоборот. Я вырос в церковной среде, верил во Христа как своего Спасителя, ежедневно читал Библию и даже знал наизусть несколько библейских стихов. Однако идея о применении Писания к конкретным ситуациям в моей повседневной жизни мне в голову никогда не приходила. В тот день я произнес простую молитву: «Боже, я хочу, чтобы с сегодняшнего дня Ты начал через Библию руководить моим поведением». За один вечер изменился весь мой подход к Божьему Слову, и Писание вдруг сделалось очень актуальным для моей повседневной жизни. Это стало началом моего личного стремления к святости. Библия действительно очень актуальная книга, друзья. Она дает наставление и руководство для нашей повседневной жизни. И тем не менее, следуя этому руководству, мы постоянно сталкиваемся с необходимостью делать выбор. Совершенно бесспорно, что жизнь – это результат непрерывной цепи принятых решений. С момента, когда мы просыпаемся и пока не отходим ко сну. У многих наших решений есть моральные последствия. Например, маршрут, который вы избираете каждое утро, чтобы добраться на работу, не имеет значения с точки зрения нравственности. А вот мысли, которые вы допускаете по пути, и ваше поведение на дороге – это уже вопрос морального выбора. Мы с вами говорили о принципе «отвергнуть старое, облечься в новое». И тогда мы рассматривали отрывок из Ефесянам, 4 глава, с 25 по 32 стих. И сегодня я предлагаю вновь к нему обратиться, но теперь в свете совершаемого нами выбора. Поэтому, если у вас есть возможность, давайте вместе откроем и прочитаем послание к Ефесянам, 4 глава, с 25 по 32 стих. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. И не давайте места дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа,

Говорить правду или лгать? Угасить свой гнев или позволить ему тлеть? Быть абсолютно честным в обращении с деньгами или ловко незаметно воровать у государства или у работодателя? Делиться с нуждающимися или тратить средства только на себя? Говорить только то, что полезно для других, или же допускать в речи нездоровые элементы критики, сплетен, ропота и тому подобное? Быть добрым, сострадательным и великодушным или таить горечь, гнев и обиду? Другими словами, практика отвержения греховных помышлений и поступков и обличения в характер Христа – это непрерывная цепь наших решений. В каждой конкретно взятой ситуации мы выбираем, в каком направлении нам двигаться. И именно посредством таких решений мы развиваем жизненные привычки, соответствующие образу Христа. Привычки вырабатываются в результате повторения, поэтому именно в сфере нравственного выбора мы и развиваем модели духовного поведения.

0: бесконечный Бог понес наши бесконечные наказания за грехи.
1: Такое развитие моральных привычек в том или ином направлении мы наблюдаем в послании к римлянам 6:19. «Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». В прошлом римские верующие предавали свои тела нечистоте и все новому беззаконию. Чем больше они грешили, тем больше были склонны к греху. Они постоянно усугубляли греховность своих привычек, просто делая каждый раз греховный выбор. То, что было правдой для римлян, не менее истинно и для нас сегодня. Грех имеет тенденцию затуманивать рассудок, притуплять совесть, стимулировать греховное желание и ослаблять волю. По этой причине каждый совершенный нами грех укрепляет привычку грешить, и нам становится проще уступить искушению при следующем столкновении с ним. Павел хотел, чтобы римские верующие, как и мы с вами сегодня, друзья, развернулись в другом направлении и начали культивировать привычки благочестивой жизни. Он сказал: «Так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». Праведность, о которой здесь идет речь, это не та праведность, которой мы обладаем во Христе, а скорее этическая добродетель, то есть правильное поведение, которое мы практикуем каждый день. Поскольку под праведностью в этом стихе подразумевается наше поведение, слово «святые» тут указывает на наш характер. И таким образом, праведными поступками мы развиваем святой характер. Следовательно, делая выбор за выбором в пользу праведных дел в любой конкретной взятой ситуации и в повседневных жизненных обстоятельствах, мы формируем святость характера. Все, что мы с вами обсуждали ранее, рассматривали и размышляли над всем, вело нас к этому заключению. Мы не становимся более святыми ни благодаря дисциплине или зависимости от Святого Духа, ни через посвящение себя Богу или развитие библейских убеждений. Мы становимся святыми, повинуясь во всех своих жизненных обстоятельствах Божьему Слову, то есть избирая подчинение Божьей воле, явленной в Писании. Впрочем, также истинно и то, что без дисциплины, зависимости от Святого Духа, посвящения и убеждений, мы никак не сможем сделать этот правильный выбор. Наши решения принимаются не в вакууме. Они определяются убеждениями, которые мы развили, и нашим сознательным, а может быть даже и неосознанным, посвящением в тех или иных сферах жизни. И совершенно бесспорно, что с учетом остаточного присутствия живущего в нас греха, мы можем делать правильный выбор только с помощью сопутствующей силы Святого Духа. Но все эти принципы и средства духовного возрастания достигают совершенного действия только в том случае, если мы подчиняемся Божьим заповедям, делая один правильный выбор за другим. А когда мы делаем его, наши праведные поступки ведут по итогу к святому характеру. Представьте себе лоскутное одеяло. Возможно, даже вы когда-то шили его, изготавливали, может быть, получали в подарок, но оно всегда состоит из отдельных маленьких разноцветных кусочков ткани. И их очень-очень много. Часто используются яркие, интересные ткани с разными узорами и рисунками, и так хочется разглядывать. И тем не менее, несмотря на всю свою красоту, отдельные лоскуты еще не являются одеялом. Они превращаются в одеяло только после того, как их сшивают вместе. Так вот, друзья, стремление к святости можно сравнить с этим лоскутным одеялом. У нас есть отдельные, можно назвать, квадратики дисциплины, зависимости от Святого Духа, посвящения, убеждений, созерцания славы Христа в Евангелии. И каждый из них сам по себе прекрасен. Но если мы рассматриваем эти принципы и инструменты святости по отдельности, то у нас по-прежнему нет общего одеяла святости. Только послушание соединяет их всех вместе, как бы сшивая между собой, формируя, как мы уже сказали, вот это одеяло святости. А послушание заключается в том, что мы как раз раз за разом делаем правильный выбор.

0: Вера, надежда, любовь. На радио «Новая жизнь».
1: Ранее мы с вами кратко уже затронули стих из первого послания к Тимофею 4:7, где Павел наставлял Тимофея: «Упражняй себя в благочестии». Мы увидели, что слово «упражняй» было взято из мира спорта и использовалось для описания тренировочного процесса юношей, которые готовились к участию в спортивных соревнованиях того времени. Павел хотел, чтобы Тимофей, так же, как и мы сегодня, упражнял себя духовно в благочестии точно так же, как молодые спортсмены тренировались физически для победы в состязаниях. Хотя благочестие – это понятие более широкое, чем святость, святость составляет его основную часть, и поэтому упражнение в благочестии, несомненно, включает в себя и упражнение в святости. При этом важно отметить, что процесс тренировки предполагает постоянное повторение тех или иных упражнений. Павел сказал: «Упражняй себя в благочестии». Но в чем же это заключается применительно к духовному миру? В том выборе, который мы сознательно делаем. Что происходит, когда наш выбор неверен, когда мы вместо послушания Божьему Слову избираем грешить? Мы упражняемся в неправильном, укрепляя уже развившиеся греховные привычки и позволяя им еще больше укорениться в нашей душе. Взгляните, что сказано во втором послании Петра 2:14. «Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия». Данный фрагмент взят из обличительного описания лжеучителей апостолом Петром. И 14 стих, который мы прочитали, это как раз его середина. И сегодня наша ключевая фраза здесь – это «сердце их приучено к любостяжанию». В одном из переводов Библии эта фраза звучит так: «сердца их натасканы на алчность». Глагол «натаскивать» – это синоним слова, использованного Павлом в выражении «упражняй себя в благочестии». Петр сказал, что лжеучителя тренировались быть жадными, и в результате этой тренировки их сердце, выражаясь меткими словами синодального перевода, стало приученным к любостяжанию. Друзья, я думаю, что многие, если не все из нас, видели телетрансляции с Олимпийских игр. По завершении каждого соревнования трое призеров поднимаются на пьедестал, и представитель Олимпийского комитета вешает каждому из них на шею ленту с золотой, серебряной или бронзовой медалью. Эти чемпионы приучены побеждать в своем виде спорта. Павел, описывая лжеучителей, как будто напоминает об Олимпийском пьедестале. Он словно вешает на шею этих лжеучителей ленточки с медалями, на которых написано «приученный к любостяжанию». Но как эти люди стали чемпионами по алчности? Прежде всего, они, очевидно, посвятили себя стремлению к наживе через свое лжеучение. Однако за этим посвящением стояла непрерывная цепь решений учить ложным доктринам, которые способствовали наполнению карманов. И в третьем стихе сказано: «Из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами». Эти лжеучителя упражнялись в любостяжании, снова и снова делая свой выбор, пока не стали чемпионами по алчности. Они стали чемпионами, да, но не в том виде спорта. Вместо того, чтобы укрепляться в щедрости и самоотверженной жертвенности, они приучили свое сердце к алчности. Слово, которое переведенное здесь в первом послании Тимофею 4:7 как «упражняй», вполне можно было перевести и как «дисциплинируй». Постоянно вырабатывая какую-то привычку. И таким образом эти лжеучителя были дисциплинированными, да, но не в том, что правильно. Послание, заложенное во 2 Петра 2:14, звучит весьма отрезвляюще. Оказывается, можно упражнять себя и в неправильном. В нашем обычном представлении дисциплинированный человек – это тот, кто собран и делает то, что нужно и когда нужно. Но истина заключается в том, что все мы в определенной степени дисциплинированы. Вопрос только в чем? Каждый день в тех или иных сферах своей жизни мы дисциплинируем себя либо в правильном, либо в неправильном, в зависимости от сделанного нами выбора.

0: Радио. Новая жизнь.
1: Бог хочет, чтобы мы упражнялись в том, что правильно. Он хочет, чтобы мы делали правильный выбор. По правде говоря, именно здесь и начинаются трудности. Мы соглашаемся с учением Писания о каком-то конкретном грехе и даже в той или иной степени посвящаем себя борьбе с этим грехом. Однако потом приходит искушение снова согрешить, и мы потакаем греху, будучи не в силах сказать «нет». Мы не готовы к принятию трудных решений. Мы хотели бы избавиться от этого греха и даже просим Бога, чтобы Он забрал этот грех. Но готовы ли мы сказать Ему «нет»? Помните, мы ежедневно упражняемся или в правильном, или не в правильном. Каждый день мы тренируем себя в эгоизме или бескорыстии, лжи или правдивости, гневе или прощении, нечистоте или чистоте, раздражительности или терпении, жадности или щедрости, гордости или смирении, материализме или умеренности. Поразмышляйте о проявлении в вашей жизни систематических грехов. Тех, которые вы уже выявили и, будем надеяться, сделали в отношении них особое посвящение, ежедневно молясь об этом, возможно, даже выучив наизусть какие-то стихи из Писания, помогающие вам в этой борьбе. В таких сферах мы должны быть особенно внимательны, чтобы делать правильный выбор. Мы и так уже приняли слишком много неверных решений, позволив этим греховным привычкам глубоко укорениться в себе. Теперь только через правильный выбор, повиноваться Божьему Слову, можно разрушить эти греховные привычки и развить другие, характерные для жизни в святости. Чтобы сделать этот выбор, мы крайне нуждаемся в укрепляющей силе Святого Духа. И поэтому ежедневно взывайте к Богу о благовременной помощи. А также каждый раз, когда сталкиваетесь с выбором согрешить или подчиниться Божьему Слову. Вы знаете, основатель служения «Навигаторы» Доусон Тротман часто говорил: «Вы будете теми, кеми становитесь сейчас». А то, кем вы становитесь сейчас, зависит от вашего сегодняшнего выбора. Поэтому посвятите себя принятию правильных решений, а затем уповайте в осуществлении этого посвящения на Святого Духа, производящего в вас хотение и действие, как сказано в Филиппийцам 2:13. Принятие правильных решений в послушании Богу, а не желанием нашей греховной натуры, плоти, как мы часто называем, обязательно подразумевает дисциплину умерщвления. Но умерщвление? Что это за слово? Сегодня, согласитесь, мы используем его нечасто, но буквально оно означает «предание смерти». Какое же отношение умерщвление имеет к святости? И почему оно вовлечено в принятие верных решений? Апостол Павел отвечает на эти вопросы в Римлянам 8:13. «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Итак, мы видим, что для принятия правильных решений необходимо умертвить плотские дела – греховные действия, которые мы совершаем в наших мыслях, словах или в поступках. И более подробно эти дела Павел рассматривает в Колоссянам 3:5. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, земную похоть и любостяжание, которое есть идолослужение. Этот перечень греховных действий, конечно же, далеко не полный и указывает лишь на типичные проявления греха, об умерщвлении которых думал Павел, когда писал свое послание. И глядя на Римлянам 8:13, совершенно очевидно, что умерщвление, то есть предание смерти, греха, это наша ответственность. Павел сказал: «Если умерщвляете, если мы это делаем, мы должны делать это сами, и мы не можем переложить эту ответственность и обязанность на кого-то другого, в том числе и на Бога». Ту же мысль Павел подчеркнул и в Колоссянам.

Боже мой, как скоротечны дни. Не займешь, не купишь про запас. Отблеск искр

0: Радио «Новая жизнь». Атмосфера твоего духовного роста.
1: Обратите также внимание на следующие слова. «Ибо если живете по плоти, то умрете». Павел здесь говорит не о физической, а о духовной смерти. В равной мере справедливо и обратное. Если мы живем по духу, то есть умерщвляем им дела плотские, то будем живы и в духовном смысле. И опять, как он уже это не раз делал, Павел особо подчеркнул наличие неразрывной связи между оправданием и освящением. Он недвусмысленно учил, что мы спасены благодатью через веру. Читаем Ефесянам 2:8. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Но при этом указывало на то, что мы должны совершать свое спасение со страхом и трепетом. Филиппийцам 2:12. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». То есть, не злоупотребляя Божьей благодатью. Римлянам 8:13 является еще одним из таких отрезвляющих фрагментов, которые призывают к здоровому, но честному самоанализу. Свидетельствует ли наше стремление к святости о том, что мы спасены по благодати? Этим вопросом я не хочу сказать, что мы когда-либо достигнем такого состояния, когда нам не нужно будет бороться с плотью. К сожалению, это невозможно. Я имею в виду, что жизнь христианина должна характеризоваться горячим желанием и искренними усилиями предать смерти грехи плоти. Несмотря на то, что умерщвление – это наша ответственность, оно возможно только с помощью силы Святого Духа. Сказано, если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Джон Оуэн сказал, «Все другие методы дисциплинировать себя тщетны. Всякая другая помощь оставляет нас беспомощными. Умерщвление совершается только духом и только им одним. Никакой другой силе это не подвластно». Мы с вами уже исследовали взаимосвязь между человеческой дисциплиной и зависимостью от Святого Духа. Как было показано, Писание акцентирует внимание на обеих составляющих, однако часто мы склонны смещать акцент только на одну из них, к сожалению, пренебрегая другой. Кому-то представляется более духовным просто возлагать все на Бога, в надежде, что Он сам займется умерщвлением наших плотских дел. И при этом отвергается любое упоминание о нашей ответственности, считая ее лишь делом по плоти. А другие люди, наоборот, подчеркивая важность дисциплины, считают, что более ответственным подходом является лозунг «просто делай так». Однако стремление умерщвлять дела плоти исключительно усилиями человеческой воли неизменно ведет или к самоправедности, или к разочарованию. Человек, более дисциплинированный от природы, уклоняется в эту самоправедность, удивляясь, ну почему все остальные не могут быть настолько же успешными в умерщвлении дел плоти. Однако все, что ему удается, это подменить один грех другим. Например, проблема нечистых мыслей заменяется гордостью и самоправедностью. А другой человек, который тщетно пытается умертвить какой-то конкретный грех своей силой воли, впадает в разочарование и чувство вины. И таким образом попытки умерщвлять грех, которые предпринимаются вне полной зависимости от Святого Духа, в результате обязательно приведут или к гордости, или к разочарованию.

Наклонилось небо, звезды задрожали. Это мой отец плакал в небесах. Люди на Голгофе там меня распяли. И святая кровь застыла на руках. Вот солдаты ржавыми гвоздями. У креста рыдает любящая мать. Там священники в сторонке с кулаками.

зажглась. Да, мне больно, сердце рвут на части те, кто на Голгофе громче всех кричал, им сегодня нужно зрелище и власти. А за них я жизнь и кровь свою отдал. Плачьте о себе и о детях ваших, но страдания эти должен я пройти.

0: Радио «Новая жизнь». Современно о вечном.
1: Но что же в таком случае подразумевается под умерщвлением плотских дел, то есть греховных проявлений тела? Прежде всего, Павел призывает умертвить не живущий в нас грех как таковой, а грехи, различные проявления обитающего в нас греха. В этой жизни мы не сможем избавиться от живущего в нас греха. Он будет с нами, пока мы не умрем. Но умертвить грех – это значит подавить его, лишить его силы, разрушить греховную модель поведения, которую мы развили, постоянно уступая искушению в сфере конкретного греха. Цель умерщвления – это ослабить греховные привычки для того, чтобы сделать правильный выбор. Это подразумевает борьбу со всяким известным грехом в нашей жизни. Если мы не поставили перед собой цель повиноваться всему Божьему Слову, то отдельные попытки умертвить какой-то один грех будут бесполезны. Нацеленность на всестороннее послушание во всех сферах жизни играет здесь ключевую роль. Как написал Коринфянам Павел в своем втором послании, 7 главе, 1 стих, «Очистим себя от всякой скверны плоти и духа». Например, мы не можем загасить очаги нечистоты в своем сердце, если не готовы предать смерти еще и обиду. Мы не сможем умертвить буйный нрав, если не стремимся избавиться еще и от гордости, которая зачастую и является причиной вспыльчивости. Ненавидеть какой-то один грех на самом деле еще недостаточно. Мы должны ненавидеть всякий грех за то, что он, по сути, является бунтом против Бога. Как-то один мужчина попросил помочь ему справиться с сексуальной похотью в привычках и в мыслях. Но у него в жизни были также большие проблемы и в межличностных отношениях. Он постоянно высказывался в адрес других критически и осуждающе. А похоть же тревожила его только потому, что из-за нее он испытывал чувство вины и поражения. И вместе с тем дух осуждения и критицизм его совсем не беспокоили. Он и не предпринимал никаких привычек, никаких попыток справиться со своими грехами. Этому мужчине нужно было научиться умерщвлять всякий грех, а не только тот, который понижал его самооценку. И это далеко не единственный случай. У многих из нас, если не у всех, есть такая же проблема. Сражение с грехом должно быть не только всесторонним, но еще и постоянным. Плоть всегда стремится проявить себя в нашей жизни всевозможными способами. И поэтому мы должны умерщвлять грех ежедневно, ежесекундно. Ни один верующий, каким бы духовно зрелым он ни был, никогда не будет избавлен от необходимости умерщвлять греховные дела плоти. Как сказал Джон Оуэн, даже лучшим из святых, стремящимся всегда оставаться свободными от осуждающей силы греха, до конца их дней придется постоянно прилагать усилия к тому, чтобы умерщвлять живущую в них силу греха. Постоянно, до конца своих дней, это будет реальностью нашей жизни. Для того, чтобы умертвить грех, мы должны сосредоточить внимание на его истинной природе. Зачастую мы обеспокоены систематическим грехом только потому, что он нарушает наш покой и вызывает чувство вины. Но нам же необходимо относиться к нему как к бунтовскому действию против Бога. Наш бунт, конечно же, направлен на суверенную Божью власть. Но это еще и бунт против нашего Небесного Отца, который возлюбил нас и послал своего Сына умереть за нас. Наши грехи огорчают нашего Небесного Отца. Даже в книге Бытие, 6 глава, 5 и 6 стихи сказано, что когда Господь увидел, что велико развращение человеков на земле, «Раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем». Наш с вами грех – это не просто проявление бунта. Он огорчает Бога. И все же Бог послал своего Сына умереть именно за эти грехи, наполняющие его сердце болью. Друзья, вы знаете, глагол «умерщвлять» встречается в Новом Завете 11 раз. И в 9

нескольких случаях из этих 9 речь идет о смерти Христа. Например, в Евангелии от Матфея. Иисуса убили не за его характер, а за его убеждение. Стефан, первый мученик из христиан, был предан смерти за свое смелое, бескомпромиссное свидетельство об Иисусе Христе. И мы читаем его историю в 7 главе книги Деяний. А теперь примените это отношение враждебности к греху, который вы хотите умертвить. Смотрите на его сущность и цели. Бунт против Бога, нарушение Божьего закона, пренебрежение его властью и огорчение сердца Господа. Именно с этого, по сути, и начинается умерщвление. С правильного отношения к греху. Оно начинается с того, что грех – это зло. И не потому, что он плохо влияет на меня, моего супруга, моего ребенка или ближнего, а потому что он – акт бунта против бесконечно святого, великого Бога, отдавшего своего сына в жертву умилостивления за мои грехи. Подумайте о каком-то особенно часто повторяющемся грехе в вашей жизни. Возможно, о тайной похоти в вашем сердце, о которой не знает никто, кроме вас. Вы говорите, что можете справиться с ним? Но почему? Не потому ли, что вы ставите свое тайное желание выше Божьей воли? Если мы хотим преуспеть в умерщвлении греха, то должны осознавать, что грех, с которым мы сражаемся, это не что иное, как постоянное превозношение нашего желания над известной нам Божьей волей. Когда мы ставим наши похоти, предпочтения выше Божьего Слова.

0: Посмотрите на Христа, как на свое сокровище, и получите от этого ни с чем не сравнимое наслаждение.
1: Друзья, мы с вами должны осознавать, что предаем грех смерти только тогда, когда говорим «нет» своим желаниям. Грех в основном апеллирует к нам через желания, или, как их называли писатели прошлого, страсти. Разумеется, не все желания греховны. Мы можем хотеть познать Бога, повиноваться и служить Ему. Существует много хороших, положительных желаний. Писание, однако, говорит об обольстительных похотях, например, Ефесянам 4:22, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях. Говорит о собственной похоти, Иакова 1:14, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. О прежних похотях, это 1 Петра 1:14, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим. А также о плотских похотях. В том же 1 Петра 2 глава 11 стих. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. Именно похоть, вот это желание, побуждает нас грешить. Всякий грех еще до того, как он совершен, начинается с желания или, возможно, со стремления к тем преимуществам, которые он может дать. Сатана апеллирует к нам в первую очередь посредством желаний. Посмотрите, даже самый первый грех. Ева увидела, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знания. Отметьте, что в словах «хорошо для пищи» и «приятно для глаз» подразумевается концепция желания, не говоря уже о явном упоминании о нем в фразе «вожделенно, потому что дает знания». Вот этот результат, вот это преимущество, которое может дать грех. И снова в этом вопросе будет полезен взгляд Джона Оуэна, который написал следующее. «Грех также ведет свою войну, сплетая страсти или желания и направляя их сообща против нашего разума. В разуме может царствовать благодать, но если грех контролирует страсти, то он занимает крепость, из которой будет постоянно совершать набеги на душу. Таким образом, как мы видим, умерщвление должно быть направлено в первую очередь на страсти. Умерщвление подразумевает борьбу между тем, что мы знаем о том, что является правильным, то есть наши убеждения, и тем, что мы желаем. Апостол Павел изобразил эту борьбу следующим образом. Он сказал: «Ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». И сказал об этом в Галатам 5:17. Так внутри человека, склонного к излишней тяге к сладостям, будет идти сражение между убежденностью в важности самоконтроля и желанием съесть аппетитный, соблазнительный десерт. Или же мужчина с привычно блуждающим по противоположному полу взглядом будет испытывать борьбу между своими убеждениями в отношении нравственной чистоты и желанием разглядывать женщин в пределах видимости. Какими бы ни были наши конкретные области уязвимости для греха, умерщвление связано с борьбой, и зачастую нелегкой борьбой в этих областях. На непрерывность такой борьбы указывают и притчи 27:20. Преисподняя и Аводон ненасытимы. Так ненасытимы и глаза человеческие. Вратами наших желаний зачастую являются глаза. Однако поступает ли сигнал к нашим желаниям через них или каким-то другим путем, например, из памяти, все равно желания никогда не будут удовлетворены. Именно такие греховные желания мы и должны умерщвлять, то есть подавлять и ослаблять их силу, склоняющую нас к греху. Говорить «нет» этим желаниям всегда эмоционально больно и тяжело. Особенно, когда речь идет о проявлениях систематического греха, поскольку такие желания уже успели укорениться в нас и закрепиться. Они вопят к нам об удовлетворении. И вот почему Павел использовал такое сильное слово, как «умерщвляйте».

0: Радио. Новая жизнь. Реформация твоего сердца.
1: Поскольку умерщвление – это нелегкий труд, направленный на подавление сильных желаний и глубоко укоренившихся привычек, нам необходима помощь одного-двух друзей, которые поддержат нас в этой борьбе. Эти друзья должны быть верующими, разделять наше посвящение стремлению к святости и быть готовыми взаимно открывать свои собственные битвы. Принцип, лежащий в основе помощи с умерщвлением, называют синергией. И его хорошо раскрывает Екклесиаст в 4 главе 9-10 стихи. Он говорит: «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его». Говоря простым языком, термин «синергия» означает, что два человека, работая вместе, могут сделать больше, чем они сделали бы, работая по отдельности. В битве за умерщвление греха нам необходимы взаимное ободрение, наставление и молитвенная поддержка. И вот почему Новый Завет так много учит о духовной синергии. Например, мы должны вразумлять и наставлять друг друга, признаваться друг перед другом в проступках, носить бремена друг друга и молиться друг за друга. Хотя принцип духовной синергии применим ко всем аспектам христианской жизни, в стремлении к святости он особенно полезен. Нам необходим еще хотя бы один близкий по духу человек, который молился бы с нами, ободрял, если необходимо, наставлял нас. Этот человек, а может быть даже несколько, тоже должен вести сражение за умерщвление греха в своей жизни, чтобы на равных вступить в наши битвы и не быть шокированным характером наших потаенных грехов. Говорят, что пуритане часто просили Бога послать им сердечного друга, с которым они могли бы делиться абсолютно всем. Мы также должны молиться об этом и искать такого друга, который помог бы нам в борьбе за умерщвление греха в нашей жизни. Однако помните, что помощь должна быть взаимной. В таких взаимоотношениях обоюдной поддержки каждый должен быть готов как принимать помощь, так и оказывать ее. Акцентируя внимание на важности умерщвления греховных дел нашей плоти, мы не должны пренебрегать и обличением в качество Христова характера. Возможно, вы помните, как однажды на эфире мы с вами использовали иллюстрацию с ножницами. У них есть два лезвия, которые одинаково необходимы для правильного использования этого инструмента. И вот есть два лезвия. Первое означает «совлечься» и подразумевает умерщвление грехов. А второй – «облечься», то есть принятие Христова характера. И эти два лезвия должны действовать сообща. Ни один из этих двух составляющих нельзя пренебрегать. В старину пуританские проповедники часто говорили не только об умерщвлении, то есть преданию греха смерти, но и о оживотворении, то есть оживлении качеств нового человека во Христе. И точно так же, как духом мы умерщвляем дела плотские, духом мы должны и облекаться в добродетели Христова характера. И вот почему Павел мог сказать в Колоссянам 3:12-14, что именно мы должны облечь себя во все перечисленные там качества. Давайте вместе прочитаем этот отрывок. Послание Колоссянам, 3 глава, с 12 по 14 стихи. «Итак, облекитесь, как избранные Божие, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Кроме того, в Галатам он называет черты христианского характера плодом Духа, подчеркивая тем самым нашу зависимость от Святого Духа. Тот же Дух, который дает силу умерщвлять грех, делает нас способными и облекаться в благочестивый характер.

0: Радио «Новая жизнь». Радио, вдохновленное Богом.
1: Мы с вами уже говорили об абсолютной необходимости зависеть от Святого Духа, дающего саму способность стремиться к святости. Однако, раз уж мы упомянули Галатам 5:17, нам следует обратить внимание и на предыдущий стих, в котором сказано: «Я говорю, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». Чтобы не исполнять вожделение плоти, мы должны жить по Духу, то есть зависеть от Него и быть послушными Ему. Мы должны осознавать, что обитающий внутри нас Святой Дух посланный для того, чтобы наставлять нас и давать нам силу. Это дар Божьей благодати. Во втором послании Тимофею 2:1 Павел увещевает Тимофея укрепляться в благодати Христом Иисусом. А в Филиппийцам 4:13 он говорит об укрепляющем Иисусе Христе. И укрепляться в благодати Христом Иисусом – это значит укрепляться силой Святого Духа, присутствие которого в нас – это дар Божьей благодати. Таким образом, все, чего мы достигаем, умерщвляя наши греховные дела и облекаясь в благочестивый характер, это результат явленной нам Божьей благодати. Мы также должны осознавать, что дисциплине умерщвления будут сопутствовать определенная доля неудач. Фактически, когда мы начнем умерщвлять какой-то конкретный грех, то поначалу нас будет ожидать больше поражений, чем побед. И в такие моменты необходимо помнить, что наше положение перед Богом основано не на нашем поведении, а на Его благодати. Друзья, я осознаю, что грань между использованием благодати для оправдания греха и для избавления от греха весьма тонка. И глубокое познание вопроса использования благодати для оправдания греха нам демонстрирует Джон Оуэн. Здесь и возникает обольщение греха. Оно отделяет доктрину благодати от ее цели. Оно убеждает нас сосредоточиться на идее благодати и отвлекает наше внимание от влияния, которое эта благодать оказывает для того, чтобы мы достигли ее надлежащего применения в святой жизни. Из доктрины гарантированного прощения оно исподволь выводит беспечное отношение к греху. И для души, которая нуждается в постоянном обращении к благодати Евангелия из-за чувства вины, благодать становится чем-то заурядным и обыденным. Найдя для своих ран хорошее лекарство, она затем начинает воспринимать его как нечто само собой разумеющееся. Оставаться по правильную сторону от тонкой грани между применением благодати и злоупотреблением ею нам позволяет покаяние. Путь к покаянию – это благочестивая печаль, которую мы переживаем, сосредотачиваясь на истинной природе греха как преступления против Бога, а не просто того, что вызывает чувство вины. И здесь давайте прочитаем второе послание Коринфянам 7:10. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Грех – это оскорбление Божьей святости. Он огорчает Святой Дух и наносит новые раны Господу Иисусу Христу. Он также радует сатану, главного богопротивника. Сосредоточение на истинной природе греха ведет к благочестивой печали, которая, в свою очередь, ведет нас к покаянию. И придя к покаянию, мы должны верой ухватиться за очищающую кровь Христа, потому что только она способна отмыть нашу совесть. По сути, именно вера во Христа и уверенность в действенности Его очистительной крови и ведет нас к покаянию.

0: радио «Новая жизнь».
1: Для того, чтобы увидеть взаимосвязь между покаянием и благодатью, очень полезен опыт Давида, который сказал, и написано это в 31-м псалме, «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Давид поместил вывод в начале, в первых двух стихах, где он говорит о блаженстве прощения. А затем он объясняет, почему он пришел к такому выводу, признавая собственную вину и свое жалкое состояние до покаяния. Но с искренним покаянием пришла и твердая уверенность в том, что он был прощен. С точки зрения хронологии событий, первые два стиха должны следовать после пятого. Однако, как часто делаем и мы, Давид вначале подвел итог, а потом уже объяснил, каким образом он к нему пришел. Друзья, мы должны поступать как Давид, если хотим ощутить действие Божьей благодати в тех неудачах, которые постигают нас при умерщвлении греха. Я не хочу сказать, что покаяние заслуживает для нас Божье прощение. Это может сделать только кровь Христа. И вместе с тем, Бог относится к нам как любящий, но строгий Отец. Он принимает нас безо всяких условий, потому что мы Его дети во Христе. Однако ради нашего блага Он нас дисциплинирует. И применяя свои дисциплинарные меры, Он забирает уверенность в Его прощении до тех пор, пока мы не будем готовы принять Его через покаяние.

0: Союз со Христом – это ключ к пониманию спасения. Радио «Новая жизнь». Новая жизнь во Христе.
1: Друзья, мы должны постоянно обращаться к Божьей благодати. Только Божья благодать, явленная в Евангелии Иисуса Христа, дает нам смелость вновь подниматься и продолжать двигаться вперед даже после очередной бесчисленной неудачи. Только благодать позволяет нам быть такими же честными в отношении собственного греха, каким был Давид. Помните, что дисциплина без желания – это каторга. А где же нам взять желание практиковать дисциплину умерщвления? Его дает только благодарность и радость от осознания того, что насколько бы низко мы ни пали, Божья благодать превыше любого греха. Более века назад благочестивый шотландский пастор Гораций Бонар написал следующие строки, прекрасно отражающие суть взаимосвязи между благодатью и прощением. «Только прощение побуждает человека трудиться для Бога. Он трудится не для того, чтобы быть прощенным, но потому что уже прощен. И осознание того, что его грех был прощен, побуждает его стремиться к полному избавлению от греха, как никогда прежде. Непрощенный человек не может трудиться. У него нет на это ни желания, ни силы, ни свободы. Он в оковах. Вспомните, Израиль не мог служить Иегове в Египте. «Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение», — сказал Бог фараону. И мы читаем это в Исход 8.1. Вначале свобода, а затем служение. Настоящий труженик и исполнитель закона – это прощенный человек. Он может, хочет и должен трудиться для Бога. Он соприкоснулся с той частью Божьего характера, которая согревает его холодное сердце. Его пленяет прощающая любовь. Для него естественно трудиться для того, кто удалил от него грехи так далеко, как Восток отстоит от Запада. Прощение освободило его, даровав нового, горячо любимого господина. Прощение, полученное от Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, действует как пружина, импульс, стимул божественной силы. Противиться ему тяжелее, чем закону, террору или угрозам. Друзья, все мы пережили радость и побуждение того прощения, о котором говорит Бонар. Однако слишком многие из нас упустили его из виду, уклонившись во взаимоотношения с Богом, основанные на делах. Единственное лекарство от этой проблемы – это вновь обратиться к Евангелию и начать ежедневно проповедовать его самому себе. Только Евангелие позволяет нам всегда жить по благодати. И только благодать дает нам смелость и мотивацию умерщвлять грех и продолжать стремиться делать правильный выбор, несмотря на все наши неудачи. Наш эфир подходит к концу, и я хочу еще раз напомнить вам, что наше освящение, наша святость – это результат каждого нашего выбора. Давайте выбирать Бога. Давайте выбирать Господа в нашей жизни, а не грех. Давайте бороться с Ним, как бы ни было тяжело. Пусть Господь укрепит вас в этой борьбе, даст вам сил, а вы всегда обращайтесь к Нему, к Его великой благодати, которая и дает нам все необходимые ресурсы для этой борьбы. Не расстраивайтесь из-за неудач, но всегда смотрите вперед. Смотрите на Господа, на Иисуса Христа, который пожертвовал собой, для того, чтобы вы могли быть спасенными и свободными. Пусть Господь благословит вас в этом пути. Я с вами прощаюсь, дорогие друзья. С Богом! Больших-больших благословений!

0: новая жизнь. Ритм твоей жизни.
1: Книга Иова. Глава 35. Бог слышит. И продолжал Елиуй и сказал:
2: «Считаешь ли ты справедливым, что сказал «я правее Бога»? Ты сказал, что пользы мне, и какую прибыль я имел перед тем, как если бы я и грешил? Я отвечу тебе и твоим друзьям с тобою. Взгляни на небо и смотри. Воззри на облака, они выше тебя. Если ты грешишь, что делаешь ты ему? И если преступления твои умножаются, что причиняешь ты ему? Если ты праведен, что даешь ему? Или что получает он от руки твоей? Нечестие твое относится к человеку, как ты, и праведность твоя к сыну человеческому. От множества притеснителей стонут притесняемые, и от руки сильных вопиют. Но никто не говорит, где Бог, Творец мой, который дает песни в ночи, который научает нас более, нежели скотов земных, и вразумляет нас более, нежели птиц небесных. Там они вопиют, и он не отвечает им, по причине гордости злых людей. Но неправда, что Бог не слышит, и Вседержитель не взирает на это. Хотя ты сказал, что ты не видишь его, но суд пред ним, и жди его. Но ныне, потому что гнев его не посетил его, и он не познал его во всей строгости. Иов открыл легкомысленно уста свои и безрассудно расточает слова.

мой шаг шагом был к тебе, чтоб каждый мой вдох был вдохом ради царства, чтоб слабый мой

0: Вестминстерский краткий катехизис.
1: Греховность — состояние, в которое впал человек, заключается в вине за первый грех Адама, в отсутствии первоначальной праведности и испорченности всей его природы. Это называется первородный грех. Римлянам 5:10-20. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его. И недовольны этого, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех людей, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея, и над несогрешившими подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдой одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать.

с ним туда пойду, что за день, радостный день будет там. Там не будет забот, мир и радость не пройдет, ни болезнь, ни слеза. Радость будет без конца, буду вечно я тогда прославлять Царя Христа. Что за день?

навстречу я Христа. Он возьмет меня с собой.

что за день, радостный день будет там. Скоро день тот придет, и не будет всех забот.

Ричард Бакстер, имейте правильное намерение. Поскольку выполнение служения благовестия может занять много времени, важно соблюдать это правило. Имейте правильное намерение. Цель – слава Божья в спасении человека. Трудитесь не ради имени или достоинства, чтобы привести людей в зависимость от себя или сделать их своими последователями. Но в послушании Христу, в подражании Ему, в нежной любви к человеческой душе. Не так, как те, кто старается изменить своих детей не для их блага и вопреки их желаниям, но никогда не спасает души теми путями, которые Бог назначил. Сделайте это быстро. В то время как вы учите и наставляете их, человек глубже погружается в грех. Его разум все более обольщается. Искушения ко греху возрастают многократно, совесть мучается, сердце ожесточается. Дьявол правит. Он противится Христу, угашает духа, позорит Бога, нарушает его закон, обкрадывает Бога тем, что не служит ему. Время работает на смерть и суд. Они уже при дверях, и если человек умирает, то попадает в ад, в то время как вы намеревались спасти от него. А если в случае его телесной болезни вы не можете сослаться на то, что поможете лишь завтра, то насколько более важна душа, чем тело? Врач такой не лучше убийцы, который по неосторожности задерживает лечение пациента и этим убивает его. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Евреям 3:13. Пусть ваш призыв исходит из сострадания и любви. Насмешки, издевки и поношения – не лучший способ изменить человека и привести его к Богу. Подходите к бедным грешникам со слезами на глазах, чтобы они могли видеть, что вы рассматриваете дело их с непритворной жалостью. Делитесь с ними искренними, смиренными просьбами. Пусть они воспринимают желание вашего сердца, что вы хотите им блага, что не имеете никакой другой цели, как только их вечное блаженство, и что смысл вашего послания – уберечь от опасности, именно ваша любовь к душам их заставляет вас говорить все то, потому что вы знаете ужасы гнева Господа, страшитесь увидеть их в вечных муках. Скажите им: «Друг, ты знаешь, я не ищу никакой собственной выгоды и не хочу просто сохранить нашу дружбу, порадовать тебя или дать ложное успокоение. Но любовь моя к тебе состоит в том, что я не хочу, чтобы ты погиб. Я не ищу ничего, кроме блага твоего. Ты обретешь блаженство и покой, если придешь ко Христу». А если бы мы так подходили ко всем ближним нашим, какие благословенные плоды увидели бы? Сделайте это со всей возможной ясностью и верностью. Не делайте их грехи менее значимыми, чем они являются, и не поощряйте их ложную надежду. Если вы видите опасное положение, говорите прямо: «Друг мой, боюсь, что Бог еще не обновил душу твою. Я боюсь, что ты еще не перешел от власти дьявола к Царству Божьему. Боюсь, ты не избрал Христа, душою не принял Его как Господа и Бога. Ты не живешь в послушании Ему, пренебрегаешь поклонением Ему в семье своей и в общественной жизни. Ты знаешь так много о мире и следишь за мирскими вещами. Если бы ты был во Христе, было бы так. Новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». 2 Коринфянам 5:17. «У тебя были бы новые мысли, новые слова, новые друзья, новые начинания и новая жизнь. Ложная надежда твоя обманет тебя и приведет в погибель». Так вы должны подходить к грешнику, если хотите принести ему благо. Это не как лечение тела, где они могут не знать опасности, а лекарства действуют независимо от них. Они здесь активные участники в собственном исцелении. И если они не знают несчастного положения своего, то никогда не поймут свою нужду в Спасителе.

0: Радио «Новая жизнь». Живи, слушай, пой.
1: Дорогие друзья, всех приветствую. На радио «Новая жизнь» мы сегодня продолжаем исследовать 12 главу Римлянам. Вас также всех приглашаем. Открывайте Библии по возможности. Давайте будем изучать следующие стихи в нашем тексте. Это стих 14 и 15. Мы попытаемся сегодня обхватить вместе с вами. Давайте сначала прочитаем Божье Слово. Стих 9 и до 21 мы возьмем вот этот подраздел, второй подраздел этой главы. 12 полностью. «Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе, никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божью, ибо написано: «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Итак, если твой враг голоден, накорми его, если жаждет, напои его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Сегодня я хотел бы обратить внимание на стих 14 и 15, 12 главы послания к римлянам. Мы их уже прочитали. Давайте еще раз повторим. Благословляйте ваших гонителей. Благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Теперь, когда мы продолжаем дальше наше исследование, напомню еще раз. Важно, чтобы мы всегда помнили контекст этих двух стихов, которые мы прочитали с вами. Каков контекст? Я думаю, следует напомнить, что это наше очередное исследование, в котором мы идем от 1 главы до 12 главы Римлянам уже подошли. И когда мы изучаем с вами это послание, мы видим, Евангелие раскрывается в первых 11 главах во всей полноте. А теперь мы с вами увидели, что в контексте послания Павел показывает нам глубину того, что есть истинная христианская жизнь, там, где торжествует Евангелие. Когда мы размышляем над стихом 13, мы увидели, что Павел призывает нас принимать участие в нуждах святых, да, христиан, и ревновать или гнаться в этой погоне, возрастая в странноприимстве. Ревновать об этом. Не просто соглашаться, но ревновать. А теперь, с 14 стиха, мы продолжаем дальше. Мы видим, что это была своего рода узловая точка. Конец небольшого подподраздела в этой главе. Но важно, чтобы мы помнили общее расположение материала. Очень жизненно важно это делать. Это важно со всем Писанием. Это особенно верно в отношении трудов этого апостола Павла. И во всем, что он делает, всегда есть логическая связь. И опасно, опять-таки, взять стих, вырвать его, или какое-то утверждение, не помня о контексте, это очень опасно.

нравится, когда ты читаешь определенную главу, да и вообще всю книгу целиком, послание. В принципе, само послание, оно небольшое, 16 глав, но оно читается интересно, легко, но, с другой стороны, это глубина. Но контекст можно прочитать и проследить. Поэтому мы с вами читаем не просто один стих, но стараемся читать то ли главу, то ли полглавы, чтобы хотя бы или напоминаем себе контекст, то, о чем говорилось раньше. Поэтому нам всегда это важно помнить. Итак, поэтому я с радостью вам напомню. В первых 11 главах послание имело дело с великой доктриной. Основные доктрины спасения находятся в первых 8 главах. Потом касается дела еврейской нации, как нации Божьей, как народа с этим великим спасением, явленным в Боге. 9, 10, 11 главы – это будущее Израиля. И он заканчивает это славой Божьей в 11 главе. Он говорит: «О бездна богатства и премудрости и ведения Божьи! Как непостижимы суды Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава вовеки! Аминь!» Это конец 11 главы. Теперь в начале 12 главы появляется новая тема. И начинается она словом «Итак». Да? Новая тема. И этот раздел тянется до самого конца. До самого конца самого послания. Есть некоторые заключительные приветствия и так далее. Но теперь этот последний раздел, крупный раздел, который начинается в 12 главе, 1 стих. Апостол здесь применяет доктрину, которую он излагал. Он показывает, доктрина, она практична, она живая, она действенная. Вот она, по сути, доктрина. Поэтому он начинает здесь с того, что говорит: «Итак, умоляю вас, братья». И вот в свете всего этого, сказанного выше, ранее, в 11 главах, теперь живите, исходя из этого. А как это? Позвольте, я вам расскажу. И вот он пишет, он раскрывает. И мы с вами эфир за эфиром идем и видим тесную связь между теорией и практикой, доктриной и применением. Конечно, мы должны помнить, что доктрина практична, поэтому мне не очень нравится слово «теория», но примерно так объясняю вам, чтобы легче было понять. Но хочу сказать, что доктрина, она практична, она преображает наш разум, чтобы мы не представляли себе христианскую жизнь. Но вот ты знаешь, это хорошо, но если ты этим веруешь, это практика уже, друзья мои. Это преображенный разум. А уже действие, это будет вопросом времени. Если твой разум преображен, ты иначе не сможешь жить. Тебе не будет мира и спокойствия, пока ты будешь видеть себе в разуме, в вере своей, принятие Евангелия, а в жизни противоречия. Это будет тебя мучить, пока ты не сдашься. Поэтому мы продолжаем с вами дальше, чтобы увидеть истинную христианскую жизнь. У некоторых, конечно, есть соблазн, знаете, иногда бывает, и находишь, вы, наверное, тоже замечали, комментарии, размышления. Изучение послания доходит до 8 главы или до 11 и заканчивается на этом. Как будто дальше неважно. Это часто такое бывает, но ввиду того, что, наверное, скорее всего, люди хотели богословы разобрать просто глубину Евангелия без практики, просто доктрины. Такое тоже бывает. Но нам с вами важно двигаться дальше. Нам нужно дойти до самого конца. Не останавливаться, сказать, ну, дальше уже практика, это такое. Главное Евангелие. Но Евангелие, оно в действии, оно ведь это преображенная жизнь. И вот поэтому мы с вами-то сейчас и собрались вокруг Божьего Слова. Мы должны разобрать Писание и учиться этим жить. И не упустить этот баланс вот доктрины, которая преображает всю нашу жизнь. Теперь, во всем этом разделе апостол, он озадачен нашей практической ежедневной жизнью. Вашей, моей, римлян в то время. Божье Слово Богу вдохновенно, поэтому вы должны понять, что это Слово адресовано вам сегодня. Вы не должны думать, что вы где-то просто в сторонке сидите и слушаете, как кому-то говорят. Нет, обращается к слову к вам. Почему мы должны быть тоже вот озадачены этим? Почему мы должны думать об этом? Одна большая, огромнейшая причина заключается в том, что слава Божья в Его великом спасении вовлечена в это. Если мы говорим, что мы люди, которые верят в то, что у нас есть в первых 11 главах, а потом живем образом, который противоположен этому учению, этим 11 главам, Евангелию, мы приводим ту самую доктрину, которую, как мы утверждаем, хвалимся, в дурную славу. Слава Богу!

Божье и этого великого спасения в некотором смысле находится в наших руках. Конечно, Бог сам по себе слава, славен и величествен, ему ничего мы не добавим, но люди, которые видят нас, мы можем очернить Евангелие. Некоторые люди, особенно сегодня, гораздо больше озабочены тем, что мы делаем, чем тем, что мы говорим. И это своего рода популярная позиция сегодняшнего дня. Говорить, что мы не заинтересованы в том, что люди говорят, что мы практичные люди, мы хотим знать, что они делают. Если это так, становится, вот видите ли, все более и более важным, чтобы мы осознали, что Божья слава и этого великого спасения – это нечто такое, что находится в наших руках. Люди смотрят на нас. Если мы рассуждаем благочестиво об оправдании, освящении и прославлении, но все еще живем, как все остальные, то, друзья мои, вы сможете увидеть неизбежную реакцию, возможно, уже видите, если это так в вашей жизни. Вот людей, мужчин и женщин, которые встречаются в вашей жизни, и вы сможете уже проанализировать, какая у них реакция тогда на Евангелие. Если вы говорите, а в жизни все наоборот, это наоборот еще вызывает отвращение. Но не только это. Эти вещи настолько взаимосвязаны и переплетены, что мы никогда не сможем наслаждаться благословениями этого великого спасения, если мы не проявляем послушание его заповедям. Многие люди, они сбиваются с пути, они ищут благословений, ищут переживаний. И большая часть беды большинства из нас, когда мы делаем это, заключается в том, что мы не осознаем, что именно на пути обычного практического долга мы наиболее вероятным образом получим благословения, которых мы ищем. А если мы не исполняем этого, вот как здесь написано и так, в первом стихе 12 главы, бесполезно молиться о каких-то необычных переживаниях или ожидать их. Бог всегда даровал свои величайшие благословения тем, кто послушен Его заповедям, Его инструкциям, инструкциям Евангелия, так же, как и закону в Ветхом Завете. Так что, если вы действительно ищете счастье собственного, ищете благословение спасения и наслаждение в этом, вот это центральная трасса, которая ведет к этому. Если знаете это, говорит наш Господь, блаженны вы, если исполняете. Друзья мои, это раз и навсегда. Если вы знаете, хорошо. Это не сделает вас счастливыми. Вы счастливы только тогда, когда это исполняете. Это очень важно понимать. Счастье тогда, когда вы живете в этом. Эти вещи, они всегда соединены вместе. И здесь мы находим вот в этой конкретной главе, которую мы изучаем вместе, вот именно эту истину. И таким образом, конечно же, это снова лучшая форма евангелизма. Это лучшая форма евангелизма. Это был Божий способ евангелизма на протяжении веков. Именно так Евангелие, оно распространялось в ранней церкви в первые века. Это были христиане, которые проявляли принципы христианства в своей жизни, жизнь во Христе, в своей ежедневной жизни, в быту, в занятиях. И именно это и покорило древний мир. Часто им не разрешалось проповедовать, и особенно на больших собраниях, но именно жизнь отдельного рядового христианина имела такое влияние. То, что она аж потрясла древний мир. Конечно, была проповедь апостолов, других, но именно эта дальнейшая вещь, как общепринято, была наиболее ответственна за распространение Евангелия. Это повседневная жизнь христиан, жизнь в верности, жизнь в доверии Богу, уповании на Бога, жизнь в послушании Божьему Слову. Дорогие друзья, это лучшая форма евангелиста, когда на работе будут видеть вас и видеть, что вы не такие, как другие. Когда, где бы вы ни находились, за рулем автомобиля, на дороге, люди будут видеть вас другим. И именно тогда, когда люди видят в нас это особое нечто, что выделяет нас, они придут к нам и скажут, что это такое у вас есть, что вы не такие, как все, я хотел бы быть таким, что это? И вот это, друзья мои, так часто демонстрировалось в долгой истории христианской церкви. И чисто теоретическое христианство, оно бесполезно. Оно обычно бесполезно для приятных вещей в нем. Оно совершенно точно абсолютно бесполезно в отношении тех, кто снаружи.
И на самом деле я даже пойду дальше немножко. Теоретическое христианство – это вообще противоречие в терминах. Христианство и теоретическое – что это? Тогда надо говорить теоретическое не христианство. Вот это будет правильно. Потому что вся цель спасения, в чем же она состоит тогда? Она состоит в том, чтобы сделать что-то с нами. Привести нас к Богу. Привести нас к совершенству. К конечному прославлению. И, друзья мои, нет ничего, что было бы настолько ошибочным и более глупым и неверным, следовательно, как ложное понятие теоретическое христианство. И теперь нам напоминается обо всем этом здесь. Апостол помещает все это в одно слово. Итак, итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим и так далее. Вот наш контекст. Каков наш анализ главы? Давайте напомним себе. Первые два стиха закладывают великие принципы, которые управляют всем этим вопросом поведения и поступков. Он говорит: «Милосердием Божьим представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением вашего ума, чтобы вам познавать, что есть Божья воля, благая, угодная и совершенная». Теперь, если мы не уловим учение вот этих двух стихов, мы не сможем понять ни одно из этих конкретных повелений. Конечно, как-то логически вы поймете, но глубина откроется вам только в свете первых двух стихов. Мы не только можем понять эти другие вещи, но совершенно точно только вот в свете этих двух стихов и их истины у нас есть хоть какая-либо надежда на осуществление и даже претворение в жизнь различных повелений, которые у нас собраны вот именно в этой главе. Давайте продолжать держать в своем уме стихи 1 и 2, и действительно держите их. И давайте даже так скажем, не просто держите, я буду продолжать напоминать вам это делать. Это часть нашего дела сегодня, чтобы настоять вот в этом вопросе, очень важно. Итак, давайте помнить в нашем разуме первые два стиха. Анализ показывает нам, что все с этого исходит. «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим», да, во всей этой глубине Евангелия, «представьте ваши тела в жертву живую». Это постоянная работа. Сегодня, давайте проверим себя. Сегодня уже какое-то время дня прошло. Вы проповедовали своему сердцу Евангелие? Кстати, это один из вот таких частых моментов, которые напоминал Ричард Сипс, небесный врач, его называли, один из пуритан. Он утешал сердца людей, и он призывал: проповедуйте Евангелие. Потом его, также эту истину, идею перехватил Джерри Бриджес, автор многих современных наших, многих книг. И он, там, например, дисциплина благодати и так далее. И это очень важно, чтобы мы напоминали милосердие Божье. Мы должны всегда в этом твердо стоять, в реальности этой истины. То есть славной милости Божьей, явленной нам в Иисусе Христе по благодати. Продолжайте всегда концентрировать свой разум на Евангелии. Стихи 1 и 2, мы видим, 12 главы, управляют всем остатком этого послания. Павел начинает с изложения фундаментальных положений. Это будет применимо на всем протяжении до самого конца послания. Затем, когда он подчеркнул это, мы видим стихи 3 и по 8. Они дают нам картину христианина в церкви. Отношения внутри, в теле Христовом, в церкви, где говорится про упражнения в различных дарах, которые даны христианам, Духом Святым, по его благоволению. И опять-таки, для чего? Для созидания тела Христова. Мы с этим разобрались. Стихи с 9 по 13 дают другой раздел. Здесь перед нами христианин не столько в сфере церкви, которые упражняются в своих дарах служения для церкви, сколько христианин в своих взаимоотношениях. Главным образом, снова внутри церкви. Правда, мы понимаем это, потому что мы видим, например, в братолюбии друг друга «будьте братолюбивы» или «в почтительности друг друга предупреждайте». Или, например, «в нуждах святых принимайте участие». Это отношение с христианами. Это отношение с христианами. Но теперь, двигаясь дальше, да, мы видим, наставление дано нам, чтобы любовь не была притворна, чтобы мы всеми силами не просто не делали зла, а отвращались от зла. Я бы сказал так: воротите нос от зла. Воротите ваш нос. Что вот если есть какой-то предмет, аромат или запах, какой-то смрад,
какой-то предмет или вещество, от которого вас выворачивает наружу, тошнит, вот так же со злом. Пусть это будет грех. Возненавидьте грех всеми силами. Истинная божественная любовь, она ненавидит. Ненавидит грех. Не путайте с людьми. Грех, зло. Отвращайтесь от зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности предупреждайте друг друга. И остальное следует за этим. Это привело нас уже до самого конца 13 стиха, потому что он указывает, что мы сами должны быть терпеливы в скорби, мы должны также быть постоянно в молитве, утешаться надеждой, стих 12 и 13, в нуждах святых принимать участие и ревновать о странноприимстве. Помни о том, что другие наши братья и сестры также проходят трудности, скорби, дьявол атакует, Петр этим и утешает. Помните, что и другие братья, не только вы проходите через это, но и другие братья и сестры также. Помните, мы тело во Христе. И вот еще очень важно подчеркну. Если вы не записали, я бы где-то рядом на полях записал. Вот особенно идею с 3 по 8 стихи. Что церковь – это тело Христово со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ну, что я имею в виду последствиями? Например, один член, ты и я, да? Мы видим, что мы члены одного и того же тела. Теперь дальше, логика какая наша? Может ли один член сказать, слушай, у тела и так две руки, зачем ему вторая? Ты не нужен. Ему не нужна вторая рука. Я сам справлюсь, как одна рука. Так это безумие. Или, например, два глаза. Один глаз другому скажет, зачем мне нужен нашему телу второй глаз? Пусть будет один. Мне одного достаточно. Или ухо скажет ноге. Или ногам скажет, вы не нужны нам. Мы сами без вас справимся. Такое невозможно. Это даже вызывает какой-то, знаете, немножко смех, недоумение. И также в нашем теле, в церкви. Нет ни одного члена церкви, которому можно сказать, а ты не нужен, а ты не такой. И так далее. Если это есть, с горечью хочу сказать, у вас торжествует гордость сердца. Такое не должно быть. У нас торжествует гордость сердца. И очень важно помнить, что это не просто какое-то, знаете, временное помутнение. Это вот внутри нашего сердца, оно постоянно атакует нас. Поэтому нам важно бодрствовать, и молиться и помнить. Да, или я бы сказал так. Кормите свое сердце благодатью, чтобы оно всегда помнило о том, что мы не заслужили. О том, что мы заслужили. Заслужили мы ад. Помните об этом. Но Бог по своей милости простил нас. И об этом помните. Помните о Христе, что Он не заслужил. Он не заслужил страдания, крест и наказания. Он заслужил славу, величие. Он достоин. Он это оставляет в небесах и сходит к нам. Становится как мы, человеком. И Бог, и человек одновременно, оставивший свою славу. Принял позор, поношение, унижение, боль, смерть, ад. Именно ад. Божий гнев излит был на него. Помните об этом. И постоянно кормите свое сердце благодатью, чтобы не возомнилось оно. Потому что, знаете, мы говорим о том, как вот даже здесь наш текст говорит. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Что происходит, когда кто-то из родственников вас обижает, оскорбляет? Вы их благословляете или втык им даете? Мстите. Перестрелку устраиваете. Да ты, да на себя посмотри. Итак, что мы видим? Что очень часто мы тексты видим, а в практике жизни этого нет. Или, например, мы говорим, мы, рабы, ничего не стоящие. Писание так говорит. Показывает, мы так должны мыслить. Но как только этого раба, ничего не стоящего, тронешь, он тебе покажет, из него вырвется господин, который себя в обиду не даст. И он обязательно в три раза более колючие обвинения сделает и оскорбления. Вот, пожалуйста, это о чем говорит, что Евангелие не торжествует в нашем сердце, что мы в этом не укоренились. Друзья мои, не отчаивайтесь. Все это звучит сегодня для нас с вами, для того, чтобы мы укреплялись в Божьей благодати, чтобы вот как с Иаковом, он боролся с Божьим ангелом, боролся с Богом, так что пришлось ему бедро повредить. И потом Бог провел работу. И заметьте, постоянно в Писании мы наблюдаем, кого Бог использует? Немощных. Старика,
и старуху для продолжения, для создания нации, Авраама и Сару. Гедеона, самого меньшего из меньших, трусливого, и делает его воином, победившим огромное полчище врагов. Самсон, силач. Тут, может, вы мне скажете, нет, подожди, не подходит. Самсон как раз-таки был сильным. Но когда он исполнил волю в итоге Божью? Когда стал слепым? Когда был поражен? Когда в своем безумии он потерял силы? И в том сокрушении Бог явил ему милость? И опять-таки через его немощь проявилась Божья слава. Еще больше, активнее. Так мощно, что он победил такое количество врагов, которое в обычное время с глазами он не побеждал. О чем это нам говорит? Бог использует и показывает нам, посмотрите, мы, человечество, все немощны, без Бога мы ничто. Но когда я немощен, тогда я во Христе силен, говорит нам Павел. Поэтому нам важно это осознать и больше укореняться. Итак, к чему я веду? Вот эти слова, вот это размышление. Размышление о том, что, возможно, вас ранит. Когда вы снова вскрывается ваша рана, ваша немощь. Не пытайтесь залепить ее, как Адам, фиговыми листочками, сказать, ну, найти причину. Ну, знаете, если вы имели такую жену или мужа, или таких детей, или таких сотрудников на работе, такую страну и так далее, то вы бы еще не так себя вели. Вот это я называю фиговые листочки, которые прилепил Адам. Оправдать себя решил. Нам же нужно принять. Пусть закон Божий сокрушит, а потом Евангелие, Божья благодать залечит рану. Только залечит правильно, в смирении и сокрушении, так что вы точно будете видеть ясную картину славы Христа. Поэтому, дорогие мои, мы с вами должны слушать Божье Слово, подчиняться Ему, взращиваться в Нем. Молитесь об этом, друзья мои. Писание нам говорит, наш текст говорит, в молитве, что? Будьте постоянны. Пусть в ваших молитвах как можно больше будет этого осознания и нужды в Иисусе. И теперь, двигаясь дальше, мы подошли к 14 стиху. Какова тема здесь? Итак, что важно отметить? Отсюда, с 14 стиха, благословляйте гонителей ваших и дальше, до конца. У нас есть серия конкретных повелений. Не так трудно их и классифицировать. Есть некоторые, кто пытался бы втиснуть их все в определенные классификации, сказать, что здесь имеет дело только с людьми вне церкви. Я думаю, это неоправданный вывод. Я думаю, что это применимо к стихам 15 или 16 вне церкви. И вернее, к церкви. Но здесь мы также видим, что это и отношение с миром. То есть с начала 14 стиха и до конца главы он имеет дело с нашей реакцией вообще на других людей, на всех. До сих пор он говорил нам, как мы должны вести себя по отношению к другим людям. Мы активны, так сказать. Но здесь, я думаю, мы сможем увидеть, что в каждом случае он имеет дело с нашей реакцией на то, каковы другие люди и что они делают по отношению к нам. Это очень важная тема на самом деле. Как будто мы говорим, ну как, какие наши реакции и так далее. На самом деле, мы ведь обнаружим, что наши реакции очень часто совершенно неправильные. Поэтому это действительно новый раздел. Он смотрит на положение христианина, который проживает свою жизнь, и вот смотрит немного с другого угла. Итак, вот они. Мы живем среди людей, да? Они определенных типов. Эти люди ведут себя определенным образом. Они делают вещи по отношению к нам, определенные, разного рода. И вот апостол говорит нам, как мы должны вести и держать себя в свете этого. Какова наша реакция на них? А вот тут снова важнейший предмет. Некоторые общие замечания. Прежде всего, заметьте еще раз вот чудесность Божьего Слова, Писание. Писание раскрывает и имеет дело со всем. И когда кто-то говорит, что рассматривать вот так просто что-то теоретическое, просто взгляд на жизнь, здесь открывается просто идеалистическая картина. Нет, это не просто картина. Евангелие, Писание – чрезвычайно практичные. И здесь нельзя не заметить вот этот суровый реализм Писаний. Здесь мы видим, что нету никакой розовой картины, не правда ли? Писание никогда не дает нам впечатления, вот, что здесь какая-то иллюзия, жизнь наподобие вот сказки какой-то. Нет, Писание четко показывает нашу немощь,
Ну или элементарно, вот самый надежный вариант, посмотрите на апостолов. Казалось бы, представители Иисуса Христа. Так у них должно быть все как бы, как, можно сказать так, белая биография, чтобы не, нос комар не подточил, да, своего носа. Чтобы все четко было. Никаких погрешностей. Вот это столпы истины, вот это авторитеты. Но на самом деле мы видим их греховность, трусость, эгоизм и так далее. То есть перед нами обычные несовершенные грешники. Но совершенный Христос, который их преображает. Вот это очень важно видеть. Писание не надевает нам розовые очки. Не надевает нам розовые очки. И поэтому подходить к Слову Божьему как к какому-то идеализированному взгляду на жизнь неверно. Это не просто картины, это реальная жизнь. Тут нет такого писания, чтобы дать нам впечатление, какое иногда дается в евангелизме в особенности. «Приди ко Христу, и у тебя никогда не будет больше никаких неприятностей. Все будет хорошо. Ты пойдешь шагать по дороге жизни с высоко поднятой головой. Ничто никогда не пойдет не так». Друзья мои, писания никогда не говорят такого. Никогда нам такое не обещано. На самом деле, Писание говорит нам, вот наподобие следующего характера вещи, благословляйте гонителей ваших. То есть, если благословлять гонителей, значит будут гонители, правда? Логично? Вот такого рода вещи мы наблюдаем в Писании постоянно. Писания практичны. Они смотрят в лицо худшему, и они говорят нам, как мы можем встретить это худшее. Это, конечно же, часть доктрины. Писание говорит нам, таков призыв Евангелия. Не то, что мир собирается быть сделанным лучше, да, что он будет лучше или станет лучше, но что вы и я спасены из него. А мир останется тем же самым. И у вас будут вызовы в этом мире, который не изменится, а будет еще хуже. А вы будете другими. Поэтому будет всегда конфликт. Желающий жить благочестиво будет гоним. И наш благословенный Господь сам с этой великой честностью и реализмом говорит нам повсюду. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я мир победил». Апостолы делали то же самое, как, например, в Деяниях 14 глава апостол Павел и его спутник, обходя церкви, напоминали, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божье. Друзья, я хочу, чтобы вы заметили, как Божье Слово чудесно. Оно не вводит нас в заблуждение. Оно не говорит, да не обращай внимания ни на что. Да все будет хорошо, тебе так кажется. Проблемы, ничего не будет. Оно не пытается завлечь нас в это или заманить нас, давая своего рода ложный проспект. И я хочу подчеркнуть, и мы не должны. Мы не должны быть все более усердными, чем Бог. Знаете, иногда люди думают, ну они же уйдут, они же не придут в церковь, поэтому надо пообещать, схватить, зацепить, а там дальше обработаем. Нет, это неверно. В Писании все в Божьем Слове – это абсолютнейшая честность. И это снова одна из великих характеристик Евангелия по сравнению с другими культами. Культы видят все вроде, знаете, христианской науки. Все собирается быть или стать хорошим, все будет лучше. Писания никогда этого не делают. Они дают нам возможность быть готовыми к худшему. И они говорят нам, как смотреть в лицо этому худшему. Это самое чудесное свойство Писаний. Итак, мы подходим к тому, чтобы посмотреть на это конкретное повеление, которое перед нами здесь. Мы видим всю важность памяти о стихах 1 и 2, 1 и 2 в 12 главы. И сейчас мы прослушаем несколько композиций, а потом мы с вами продолжим дальше. Первая песня будет звучать «Господь великий и чудный». После двух композиций, дорогие мои, мы с вами продолжим дальше. Тема невероятно важная. Скажите, а разве есть в Слове Божьем какие-то неважные темы? Они все важны, актуальны. Это Богодухновенное Писание. Кто, как не наш Творец, который создал нас, который направляет и управляет всем миром, знает лучше, чем он. Никто. Поэтому, друзья мои, слушаем композиции и дальше будем вкушать Божье Слово.

0: ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее.
1: Итак, приступая к нашему исследованию стиха 14 или даже следующего подраздела, подраздела, скажем так, мы видим, что перед нами важная истина. Христианин – это новый человек. Он должен жить совершенно новым родом жизни. Я пойду дальше и скажу, он единственный, кто может жить вот тем родом жизни, который изображен здесь, в Писании. И вот эти повеления, которые у нас есть в этой 12 главе послания к римлянам, это не просто коллекция моральных каких-то максимумов, как, например, пишут некоторые языческие писатели, Сенека и другие философы и так далее. Это совершенно отдельно от всего этого. У нас здесь есть кое-что. Вот большее, чем просто жизнь естественного человека. Потому что естественный человек совершенно не способен к такой жизни. Ни один человек не может жить тем образом, каким нам предписано жить здесь, если он не рожден свыше, если у него нет жизни Божьей в его душе, если он не является обладателем новой природы. И очень важно заметить, что нет больше ереси, а она была распространена в этом веке, да, что ересь – мысль о том, что вы можете получить христианское поведение и поступки от людей, которые не являются христианами. В этом, в принципе, и суть ереси пацифизма, что ожидает от нации и людей, которые не являются христианами, притворение в жизнь этих инструкций. Они не могут этого сделать, это невозможно. Ни один человек не может жить христианской жизнью, если он не является христианином, если он не рожден свыше. Потому что христианин и рожденный свыше – это ведь одно и то же. Иными словами, вы никогда не должны отделять практику от доктрины. Вот о чем я хочу сказать. И зная это, давайте теперь посмотрим на то, что нам сказано. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Что это означает? Здесь нам напоминают, что потому что мы христиане, мы будем гарантированно гонимы. Если какой-то человек говорит, этот апостол, и он, когда он пишет Тимофею позже, он говорит, если какой-то человек желает жить благочестиво во Христе Иисусе, он будет претерпевать гонение. Наш Господь сказал все это прежде еще. Раб не больше господина своего. Если они называли хозяина дома Вельзеулом, насколько более назовут домашних его, не так ли? Он говорит об этом неоднократно. Если они поступили с Господом нашим таким образом, то подумайте и скажите, как, скорее всего, поступят с теми, кто принадлежит этому Господу, которого распяли. Посмотрите, это снова глубокий элемент доктрины. То, что происходит с нами на практике в опыте, постоянно доказывает нам, что доктрина истинна. Еще раз, то, что происходит с нами на практике в опыте, постоянно доказывает истинность доктрины. И доктрина истинна. Христианские люди гонимы в той или иной форме. Почему? Да просто потому, что они христиане. Мир не осознает этого. Но он отдает нам великую дань. Мир может дать вам доказательство того, что вы христианин в истинном смысле. Когда? Когда он вас гонит. Он гонит только истинного христианина. Вы можете быть членом церкви без того, чтобы когда-либо иметь какое-либо гонение. Мир не возражает против этого. Но если вы истинно христианин, рожденный свыше, с новой природой внутри вас, вы получите это из-за новой природы, которая в вас. Так что мир, гоня вас, часто может сделать вам великую доброту. Не потому, что он добрый, но потому, что для вас это будет свидетельством. Он дает вам абсолютное доказательство того, что вы дитя Божье. И что с вами поступают точно таким же образом, как они поступили с твоим, вашим Господом. «Если меня возненавидели, — сказал Иисус, — возненавидят и вас». И мир распознает эту самую вещь в нас, какую он распознавал в Иисусе. Это поразительная вещь, о которой нам говорится на страницах всех четырех Евангелий. «Вот Сын Божий, пришедший с небес на землю. Он не делал ничего, кроме добра. Он ходил, делая добро, облегчая страдания, исцеляя болезни, являясь очень добрым к людям, сочувствующим, проповедуя весть любви Божией падшему миру. Проповедуя лето Господне благоприятно, как говорит пророк, и все же мир его возненавидел. Мир отверг его и в конце распял его. И вот там мы видим состояние мира. Оно раскрыто, оно разоблачено, все маски и ширмы сброшены, и мы четко видим это испорченное, искореженное, греховное лицо этого мира. И это еще раз показывает, Библия истина. Библия всегда говорит о мире. В этом роде мы видим, показывает полную испорченность этого мира. Теперь то же самое происходит и с теми, кто является Божьими людьми. У нас есть эти непреложные утверждения насчет вот страданий в различных частях Нового Завета. Но нет нужды сейчас использовать, вспоминать снова эти тексты, чтобы указать различные способы, которыми может прийти гонение. Оно имеет много различных форм. Иногда может быть открытым, явным, физическим, даже военным. Есть люди сегодня, которые в тюрьмах в разных частях мира находятся, просто потому, что они христиане. Есть люди, которые живут вот постоянно где-то как отшельники, потому что они убегают от гонений. Сегодня, прямо сейчас. Потому что их убивают в современном мире за то, что они христиане. Но гонение не всегда принимает эту форму. Оно может иметь очень тонкие формы. Оно может просто означать, что люди переглядываются друг с другом, когда вы входите в комнату или в офис, или что-то в этом роде. Оно может означать, что люди работают против вас. Сговариваются против вас. Проявляют к вам вот какую-то, знаете, держат вас на дистанции и так далее. Может быть, насмешка. Может быть, что какой-то намек, какая-то жестокость. Вот это в этом роде. Мы об этом не будем говорить. Но гонение никогда, не забывайте этого, не обязательно должно быть открытым. Не обязательно должно быть физическим. Возможно, самые жестокие формы гонений. Это тонкие, интеллектуальные, эмоциональные и так далее. И мы видим, что разными путями оно придет. И вот апостол имеет дело вот с этим удивительным образом, к которому мы уже обратились. Но теперь, что мы делаем с этим? Вот вопрос. Какова должна быть наша реакция на гонение? И здесь инструкция совершенно ясная. Вот послушайте, если вы меня спросите, а как нам вести себя, когда наступает гонение? И Библия говорит. Вот что бы сказали сегодня христиане в современном мире на гонение? Я с ними не буду говорить. Мы с ними мириться не будем. Или как мы будем себя вести? Библия говорит, благословляйте их. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. То, что будет принято каждым, это учение апостола, даже я этого и не имею в своих мыслях. Это целый процесс, в котором происходит наше размышление, происходит процесс переосмысления, сокрушение нашей гордости. Это целый комплекс, и то, что мы даже не видим. Мы, может, разглядеть, можем пару процентов из тысячи. То, что делает Господь в нашей жизни, преображая наше сердце. Но однозначно, я точно знаю, вот это Слово Божие, оно нужно нам, чтобы мы изучили сегодня. Благословляйте их. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Что это означает? Что имеется в виду под благословляйте? Буквальное значение слова благословляйте. Знаете, что значит? Говорите о них доброе. Вот это поворот. Как говорить доброе о злых? Говорите о них доброе. Это сводится к этому. Молитесь о них. Говорите о них доброе перед Богом. Просите Бога иметь дело с ними и быть милостивым к ним. Делайте им добро наивысшим образом, какой вы знаете, который состоит в том, чтобы молиться за них. Вот наивысшее благо. Затем вы замечаете, что он формулирует это негативно. И он должен сделать это. Он говорит не просто «благословляйте гонителей ваших». «Благословляйте», а отрицание, негативный момент, «не проклинайте». Что было бы лучше переведено, сказав «благословляйте те, кто вас гонит, и перестаньте их проклинать». Иными словами, вот этот инстинкт, тенденция состоит в том, чтобы проклинать. «Ах, ты так со мной поступил!» «Да чтоб ты!» и так далее, и так далее, и так далее. «Перестаньте проклинать», — говорит он, — «благословляйте их». Он формулирует это позитивно и негативно. как это часто у апостола Павла бывает. Теперь, что он имеет в виду под проклятием? Знаете, это не просто ругаться матом. Проклинать здесь не означает ругаться матом. Христиане не испытывают соблазна ругаться матом на людей. Ну, не все, скажем так. Это не соблазн. Есть люди, которые ругаются христиане матом. Это их грех, это их слабость, это то, с чем нужно бороться. Если вы думаете, как так человек матерится? Обычно это могут задать люди, которые выросли в благополучной среде. Те, которые выросли в среде мата, алкоголизма и так далее, сразу понимают, о чем идет речь. Поэтому это не тема нашего эфира, но вы, пожалуйста, учитывайте это тоже, друзья мои. И будьте снисходительны и молитесь за тех, кто имеет этот грех, направляя их взор на Христа. Да, не умалчивая, просите у Бога мудрости, молитесь, обличайте, если можете, да, если у вас сердце, наоборот, вы не выступаете в роли судьи, ах, ты как посмел, сейчас мы на тебя натравим, да, но именно в смирении, помня о том, что у тебя бревно в глазу, а это очень сложно. Это очень сложно, потому что обычная реакция какая? Как услышишь чей-то грех, сразу реакция, как ты посмел. И мой-то грех, ладно, а вот твой, вот это ужас. Хорошо, продолжаем дальше. Что имеется в виду, когда говорится «перестаньте их проклинать»? Это означает «перестаньте призывать проклятие на них». Вот в чем наша опасность. Не в том, чтобы использовать бранные слова плохого языка или ругань. Опасность для христианина состоит в том, чтобы просить Бога их проклясть. Чтобы Бог послал на них проклятие. Теперь вы знакомы с этим? То, что он говорит, тогда мы можем так сформулировать. Призывайте Божье благословение на них, вместо того, чтобы призывать Бога, чтобы он покрыл их проклятием. Вот на самом деле, что он говорит. И говоря это, апостол повторяет то, чему наш Господь уже учил в Нагорной проповеди. А я сейчас покажу вам, где это написано. Евангелие от Матфея, 5 глава. Это Нагорная проповедь. 5 глава, стих 43, и ниже мы читаем. «Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Где такое сказано? Откуда мы находим вот эту фразу «люби ближнего и ненавидь своего врага»? Первая часть этого повеления, она находится в законе Моисея «люби ближнего твоего». Вторая часть выражает применение этой заповеди из Ветхого Завета книжниками и фарисеями. А вот Иисус говорит о совсем другом применении. Он говорит, любовь к своему ближнему, она должна распространяться и на тех ближних, которые являются врагами. Скажите, ваш враг является вашим ближним? Естественно. И тут нет никаких новшеств. Знаете почему? Потому что в Ветхом Завете говорилось, что народ Божий должен творить добро своим врагам. Где мы такое можем найти? Мы такое можем найти в книге Притч, 25 глава. «Если враг твой голоден, накорми его. Если он хочет пить, напои водой». Кстати, интересно, да? Вы помните? «Делая сие, ты соберешь ему горящие уголья на голову». Где мы такое находим? Именно там, в Притче 25 глава, и здесь, Римлянам 13 глава, Павел это цитирует. Так что мы с вами на верном пути. Итак, Иисус говорит, «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Вы слышали, что сказано. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за вас обижающих». «За обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Ой, как нашей плоти это не нравится. Но я понимаю, любить, когда тебя одобряют, спасибо, такой добрый, и ты к ним добрый, и такой сентиментальный, но когда тебя ранят, ну тут уже совсем не до любви. Тут уже защита срабатывает. Любить ненавидящих. Вот приятно любить любящих. Они тебя любят, ты их любишь. Тебе прям хочется от души благодарить. Они такие легкие, милые, приятные. А этот такой неприятный, опасный, угрожающий, недружелюбный. не заслуживающий этого, а ты его любить должен. Но Иисус говорит, ведь мытари, да и люди этого мира то же самое делают. Проверь любого человека, сделай ему добро. В большинстве своем что будет? Они скажут, ой, спасибо, улыбнулся тебе и так далее. И ты им будешь симпатичен. И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли поступают и язычники? Разве у них проблемы с этим, у неверующих? Нет, они тоже любят своих. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. То есть, другими словами, Писание направляет нас. Вспомни, ты уже не дитя дьявола, не дитя этого мира, ты уже Божье дитя. Поэтому, дитя, у тебя новая природа, вспоминай ДНК Небесного Отца, живи этой реальностью Нового Завета и реальностью Евангелия. Друзья мои, мы сейчас прослушаем музыкальную паузу короткую и потом продолжим сразу же далее.

0: Посмотрите на Христа, как на свое сокровище, и получите от этого ни с чем не сравнимое наслаждение.
1: Итак, друзья мои, давайте озвучим текст, который мы сегодня исследуем еще раз. Римлянам 12 глава, стих 14 и 15. «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Иисус говорит: «Любите врагов ваших и благословляйте проклинающих вас. Благодарите ненавидящим вас и молитесь за вас обижающих и гонящих вас». То же самое. Но есть гораздо лучшее изложение всего этого вопроса, который, как мне кажется, ставит его перед нами очень четко. Это 9 глава Евангелия от Луки. Евангелие от Луки 9:51. Кто-то, возможно, помнит, как мы изучали Евангелие от Луки, и помнит эти слова: «Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников перед лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: Господи». Кстати, Иоанн тот самый, да, ученик любви. Ванергес — это братья, сыны грома. «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа. Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. Вот оно, совершенно четко. Господь говорит Иоанну и Иакову: «Не делайте этого. Я в этот мир пришел не для того, чтобы уничтожать людей. Я пришел людей спасать. Так что перестаньте их проклинать, в смысле призывания проклятия на них, но скорее делайте точную противоположность этого. Просите Бога послать благословение на них». Теперь это, очевидно, важнейший вопрос. Все мы знаем кое-что об этом, точно. Мы должны, будучи христианами, это знать. И жизненно важно, чтобы мы имели ясность относительно вот этого конкретного учения. Благословлять врагов, а не проклинать. И суть учения такова. Наше отношение к гонению должно быть позитивным. Это даже трудно послушать, правда? Наше отношение к гонению должно быть позитивным. Это очень трудная вещь. Нет ничего, что было бы более испытывающим для нас, возможно, чем перенесение гонения. Но оно проверяет наше исповедание. Оно проверяет реальность нашего христианства самым тщательным образом. Божий народ страдал под этим и переносил это на протяжении веков. Это так важно, чтобы мы имели ясность об этом. Итак, дорогие друзья, то, что сейчас мы с вами изучаем, вот это учение, его суть состоит в том, что наши отношения и реакция на гонение должны быть позитивными. Да-да, позитивными, я не ошибся. Иными словами, недостаточно просто того, чтобы вы не мстили, то есть не воздавали в ответку, не давали, сдачи не давали. Многие люди думают, что этого достаточно. Скажи спасибо, что я тебе в ответ не отомстил. Они делают что-то вам, а я делаю это в ответ, инстинктивно. Но теперь я этого не делаю, я не мщу. Хорошо. Мы не предназначены мстить. Но здесь указано намного больше, чем просто не мстить. Снова, это не означает просто то, что мы говорим: «Очень хорошо, я перенесу это. Слава Богу, очень хорошо». И вы переносите это, игнорируя все.

анализировать. Мы не должны мстить, это совершенно верно. Но мы не должны просто терпеть это и так далее. Этого недостаточно. Мы должны пойти дальше этого. Мы должны желать блага этим людям, которые поступают с нами таким образом. Вот в чем дело. Мы должны желать им блага позитивно. То есть не просто не мстить, а благословлять их. Желайте, чтобы благо пришло к ним от Бога. Молитесь за них. Молитесь об их пользе. Молитесь, чтобы Бог благословил их. И вот великий вопрос. Снова, да, очень важный вопрос. А как этого можно сделать? Как этого добиться? Есть ли что-нибудь более трудное, чем это? Чем молиться, благословлять того, кого ты с удовольствием бы испепелил? Кого ты хотел бы ненавидеть? Друзья мои, только христианин может сделать это. Только христианин это может сделать. И он может сделать это только потому, что он единственный, кто может мыслить таким образом, который только и делает это возможным для нас. Иными словами, это не вопрос чувств. Вот я так чувствую, но я не могу, у меня чувства кипят. Нет, это не вопрос чувств вообще. Вы можете благословлять тех, кто вас гонит, вместо того, чтобы проклинать их. Только тогда, когда вы следуете определенному аргументу, когда вы проходите через определенный процесс рассуждения. Вот этому надо нам учиться. Нам нужно учиться здраво мыслить. Это напоминает мне магистрали, которые прокладываются Духом Святым и Божьим Словом в нашем разуме. Это, например, когда человек раньше брал чужое, воровал, а потом он встретился с Богом, да, он уверовал, покаялся в своих грехах, получил рождение свыше, рожденный свыше человек. И потом у него привычка осталась воровать. Но он понимает, что это грех, и он не хочет грешить. И он начинает, например, брать чужое, то, что, как бы, ну, не сказать, что это грех, но лежит здесь просто. У него как бы мышление поменялось, но вот эта тяга остается. Что его излечает? Слово Божье. И вот что излечивает, да? Вот это есть те магистрали, которые в нашем разуме и сердце прокладывает Дух Святой, когда Он учит нас не брать чужое, а больше благословлять. Помнить о том, что Господь видит наши сердца, чтобы прилепляться не к чему-то, вон, что там лежит, плохо лежит, чтобы себе присвоить, а к небесному. Что лучше отдать свое благословить, нежели чужое брать. Даже если это как бы, ну вот, что-то бесхозное, но это без спроса и так далее. Друзья мои, Дух Святой обличает нас, и Он учит нас. И вот здесь также в этом вопросе нам нужно, чтобы сегодня был проложен эта магистраль нашего рассуждения, процесса рассуждения. Пока мы не научимся правильно мыслить, у нас будут проблемы. А как вот мне вести себя? Вот он меня раздражает, и все. Ну, пока нет мира на сердце, и да и не могу благословлять и прощать. Никто не может этого сделать, еще раз напомню, кроме христианина. Я поэтому хочу вместе с вами это сейчас разобрать. Делая это, мы будем делать еще кое-что. Это также будет практической помощью и ценностью для вас. Принцип, изложенный здесь, это принцип, который также управляет нашей реакцией на людей, которые могут быть связаны с нами или с кем мы очень дружны, но которые не являются христианами. То есть, я имею в виду, они не обязательно вас гонят, но они не христиане, и они не понимают этого, и это приводит к трудностям. У всех вас есть эта проблема. Вы стали христианином, они не христиане, что вы делаете с ними? Опасность, конечно же, состоит в том, чтобы проявлять к ним нетерпение. Иногда даже раздражение. Опасность состоит в том, чтобы, знаете, мы можем проявлять жестокость, трясти их, метафорически, конечно, из-за их неудачи и так далее. И вот такого рода состояние управляется принципом, который апостол, как мне кажется, вот здесь закладывает в отношении нашей реакции на гонение. Гонение – это расширение, это другой вещи, которую мы описали только что. Разве вы не часто оказывались в трудности как раз в этом пункте? Как именно мы должны обращаться с этими людьми, о которых вы так переживаете и в которых вы так заинтересованы, которые просто не могут увидеть этого, и вы поражены ими? Вы почти раздражены. Как же быть?
каковы правила.

Вот принципы, которые должны управлять нашим действием в обоих случаях. И в гонениях, и с людьми, которые близки нам, но не верующие. Прежде всего, вы должны начать с того, чтобы напомнить себе о Божьей реакции на вас. Это так важно. Вот, друзья мои, изучая Божье Слово, читая разных богословов, размышления не просто богословов, пастырей, пуритан особо, в Писании, слушая проповеди, это постоянно струится вот эта истина. Напоминайте себе о Божьей милости, напоминайте себе о Божьей реакции на вас. Мы даже с самого начала с этого и начали. Что мы заслуживаем, чего не заслуживаем, и что заслуживает Христос, и чего Он не заслуживает. Мы вспомнили наши грехи и праведность Иисуса. Посмотрите, вы сейчас находитесь в положении других людей и того, как вы реагируете на них. Вот начните с того, чтобы напомнить себе, как Бог реагировал на вас и что Бог сделал для вас. Вы сейчас христианин, но помните, кем вы когда-то были. Вы не родились христианином. Вы родились грешником, достойным самого лютого ада. Вы родились во грехе. Помните, кем вы были. Попытайтесь представить Бога в его реакции на то, кем вы были. Во многих местах Писания сказано, кем мы были. Мы были врагами Бога. Я сейчас еще раз прочитаю эти тексты. Это настолько важно, что каждый раз, хотя мы могли бы сказать, мы это уже изучили, вы и так все это знаете. Но дело в том, что мы изучаем и много чего забываем. Мы изучаем, и это как будто бы мимо нас пролетает. Да? Вроде бы я понял принцип, я смогу пересказать, а в жизни нет этой силы. И Писание говорит нам, «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его». Параллельное место – это послание к Ефесянам 4:17. «Поэтому я заявляю и настаиваю ради Господа, перестаньте жить, как язычники, чьи мысли пусты, потому что их сознание помрачено». Они отчуждены от жизни, которую дает Бог, из-за их духовной слепоты, произошедшей под черствостью их сердец. И потом дальше он говорит, потеряв всякую чувствительность, они предаются разврату с ненасытимостью, погрязая во всякой нечистоте. Но вы не так узнали Христа. Вы были врагами, отчужденными в своем уме. Ефесянам еще написано во второй главе. Конечно же, это яркий текст, мы его очень часто вспоминаем. Вы были мертвыми из-за ваших беззаконий и грехов, в которых пребывали, когда жили по обычаям этого мира, по велениям властителя сил, да, дьявола, обитающего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления или в тех, кто не послушен Богу. Мы все когда-то были такими и поступали по своим природным желаниям или страстям, похотям. Следуя своей похоти, нас, как и всех остальных, ожидал Божий гнев. Вспомните это. Напомните себе об этом. Я был врагом Бога. Мы были врагами Бога, отчужденными в своем разуме. Плотской ум – это вражда против Бога постоянно. Потому что закону Божию, Павел пишет в Римлянам 8 глава, не покоряются, да и не могут. Итак, напомните себе о Божьей реакции на вас. Вот, пожалуйста, вы были врагами. Вы как вы любите поступать с врагами вашими? Отомстить, наказать. Хорошенько так, чтобы больше не хотелось. Теперь вспомните, какова реакция Бога была. Должен ли Он был поступить с вами так же, как вы поступаете с врагами? Мы были высокомерны в нашем отношении к Богу. Мы были непокорны, мы Его раздражали своими грехами, мы нарушали Его заповеди. Мы осуществляли, как выразился бы Арси Спрол, тоже богослов, насилие над святой природой Бога. Для Него грех – это мерзость. А мы нарушали законы Его постоянно. Вся наша жизнь – это нарушение закона. Это верно в отношении каждого из нас. Писание говорит, Павел пишет, мы были гнусны, ненавидели друг друга. Вот скажите, что было в нас, чтобы рекомендовать нас Богу? Ответ, я надеюсь, вы это понимаете, абсолютно ничего. Не было ничего, ничегошеньки вообще. И все же, мы теперь христиане. Почему же мы теперь христиане? Потому что Бог... Вместо того, чтобы покрыть нас проклятием с ног до головы, проклянуть нас за то, кем мы были, вместо этого Он возлюбил нас. Ибо так возлюбил Бог мир. Тот мир, который я вам только что описал,
что Он отдал Своего единственного Сына, дабы всякий, верующий в Сына, не погиб, но имел вечную жизнь. Вот как Бог поступил с вами, когда вы были такими, каковы эти другие люди сейчас. Даже хуже. Поэтому, в некотором смысле, вы были как бы гонящими Бога, работающими против Него, выносившими суждения против Него, говорившими ужасные вещи в своем сердце и так далее. Римлянам 3 глава, вспоминаете осуждение, да, помните? Павел показывает, весь мир виновен. Нет праведного, нет ни одного. Вспоминаете, эта истина постоянно должна быть в нашем разуме. Или возьмите снова, как наш Господь изобразил это в притче о блудном сыне. Вот это удивительная притча. Это притча не о блудном сыне, я бы сказал. Мы когда разбирали, это назвали эту притчу «притча о прощающем отце». Потому что и старший сын не такой, и младший сын. Да? Он оставил, предал отца, и старший сын тоже не молодец. Он не любит отца, он несчастлив, он для него отец жадный, и он хочет с друзьями веселиться, а не быть в семье. Он не любит семью, поэтому там тоже проблемы. Это отец милующий. И вот отец милующий, прощающий, вопреки всем стандартам в израильском обществе, вопреки поведению сына, бежит его встречать. Он бежит. Он забыл о всяком достоинстве. Да, он забыл о всяком достоинстве. Это сын должен ползти, умолять, целовать его ноги. А он бежит навстречу, как будто это он маленький сын, бегущий к отцу. Это поражает. Вот он, прощающий отец. И делает все то, что он делает для него. Он обнимает его, целует его, одевает его, не брезгует им. Это было вопреки. Вопреки крайнему эгоизму сына, вопреки отсутствию любви, вопреки презрению, которое он чувствовал своему отцу и вообще к сыновству. Это вопреки всему, что было верно о нем, о глупце, которым он был. Это все вопреки. Соберите всю глупость, мерзость, нечестие в кучу. Это совершенно вопреки этому. Один из богословов сказал, «Бог возлюбил нас, несмотря на нас». Некоторых людей это ранит. Как это он на меня не смотрел? Дело в том, что если бы он по нашим, вот кто мы есть, возлюбил, сказал, вот, ну, давайте я посмотрю на вас, если найду хоть одну причину любить, тогда полюблю. Тогда бы не было ни одного достойного. Но написано, ибо благодатью, запомните, благодатью, незаслуженно, по Божьему благоволению, вопреки реальности вашего достоинства, которого нет, вы, не заслуживая того, благодатью мы спасены через веру, и это не от нас, не от вас, пишет Павел, Божий дар. Поэтому всякий раз, когда вы ловите себя на том, что реагируете или пытаетесь реагировать жестоко на гонение, которое вы получаете, вы находитесь на грани того, чтобы призвать Бога проклясть человека, или как имитировать Иакова и Иоанна, да, сыновей грома, а может быть нам огоньку на этих самарян с неба попросить. Остановитесь. И тренируйтесь в этом. Прежде всего старайтесь, вот как только оказались этой бурей, урагана, когда кругом все горит, напомните своему сердцу, а что если бы Бог поступил со мной так? Где бы я был сейчас? А если бы так со мной Господь поступал, где бы я был сейчас? Вот это христианское мышление. Вот как мы должны мыслить. Вот, друзья, запомните это. Это очень важно, чтобы вы это запомнили и утвердились в этом. Чтобы не думали, а так ли надо думать, а может быть по-другому немножко думать. Вот оно, евангельское мышление. Это то, что он говорит нам делать. Вы можете благословлять только тогда, когда у вас есть этот контекст. Вот с пустого, ну не благословишь ты просто так. Ну вот, как бывает, знаете, ну я хороший человек, ну и благослови, я не могу проклинать, я просто хороший человек. Не будете. Поэтому помните, вы являетесь тем, кто вы есть. Исключительно по благодати Божьей. В нас нет ничего вообще. Нет ничего, чем мог бы любой человек хвалиться. Ничего. Благодатью вы спасены через веру, чтобы никто не хвалился. Мы Его творение, созданное во Христе Иисусе. Это очень хорошо.
Вот наша первая причина. Вы себя останавливаете от реакции, какую вы бы хотели сделать, инстинктивно, а инстинктивно у вас уже кулак сжат, как бы дал сейчас в ответ, чтобы замолчал враг, чтобы он знал, чтобы неповадно было. И вы закладываете это великое положение. Мое положение целиком результат благодати. Первое. Напомните себе о Божьей реакции на вас, дорогие мои. Напомните об этом. А пока вы напоминаете себе об этом, размышляете, мы слушаем песню «С тобою я в небо». Исполняет Марина Седловская.

0: спасения. Аминь.
1: Бесконечный Бог понес наши бесконечные наказания за грехи.
2: Слово Божье говорит нам: благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. И главный вопрос перед нами: как этого добиваться? Как к этому прийти? Как это вообще делается, когда первое, что хочется сделать, инстинктивно всегда атаковать в ответ, отомстить и так далее, проклясть? Но Писание показывает нам: вместо того, чтобы проклинать, благословляйте ваших гонителей. Итак, мы сказали, что первое очень важно — напомнить себе о Божьей реакции на нас. Напоминайте о благодати, о том, как Бог с нами поступил. Это христианское мышление. Напомните себе: если бы так поступил со мной Господь. Но Он так не поступил. Теперь мы Его творение, созданы во Христе Иисусе, и мы призваны для Его славы. Поэтому помните о том, что наше положение, как христиан, людей, рожденных свыше, целиком результат благодати. Потом мы перейдем, давайте, ко второму пункту. Мы должны сделать такой вывод. Представьте, кто-то гонит нас. Теперь, имея эту идею благодати твердо в центре своего ума, вы снова смотрите на этих людей и говорите: почему они себя ведут так? Почему они делают это со мной? Почему? Я не имею в виду, почему они поступают со мной так плохо, а наоборот, почему они поступают со мной именно так? Почему они ведут себя таким образом? Это важнейший момент. И в тот момент, когда вы делаете это, вы снова доказываете, что вы христианин, что вы рождены свыше. Помните, как апостол Павел формулирует это во втором послании к Коринфянам, 5 глава? «Отныне, — говорит он, — мы никого не знаем по плоти. До своего обращения на всех он смотрел по плоти. Он был иудеем и гордился иудеями и презирал язычников, смотрел на них свысока и обращался с ними, как с собаками». Это взгляд на людей по плоти. И мы все делаем это по природе. Но в тот момент, когда мы рождаемся свыше. Писание говорит: итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Все. И каждый другой человек становится новым. Рожденный свыше. Но теперь посмотрим на другой момент. Гонитель становится новым для меня, не правда ли? Давайте посмотрим именно с этого ключа. Мы – новое творение во Христе. Теперь все новое для нас. Даже гонитель, наш взгляд на этого гонителя. Теперь мы даже гонителя видим по-новому. Точно так же, как я вижу себя и каждого другого по-новому. Что это означает? Это означает, что как христианин, и в этом христианском образе мышления, вы смотрите на гонителя и проводите жизненно важное различие между грехом, в котором он виновен, и грешником, который в нем, в этом грехе виновен. Вот в отношении греха ничего нельзя сказать как в оправдании. Ничего. Грех – это зло. Бог ненавидит грех. Быть гонителем – это всегда неправильно. Грех – это всегда грех. Грех – это всегда зло. И он заслуживает наказания. Но нам важно теперь посмотреть. Есть грех, а есть грешник. Грешник должен быть отделен от греха в вашем разуме. Вот опасность тут состоит в том, чтобы мы смотрели только на действие и на грех и реагировали жестко и жестоко. Взгляните за пределы действия на человека, который виновен в нем, и задайтесь вопросом: почему он это делает? Почему он ведет себя именно таким образом, каким он себя ведет? И как христианин, вы незамедлительно придете к единственному правильному выводу. Почему он так делает? Пожалуйста, проверьтесь, а подумайте. Почему гонитель делает то, что он делает, и ведет себя именно таким образом? Да все дело в том, что он невозрожденный человек. Потому что он находится в состоянии неведения. Потому что он духовно слеп. Не знает истину. Потому что его разум помрачен. Что он предвзят против Бога и всех его путей. И он находится во власти дьявола. И вы должны довести это до этой точки. Вы должны осознать, что он действительно не может ничего с собой поделать. Вот что вы должны сказать. Он не может с собой поделать ничего. Он в рабстве греха. Давайте я дам вам простую иллюстрацию. Если бедный человек, потерявший разум, да, сумасшедший человек, начал вести себя определенным образом и манерой, а вы обращались с ним так, как будто он здравомыслящий человек, вы были бы очень жестоки, вы были бы очень недобры. В тот момент, когда вы осознаете, что этот бедный человек сошел с ума, и вы осознаете, что у него болезнь, проблема, что он не может помочь себе, он не знает, что делает, у него проблемы с рассудком, с разумом, это может быть разные проблемы, и физиология, и дальше. Именно поэтому он сумасшедший. И вы делаете ему скидку. И вы судите людей соответственно, не правда ли? Вы сразу, понятно. Вы стараетесь как-то так сделать, сгладить ситуацию, сказать, как-то промолчать, либо уйти, да, чтобы не провоцировать и так далее. Христианин делает это все время. Вы говорите, этот человек ведет себя так, потому что он жертва сатаны. Он в рабстве у дьявола, он не понимает. Он скован. Он против меня. Почему? Потому что я стал Детем Божьим. Потому что я верю в Бога, потому что я христианин. Ведь они обращались с моим Господом точно таким же образом. Да и я шел против Господа в свое время, определенное, пока Он не призвал меня по милости в славу. И тут я бы заметил, друзья, пожалуйста, тоже не путайте. Иногда бывает такое, что есть соблазн, ты сделал глупость, ты виноват, а начинаешь делать из себя христианина, которого гонят за истину. Такое тоже часто бывает. Будьте с этим осторожны. И вы найдете много разных цитат, которые оправдают ваше поведение. Пожалуйста, будьте с этим осторожными, чтобы вы себя не обманули. Что вас гонят, а когда вы просто сами неправы, эгоистичны, гордые, и вам надо покаяться. Вот это тоже важно помнить. Но когда вас гонят как христианина, и вы встречаете сопротивление, вы задаетесь вопросом, почему он ведет такую атаку? И отвечаете на вопрос, что человек, он жертва сатаны. Что этот мир, для него такое поведение естественно. Да, друзья мои, естественно. Не удивляйтесь, как будто это что-то странное. Мы живем в поломанном мире. Мы об этом говорили, нам очень важно помнить это. Если вы забудете, что мир не ваша родина, что мир не ждет светлая надежда, у вас будут проблемы. Если вы, более того, поставите вашу ставку на этот мир, вы потеряете все. Что привело человечество к тому, чтобы кричать всей толпой? «Распни! Распни его!» Был только один ответ. Они были слепы. Иисус на Голгофе что сказал? «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят. Они слепы!» Павел во 2 Коринфянам 4 глава пишет: «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования». И вот вы должны проработать все это. Это не один момент в вашей жизни. То есть вы прослушали эфир, все, вы как будто бы у вас новая прошивка, да, все решено. Нет, это будет борьба настоящая. Ваши человеческие житейские установки, то, что ваш опыт, все взгляды, которые вы получили с детства в этом мире, все это будет сопротивляться. Но вы молитесь и укрепляетесь, и проповедуйте себе Евангелие. Напоминайте. Напоминайте, как должен был Бог с вами поступить. Проводите различия между грехом и грешником, что грех — это грех, а грешник — это человек, который находится в рабстве у дьявола. Таким образом, мы себе объясняем, что человек, он находится, опять-таки, в немощи, потому что он слеп, его разум помрачен. И Павел во 2 Коринфянам 4 глава говорит: «Если закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования». Кто их умы ослепил? Бог века сего, с маленькой буквы. Это не истинный Бог, это дьявол. И вот вы должны проработать все это. Этот человек гонит меня. Эта женщина гонит меня. Эта группа людей против меня. Они не знают, что делают. Они не видят, что они не знают, да? Что они не знают истины. Они не понимают. Помните, это одинаково верно в отношении того вашего родственника или любимого человека, который не является христианином. и на которого вы начинаете раздражаться, говоря: «Ну, я изложил им Евангелие, я сделал все, и все же они не хотят этого видеть», и так далее. Так вот, вместо того, чтобы проявлять к ним нетерпение и раздражаться на них, скажите и напомните: они не могут с собой ничего поделать. Они ослеплены дьяволом, они жертвы, они духовно больны. И для меня также неправильно раздражаться на них, как для меня было бы неправильно раздражаться на сумасшедшего человека. Они не могут с собой ничего поделать. Вы прорабатываете христианскую доктрину таким образом. Вот ваш второй шаг. И поэтому вместо того, чтобы их ненавидеть, пожалейте их и желайте их спасения. Это третий наш шаг. Когда вы осознаете все это, да, когда вы поймете, что люди ослеплены, друзья мои, это не шутки. Кто-то скажет: ну, а конечно, тогда получается, можно все оправдать. Они ничего не знают, и поэтому можно вообще ничего не просить. Преступник пусть ворует, в тюрьму не садится. Мы не об этом говорим. Мы говорим о вашей реакции, вашем понимании духовных вещей. Когда вы понимаете, что вас гонят, и человек, который гонит вас, он делает грех. И когда он гонит Божьего человека, христианина, он идет против Бога. Вы должны помнить, что он находится во вражде с Богом. Он духовно мертв. Он ослеплен дьяволом, как мы только что прочитали, у которых Бог века сего ослепил умы. Вы не говорите слепому человеку: что ж ты постоянно падаешь? Возьми себя в руки и не падай. Слепой человек будет всегда падать. Он будет ударяться. Это естественно. И для мира естественно идти против Бога. Для поломанного мира. Поэтому, когда вы все это понимаете, когда вы осознаете это, когда чем больше вы будете напоминать себе Евангелие, чем больше вы будете об этом размышлять, тем больше ваше сердце будет наполняться состраданием, как у нашего Господа. Вы не будете видеть их просто такими. Помните, Иисус смотрел на израильское общество и видел их как овец, которые без пастыря. Некому о них позаботиться. А те, кто считается их пастырями в Израиле, только их пожирают, как волки. Устроились в загоне и три шкуры друт, и налоги, и деньги, и вдов опустошают дома. Так что в Израиле, при том, что все богатые, много богатых фарисеев было, каким-то образом бедная женщина-еврейка осталась всего лишь двумя лептами на все свое существование, когда они должны были о ней позаботиться. И вот Бог, наш Господь Иисус, мы видим, как Он проявляет сострадание. Очень часто мы это наблюдаем. Как Он идет куда-то, например, в доме Иаиры, и встречается женщина, которая 12 лет страдала кровотечением, коснулась его. Он останавливается, Он восстанавливает ее. Он мог бы пройти мимо, она же исцелилась. Но Он восстанавливает ее. Социально восстанавливает. Он ободряет ее. Мы видим Его любовь. Вот он наш Господь, и также мы к этому призваны. Но, к сожалению, мы так к этому до этого далеки. И, конечно же, мы должны учиться. Мы должны увидеть людей как жертв дьявола и как людей, которые идут в ад. И вы их пожалеете. И вы даже на этом не остановитесь. Следующий шаг состоит в том, что вы пожелаете их спасения. Вы скажете: какая трагедия. Они все еще таковы, каким я был когда-то. Слава Богу, я был избавлен. И как мне сегодня хорошо. И какая слава на меня ждет. Я радуюсь в надежде, только что мы читали. О, если бы они были избавлены так же. И что вы теперь делаете? Вы не заметили, как вы уже начали молиться Богу о благословении этих людей. Ах, если бы они были избавлены. Кто может это делать? Кто может спасти и избавить, как не Господь Бог? Благословляйте гонящих вас. Благословляйте, а не проклинайте. Видите, вы уже за них молитесь. И вот, увидев их такими, каковы они есть, вы будете молиться, чтобы они были избавлены от сети дьявола, из осуждения Господня, чтобы спасены были от ада. И вы осознаете: я должен молиться за них, чтобы Бог помиловал их, как Он меня помиловал, как Он меня изменил, и изменил также, чтобы их и дал им новое рождение, новую природу, чтобы они перестали быть гонителями, каким был Савл из Тарса, и стали проповедниками и провозглашателями Евангелия Божия, каким стал Павел, раб Божий. Благословляйте их, вот оно. Видите ли, проработав это, вы не можете сделать этого, если не проработаете. Вы не можете просто создать чувство хорошее такое, приятное, чтобы на душе было тепло и так далее. Вы должны это проработать. Это усердная работа в размышлении, в молитве над Божьим Словом. И прямо сейчас, друзья мои, наш эфир — это тоже усердная работа над Божьим Словом. И когда вы это сделаете, в тот момент, когда вы это сделаете, любовь станет неизбежной. Если вы не жалеете их, это значит, что вы этого не поняли. Или, возможно, вы даже не христианин. А если вы не христианин, вы гарантированно пожалеете их тем образом, который я указывал. Если не вы христианин. И это приведет вас к молитве об их спасении, об их избавлении, об их возрождении. Почему? Потому что вы уверовали во Христа. Вы уверовали, вы доверяете Божьему Слову. Теперь вы смотрите вещи не так, как вы привыкли, а как Писание говорит. И поэтому, а если церковь не изучает Писание, тогда церковь страдает. Тогда церковь, братья и сестры, ведут себя как в этом мире, они уподобляются этому миру, потому что они не знают другого пути. Поэтому в церкви должно быть здравое учение, люди должны учиться смотреть и жить в свете Евангелия. И таким образом, давайте, завершая наш сегодняшний эфир, я дам вам вот две цитаты. Я уже прочитал вам отрывок из 9 главы Евангелия от Луки. Помните, когда Иисус сказал: «Не знаете, Иоанну и Якову, какого вы духа? Потому что Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Поэтому, друзья мои, имейте сострадание к людям. Пожалейте гонителей. Молитесь Богу за них. Но наш Господь в другом случае выразил это гораздо сильнее в притче. В конце 18 главы Евангелия от Матфея. Это замечательная притча. Это вот притча Евангелия. Вы наверняка слышали, скорее всего, если вы долгое время христианин. Это популярная притча. Я хотел бы напомнить, и она поможет вам увидеть лучше Евангелие. Итак, 18 глава Евангелия от Матфея, стих 23. «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов». Тут я должен вам помочь. 10 тысяч талантов – это просто невообразимая сумма денег. Талант являлся самой большой денежной единицей – 10 тысяч. А на простом языке означает бесконечное число, чтобы вы понимали. Вот когда мы изучали эту тему, сейчас я попробую открыть быстренько у себя в Библии, потому что в свое время изучая, я записал. Вот поэтому берите в практику в Библии отмечать. Когда вот в Библии написано вот где-то на полях, вы уже точно знаете, что это за, да, цифры. Итак, один талант – это 6 тысяч динарий. Примерно заработная плата одного человека за 17 лет. Да, заработная плата одного человека, это получается одного человека за 17 лет, это один талант. 17 лет работы. А там долг 10 тысяч талантов. Получается, это 10 тысяч человек должны работать 17 лет. Вот она, какая огромная сумма. Это огромнейшая сумма. Представляете, сколько это денег надо было задолжать государю? Откуда бы он столько денег взял? Так вот, теперь вы понимаете, сумма огромнейшая. И когда он не имел чем заплатить, государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг ему простил. Простил весь долг. А потом этот раб, выйдя, только что прощенный невероятную сумму долга, выходит и видит одного из товарищей своих, который должен был ему всего лишь 100 динариев. И, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». 100 динариев – это примерно зарплата человека за 3 месяца работы. У того был долг, мы могли бы сказать, ну, не плюс-минус, да, давайте так скажем. 10 тысяч человек должны были работать 17 лет, а тут один человек 3 месяца. 100 динариев – это мелочь, вообще ничто. И он начал душить его, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились – и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брата своему, брату своему согрешение его. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брата согрешение его». Итак, вот она картина. Отец Небесный прямо нам показывает. Нам все прямо сказано, мы должны простить. Но заметьте, это ведь мы должники. 10 тысяч талантов – это мы должники Богу. Во сколько вы оцениваете ваше спасение? Ваша вечность, избавление от ада вечного, от мучений, которые будут без конца и края. Во сколько вы это оцениваете? За сколько вы должны, способны продать вашу вечность, жизнь в небесах, блаженстве, царстве со Христом и оказаться в аду? Ни за что на свете. Вы откажетесь. Здесь вы в здравом уме, вы откажетесь. Да, потому что спасение не заслужить. Ад – это не просто фантазия. Это реальное место. Там, где будут реальные страдания или реальные люди будут страдать там. Поэтому мы точно знаем, что спасение не заслужить и не заработать. И то, что мы обрели, это бесценный дар от Бога. И вот здесь показана картина человека, который увидел бесценный дар от Бога, и душит человека за мелочь. И Бог показывает: «Отец мой Небесный поступит с вами так же, если каждый из вас от сердца своего не простит брату своему его согрешений». Там все прямо сказано. Потом еще один текст в конце Нагорной проповеди. Иисус говорит: «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за вас обижающих и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Вот наш стандарт. Мы должны быть похожи на нашего благословенного Отца. А кто наш Отец? Господь Бог. Он усыновил нас во Христе. Помните еще одно место, давайте прочитаем. Евангелие от Луки, 23 глава, стих 34. Иисус говорит на кресте: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Вот истолкование Римлянам 12:14. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Возможно, вы сейчас думаете и говорите про себя: «Ха, так это Иисус Господь, я-то не Иисус. Это Божий Сын, это стандарт, который слишком высок для меня. Я не могу к этому стремиться». Что ж, друзья мои, спешу не согласиться с вами. Вы должны к этому стремиться, и вы должны так жить. Хорошо, если стандарт Иисуса для вас высок, вспомните Стефана. Он не Сын Божий, в смысле, он не Бог. Но в Деянии апостолов, 7 глава. Кстати, вот этот юноша Савл сидел и охранял одежду побивающих этого Стефана, первого мученика, нашего брата во Христе. Деяния, 7 глава, стих 59, это последние два стиха, написано: «И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: Господи Иисусе, прими дух мой. И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: Господи, не вмени им греха сего. И, сказав сие, почил». Вот, пожалуйста, наш брат перед самой смертью, пока его убивали жестоко, тем, что кидали в него камни, кроша его тело, круша камнями, он молился за них. Он молился и ходатайствовал за них. Это возможно для нас, учеников, подняться на высоту нашего благословенного Учителя. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Господи, не вмени им греха сего». И мы сразу что видим? Мы видим атмосферу Царства, правда? Вот то, что мы видим в нашем благословенном Боге, нашем Царе Царей, вот оно здесь явно, открыто. И только это уже не Иисус, это Стефан, но Дух Христов в нем. Поэтому, дорогие мои, благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте. И так вы покажете, что вы сыны вашего Небесного Отца. Это природа вашего Отца, друзья мои. Это Он. Он любит прощать. Он долготерпеливый, многомилостивый. Он вас простил. Он простил многих грешников. Он прощает столько грешников, которые убили его сына. Издевались над ним, унижали, раздражали Божью святую природу своим грехом. И он их простил, всякого, кто пришел ко Христу. Итак, дорогие мои, в драгоценном Господе Иисусе наше спасение. Именно потому, что там, на Голгофе, Он ходатайствовал за нас. Он молился за нас. Он принес жертву. Он, святой Агнец Божий, взявший наши грехи на себя. Сегодня все это стало реальностью нашей жизни. Вы можете благословлять гонителей. Вы можете их благословлять, а не проклинать. У вас есть сила Божья. Доверяйте Господу. Пройдитесь по этим сегодня пунктам, которые мы обсудили. Напомните себе Евангелие. Напомните себе, как Бог благ к вам, как Он вас помиловал. Напомните себе о Его благодати, о Голгофском кресте. Напомните себе, что есть грех, а есть люди, которые захвачены грехом. Есть духовная битва, и дьявол – враг человеческий. Люди находятся во тьме. Они ослеплены. И единственное, что их освободит – это Евангелие. Дух Святой, наш Господь. И вы их пожалеете, этих людей. Вы будете желать им спасения, и вы будете молиться за них. Примеров в Библии предостаточно. Взгляните на Христа. Да будет благословен наш Господь, дорогие мои. А мы с вами завершаем наш эфир. Время уже подошло к концу. Дорогие мои, что я хочу отметить? Это замечательное учение, которое даровано нам сегодня. Христианство – это не теория. Да, эфир провести – это не прожить, не так ли? Обсудить это очень важно. Сегодня вы знаете истину. Это очень важно. Без этого никак. Как мы будем знать, если не будем изучать Божье Слово? Но теперь, как мы в самом начале сказали, мы должны помнить слова Господа. Если вы знаете, блаженны вы, когда исполняете, вот там будет блаженство. Вот там будет свидетельство славное для вашего Господа, друзья мои. Поэтому стремитесь, чтобы это стало как можно скорее реальностью вашей жизни. Молитесь об этом. Ободряйте друг друга. И да благословит вас Господь в этом. Чтобы уподобляться вашему Небесному Отцу. Дай нам Бог иметь всем вот эту привилегию такого видения нашего великого, высокого звания во Христе Иисусе, чтобы в любой момент вот этого тонкого искушения, когда с нами дурно обращаются или гонят нас другие, мы всегда были готовы следовать стопам того, кто не сделал никакого греха, в ком не было лжи в устах, и кто страдал и не угрожал, и не обзывал, и не материл, но предавал то праведному судьи. И да будет в нас тот же ум, который был во Христе Иисусе. И чтобы даст нам Господь такое понимание вот этого конкретного вопроса, чтобы даже через гонения мы могли Его прославлять, прославлять Его святое имя, расширять пределы Его царства на этой земле, реагируя таким образом, чтобы удивлять и изумлять даже тех, кто гонит нас. Кстати, в церкви таких много примеров, когда гонители смотрят и изумляются, что-то с ним не то. Он не мстит за себя. Какой-то он не такой. Нет этого мира. Помните, когда смотрел на Иисуса, римский сотник, он понял, истинно Сын Божий. Совсем по-другому. И это будет обличать мир во грехе. И кто знает, возможно, их сердца будут сокрушены Божьей благодатью, и они начнут прославлять нашего Небесного Отца. Да услышит нас в этом Господь, и будет прославлен благодать Господа нашего, Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа, да пребудет со всеми нами. Аминь. Слава Иисусу!

0: знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Радио «Новая жизнь». Мы проповедуем Христа распятого.
1: Во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны. И возмутился дух его, и сон удалился от него. И велел царь созвать тайноведцев и гадателей, и чародеев, и халдеев, чтобы они рассказали царю сновидения его. Они пришли и стали перед царем. И сказал им царь:
2: «Сон снился мне, и тревожится дух мой. Желаю знать этот сон».
1: И сказали халдеи царю по-арамейски:
3: «Царь, вовеки живи! Скажи сон рабам твоим, и мы объясним значение его».
1: Отвечал царь и сказал халдеям:
2: «Слово отступило от меня. Если вы не скажете мне сновидение и значение его, то в куски будете изрублены, и домы ваши обратятся в развалины. Если же расскажете сон и значение его, то получите от меня дары, награду и великую почесть. Итак, скажите мне сон и значение его».
1: Они вторично отвечали и сказали:
3: «Да скажет царь рабам своим сновидение, и мы объясним его значение».
1: Отвечал царь и сказал:
2: «Верно знаю, что вы хотите выиграть время, потому что видите, что слово отступило от меня. Так как вы не объявляете мне сновидение, то у вас один умысел. Вы собираетесь сказать мне ложь и обман, пока минет время. Итак, расскажите мне сон, и тогда я узнаю, что вы можете объяснить мне и значение его».
1: Халдеи отвечали царю и сказали:
4: «Нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю. И потому ни один царь, великий и могущественный, не требовал подобного ни от какого-то иноведца, гадателя и халдея.
3: Дело, которого царь требует, так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание не с плотью».
1: Рассвирепел царь и сильно разгневался на это, и приказал истребить всех мудрецов вавилонских. Когда вышло это повеление, чтобы убивать мудрецов, искали Даниила и товарищей его, чтобы умертвить их. Тогда Даниил обратился с советом и мудростью к Ариоху, начальнику царских телохранителей, который вышел убивать мудрецов вавилонских, и спросил Ариоха, сильного при царе:
5: «Почему такое грозное повеление от царя?»
1: Тогда Ариох рассказал все дело Даниилу. И Даниил вошел и упросил царя дать ему время, и он представит царю толкование сна. Даниил пришел в дом свой и рассказал дело Анании, Мисаилу и Азарии товарищам своим, чтобы они просили милости у Бога Небесного об этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил благословил Бога Небесного. И сказал Даниил:
6: «Да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила. Он изменяет времена и лето, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним. Славлю и величаю тебя, Боже отцов моих, что ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем мы молили тебя. Ибо ты открыл нам дело царя».
1: После сего Даниил вошел к Ариоху, которому царь повелел умертвить мудрецов вавилонских, пришел и сказал ему:
5: «Не убивай мудрецов вавилонских. Введи меня к царю, и я открою значение сна».
1: Тогда Ариох немедленно привел Даниила к царю и сказал ему:
7: «Я нашел из пленных сынов Иудеи человека, который может открыть царю значение сна».
1: Царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром:
2: «Можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его?»
1: Даниил отвечал царю и сказал:
5: «Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайновецы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны. И он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видение главы твоей на ложе твоем были такие. Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего, и открывающий тайны показал тебе то, что будет. А мне тайна сия открыта не потому, чтобы я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение, и чтобы ты узнал помышления сердца твоего. Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан. Огромный был этот истукан.

0: Без содействия рук ударил в истукана, в железные глиняные ноги его, и разбил их. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах. И ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю. Вот сон. Скажем пред царем и значение его. Ты, царь, царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу. И всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных, Он отдал в твои руки и поставил тебя владыкою над всеми ими. Ты — это золотая голова. После тебя восстанет другое царство, ниже твоего. И еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всею землею. А четвертое царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиной. И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиной горшечную, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиною. И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото. Великий Бог дал знать царю, что будет после сего. И верен этот сон, и точно истолкование его.
1: Тогда царь Навуходоносор пал на лице свое и поклонился Даниилу, и велел принести ему дары и благовонные курения. И сказал царь Даниилу: «Истинно Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны. Когда ты мог открыть эту тайну?» Тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков, и поставил его над всею областью вавилонскую и главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими. Но Даниил просил царя, и он поставил Сидраха, Месаха и Авдинаго над делами страны Вавилонской. А Даниил остался при дворе царя.

перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его». Псалом 90, 4 стих. Какое же достойное любви сравнение! Как наседка охраняет своих цыплят, разрешая им копошиться под своими крыльями, так и Господь защитит избранных своих, разрешая им укрыться в нем. Наблюдали ли вы хотя бы однажды, как маленькие цыплята выглядывают из-под крыльев своей матери? Прислушивались ли вы к подпискиванию их в состоянии удовлетворенной радости? Точно так же и мы должны искать защиты в своем Боге и испытывать глубокий мир в сознании, что Он охраняет нас. До тех пор, пока мы под покровом Господа, мы в безопасности. Странно было бы, если бы мы не испытывали состояние такой безопасности. Как мы можем испытывать недоверие, если сам Господь является для нас жизнью и родиной, прибежищем и покоем? Во имя Его мы отправляемся на борьбу, оставаясь под Его покровом и Его охраной. Нам необходимы щит и ограждение, и если мы, безусловно, доверяем Господу, как доверяют цыплята на сетке, мы удостоимся того, что истина Его покроет нас с головы до ног. Бог не может солгать, Он должен хранить верность своему народу. Обетование Его должно устоять. Несомненная правда является единственным щитом, в котором мы нуждаемся. Укрывшись за этим щитом, мы можем сопротивляться раскаленным стрелам лукавого.

0: Вестминстерский краткий катехизис.
1: Предисловие к 10 заповедям заключается в этих словах. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». И оно учит нас, что по причине того, что Бог является Господом, нашим Богом и Искупителем, мы обязаны соблюдать все Его заповеди. 1 Петра 1, 15-19. «По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что Я свят. Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца».

0: ставим ваши любимые композиции и передаем от вас приветы вашим родным и друзьям. Каждый будний день в 16:00 по московскому времени. Переходите в наши Вайбер, Ватсап или Телеграм-каналы по номеру +7 911 24 13 777 или переходите по внутренним ссылкам в приложение «Радио Новая Жизнь» на платформах iOS и Android.
1: Дорогие друзья, я приветствую вас на «Радио Новая Жизнь». Перед микрофоном ведущая Валентина, и я приглашаю вас начать час приветов и поздравлений. Если сегодня у ваших близких и знакомых особенный день, и вы хотите поздравить их или поддержать их, если вы хотите прослушать свою любимую композицию или поделиться Божьим Словом, поделиться благословениями, которые Господь подарил вам на этой неделе, то обязательно пишите нам в наших открытых чатах. В Телеграме, в Ватсапе, в Вайбере вы можете написать нам, и мы с удовольствием прочитаем, поставим вашу любимую песню и будем иметь время общения. Такого общения Божьей Церкви, братьев и сестер. Начать я предлагаю с Божьего Слова. И сегодня давайте мы обратимся к Новому Завету, к одному из посланий апостола Павла. Если у вас есть возможность, присоединяйтесь ко мне и давайте откроем послание к Ефесянам, 4 глава. Мы прочитаем конец этой главы с 25 стиха. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. И не давайте места дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благость слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Замечательное напоминание нам сегодня, друзья, о том, как нам держаться праведной жизни, о том, как нам быть настоящими христианами. И начать наш час приветов я предлагаю с музыкальной композиции Валерия Шибитова «Ханаан».

Есть кому передать привет? А может, охота послушать любимую христианскую композицию? Час приветов и поздравлений по будням в 16:00 по московскому времени на радио «Новая жизнь».

же веры, чтобы оставаться верным Богу на каждом жизненном пути, на каждом жизненном повороте, чтобы вы держались Господа, и Он поддерживал вас. Пусть ваша жизнь приносит плод, угодный Господу. Пусть ваша жизнь будет наполнена хвалой Господу и будет Евангелием для других людей, которые ищут Его, которые наблюдают за вами и хотят узнать Его больше благодаря вашему образу жизни. На память мы хотим оставить для вас место из книги Притчи, 3 глава, 6 стих. «Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Познавайте Господа, укрепляйтесь в Нем, и пусть Он вас благословит. А в честь такого дня мы поздравляем вас музыкой от Вадима Ятковского с днем рождения!

0: Час приветов и поздравлений на радио «Новая жизнь».
1: А мы получаем следующий привет от Елены. Благословенного дня! Хочу передать привет всем вам, уважаемые работники радио «Новая жизнь». Благодарю вас за невидимую посвященную работу, которую вы ведете, и за эфиры, которые мы можем слушать, за то, что у нас есть возможность передать привет дорогим людям, находящимся далеко от нас. Пусть Господь благословит вас и поможет нести ваш труд. Поставьте, пожалуйста, песню Екатерины Лихачевой «Научи меня спать среди бури», чтобы вам в ваших буднях была радость и надежда. Приветствуем вас, Елена! Слава Богу за то, что вы сейчас вместе с нами! Мы очень рады, что можем вместе находиться, вместе общаться, делиться чем-то. Спасибо большое за ваши теплые слова и слава Богу за то, что мы можем провозглашать Его Слово, за то, что мы можем говорить о Нем, слушать, наполняться. Это большое благословение, которое, к сожалению, немногие люди сейчас имеют. Многие лишены такой возможности, поэтому давайте ценить то, что у нас есть. И давайте... Если сейчас у вас также есть какие-то трудности, слушая эту песню, будем наполняться Божьей славой, доверием Ему, потому что Господь поможет преодолеть любые испытания. Пусть в ваших буднях будет радость и надежда, дорогие друзья!

0: Час приветов и поздравлений на радио «Новая жизнь».
1: Мы получаем следующий привет. Приветствую, любимое радио, любовью нашего Господа Иисуса Христа. Шалом! Обильных благословений от Отца Небесного. Привет из города Салавата. Да благословит Господь каждого, кто слушает данную передачу, замечательного радио, и всех, кто работает на вещание прекрасной передачи. Да будет прославлен наш Господь! Передайте привет всем верующим из города Салавата, Ишимбая, Стерлитамака, Башкортостан. Пусть Господь благословит их обильными Божьими благословениями и дарует свою совершенную любовь сердцам в познание нашего любимого Господа Иисуса Христа. Приветствуем вас, передаем привет всем нашим слушателям, всем друзьям, которые присоединяются к нам, а особенно из города Салавата, Ишимбая, Стерлитамака, из Башкортостана. Давайте вместе прослушаем песню «Дух Святой».

0: Есть кому передать привет? А может, охота послушать любимую христианскую композицию? Час приветов и поздравлений.
1: По будням
0: в 16:00 по московскому времени.
2: На радио «Новая жизнь».
3: Друзья, я предлагаю немного вернуться к нашим Ефесянам. В 4 главе с 25 стиха мы читали с вами в начале эфира. Если присмотреться, то мы видим наставления от Павла, но они очень интересные. Мы часто, когда говорим о праведной жизни, о том, как правильно поступать, говорим «не делайте так, не делайте так». Эта частичка «не» стала очень привычной для нашего христианского слуха. Мы уже привыкли, что часто идет через отрицание. То не так, так не делайте и так далее. Однако Павел не останавливается просто на отрицании, а он дает наставление, что делать вместо. К примеру, кто крал, впредь не кради. Казалось бы, можно поставить точку. Для многих людей это было бы большим достижением, имея такой грех, остановить его. Но Павел продолжает дальше. «А лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Раньше ты крал, а теперь не просто должен перестать красть, а еще и жертвовать. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших». Хорошо. Никакое гнилое слово не будет выходить. Но Павел продолжает. «А только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». И это интересная мысль. Нам, как христианам, мало избавиться от греха в нашей жизни. Конечно, борьба с грехом всегда будет, и она очень тяжелая. И прощаясь с одним грехом из жизни, мы каким-то образом обнаруживаем еще и еще другие грехи, которые были до этого спрятаны от нашего взора. Но Павел говорит, что нужно не просто переставать грешить, нужно преображаться и наполняться новыми качествами характера, преображаться по примеру Иисуса Христа. Если раньше у нас был какой-то грех, нужно не просто перестать его делать, а еще и начать жить по-новому. Крали? Теперь нужно жертвовать. Лгали? Нужно оставаться честным. Каждый день мы стоим перед выбором. Говорить правду или лгать? Угасить свой гнев или позволить ему тлеть, а то и разжигаться? Быть абсолютно честным в обращении с деньгами или незаметно подворовывать у государства или работодателя? Делиться с нуждающимся или тратить средства только на себя? Говорить то, что полезно для других, или допускать в речи нездоровые элементы критики, сплетен и ропота. Быть добрым, сострадательным и великодушным, или же таить горечь, гнев и обиду. Каждый день, друзья, мы сталкиваемся с этим выбором много раз в течение дня. И эти выборы формируют наш характер, потому что один маленький выбор сегодня – в будущем превращается в привычку, привычка превращается в характер. Нам важно каждый день, каждый раз выбирать то, что одобрил бы Господь. Сейчас я предлагаю вместе с Мадлен Хайдаровой под песню «Слава тебе» прославить нашего Господа, потому что Он достойный хвалы. Аминь и Аллилуйя!

0: час приветов и поздравлений на радио «Новая жизнь».
1: И мы продолжаем наш час приветов. Нам написала Оксана. «Мир вам! Благословенного времени всем! Прошу поставить песню «Ты чудесный Бог», чтобы наше сердце пребывало в святом поклонении Ему». Слава Богу! Слава нашему Господу Иисусу Христу! Давайте вместе Его прославим. Вместе будем провозглашать в своем сердце «Ты чудесный Бог».

0: Час приветов и поздравлений на радио «Новая жизнь».
1: А следующий привет нам передает Иван. Всем привет, друзья! Пожалуйста, примите теплый привет от друзей, которые слушают вас и радуются любви Бога. Давайте вместе прослушаем песню Симона Харольского «Не вините Бога».

0: час приветов и поздравлений на радио «Новая жизнь».
1: Друзья, время нашего эфира подходит к концу. Я хотела бы поставить для вас песню Валерия Шибитова «Верю я». Друзья, верьте в Господа, укрепляйтесь в Нем, делайте выборы, исходя из того, что хотел бы для вас Господь. Не просто отдаляйтесь от зла, а прилепляйтесь к добру. Ищите добро в своей жизни, привносите его в свою жизнь и дарите добро другим людям. Пусть Божья любовь будет проявляться в ваших действиях. Дарите Божью любовь друг другу, поддерживайте друг друга. Как сказано, как мы читали сегодня, будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Я желаю вам, друзья, чтобы именно эти слова были характеристикой вашей жизни, ваших межличностных отношений, вашей дружбы, вашего общения с окружающими людьми. Будьте добры, сострадательны. Прощайте друг другу, как Бог во Христе простил вас. Всегда помните о том, что Господь нас простил. Проповедуйте это сами себе каждый день. Вспоминайте о великом чуде, которое Господь нам дал, о Его жертве, которую Он совершил, для того, чтобы мы имели спасение. Сейчас давайте прослушаем композицию Валерия Шибитова «Верю я».

0: приветов и поздравлений на радио «Новая жизнь».
1: И наш последний привет на сегодня от сестры Людмилы. Приветом пусть прозвучит песня в исполнении Анастасии Пола «Вновь твоя». Друзья, час приветов уже заканчивается, и я хотела сказать вам, что после часа приветов, после песни Анастасии, у нас будет проповедь «Кто такой Христос?». Вчера мы слушали первую часть, сегодня вторая. Поэтому оставайтесь вместе с нами, не отключайтесь. Давайте прослушаем композицию и будем наполняться Божьим Словом. А вам, друзья, я желаю обильных благословений, чтобы Господь вас хранил и подкреплял. С Богом!

0: Иисус сказал: «И познаете истину, и она сделает вас свободными». Изучайте Писание вместе с нами.
1: Послание к Колоссянам, 1 глава, с 21 по 23 стихи. Кто есть Иисус Христос? Доктор Стивен Лоссон. Вторая часть. Нет более важной темы, чем та, о которой мы сегодня будем говорить. Прямо сейчас. Мы сфокусируем все наше внимание на личности и работе Иисуса Христа. На сегодняшний день примерно 6 миллиардов людей живут на планете. И примерно 70 тысяч людей ежедневно рождаются в этот мир. В районе 2 миллионов ежемесячно. Так что 25 миллионов людей прибавляются к человеческой расе ежегодно. Установлено, что за всю историю человечества от начала до настоящего времени в целом на Земле жило в районе 60 миллиардов людей, большинство из которых прожили в бедности. Кто-то из них смог немножко повлиять на общество. И очень-очень мало тех, кто смог прославиться и стать известным за всю историю человечества. Но только один стал величайшим из всех 60 миллиардов людей, которые когда-либо жили. Никто другой в истории, кроме одного, не смог привлечь к себе больше внимания, получить больше признания и преданности от людей, и никто не был объектом большей оппозиции и критики, чем он. И в то же время никто не был объектом большего обожания и поклонения, чем тот один, кто есть Бог и человек, Господь Иисус Христос. Он жил 2000 лет назад в маленькой стране, называемой Израиль. Его родители не были известными, и он вел достаточно приземленную и простую жизнь. Но никто не смог повлиять на человеческую расу больше, чем этот один, Иисус Христос. Никто не знает, когда он точно родился, но вся человеческая история была разделена на две части, начиная со времени его вхождения в мир. Он не написал ни одной книги, но ни о ком другом не было написано столько же книг, как о нем. Здесь невозможно даже сравнить ни с кем. У него никогда не было своей армии, но миллионы последовали за ним и отдали свою жизнь ради него. Кроме одного короткого периода в его детстве, он никогда не путешествовал по странам. Но сегодня его влияние является глобальным и охватывает весь мир. Он никогда не обращался к толпе больше, чем несколько тысяч одновременно. Но его слова были переведены на больше, чем 1000 иностранных языков, и 2000 разных народностей услышали о нем. У него не было официального образования, но сегодня мы найдем 1000 разных школ, колледжей, университетов и семинарий, основанных на его имени. Он никогда не написал ни одной картины, песни или поэмы, но сегодня он является объектом огромнейшего количество картин и песен. Больше, чем кто-либо, кто вошел в человеческую расу. Абсолютно невозможно переоценить влияние и отпечаток этой единственной жизни, которую прожил Иисус Христос. Никто из нас сегодня не может позволить себе ошибиться даже на 1 или 2 градуса, не поняв точности, кто он есть. Это будет означать жизнь в незнании и в страшной темноте. Точное и конкретное знание критически важно здесь, потому что вся ваша

Апостол Павел написал послание к Колоссянам со специфичной целью, потому что к нему дошло слово, что ложное учение проникло в Колосскую церковь относительно личности и работы Христа. А это необратимая ошибка. Мой друг, если ты неправильно поймешь личность и работу Христа, тогда все остальное в твоей жизни будет тоже неправильным. Как сейчас, так и в вечности. Так что в самом начале этого послания сразу же, в первой главе, Павел усердно трудится над тем, кем является Иисус Христос. И разве вы не рады этому? Потому что это драгоценность для всех нас, святое место, где Павел так детально объясняет, строка за строкой, наставление за наставлением о том, кто такой Иисус Христос. В этом прекрасном отрывке Писания очень сжато сложены невероятно богатые истины. И эти слова являются гимном ранней церкви, который вмещал в себя теологию о Христе. Здесь мы читаем слова прославления Иисуса Христа. Возможно, это самый ярко выраженный текст, который учит нас этому. Кем является истинный Иисус Христос? В прошлый раз мы изучали стихи с 15 по 20, первой главы послания Колоссянам, где мы обнаружили первые четыре определения Христа, и сегодня будет пятое определение и окончательное. Кто такой Иисус Христос? Хочу еще раз напомнить вам все эти четыре определения, чтобы вы могли записать их для себя еще раз, потому что пятое определение, по сути, будет стоять на плечах всех тех четырех определений, о которых Павел писал до 21 стиха. Итак, первое. В 15 стихе мы говорили, что Христос есть Бог, образ Бога невидимого. И есть неимоверное количество стихов Библии, которые прямо подтверждают этот факт, как, например, Иоанна 20:28, Титу 2:13, Римлянам 9:4-5, где прямым языком говорится, что Иисус Христос есть Бог. Здесь же говорится, что Иисус является образом Бога невидимого, что значит, когда мы с вами смотрим на Христа, мы видим Бога. Так можно сказать только о Боге. Второе. В 16 стихе мы читали, что Христос есть Создатель всего. Это поразительное заявление. «Ибо им создано все». И дальше. «Все им и для Него создано». Все, что есть во Вселенной, было создано Словом, исшедшим из Его уст. И вся Вселенная существует по воле Его. Он есть всемогущий Бог, который создал все из ничего. Третье. 17 стих говорит, что Христос есть Бог Вседержитель. Все, что Он создал, Он же и поддерживает. Он есть та сила, которая обеспечивает нас всем необходимым, и Он продолжает управлять всем. Также Он контролирует и направляет всю историю человечества к своему назначенному концу. Все им стоит. Если бы не Иисус Христос, тогда все просто бы распалось и разделилось на части, и ничто не смогло бы удержаться вместе. Все физические законы, первый и второй закон термодинамики, закон притяжения, инерции и все другие законы перестали бы работать. Тогда мы с вами просто начали бы бесконтрольно вращаться в атмосфере, и вся наша жизнь превратилась бы в беспорядочный хаос, лишившись цели, намерений и смысла. У нас ничего бы не оставалось, кроме как надежды на удачу, какие-то редкие случайности. Но Иисус Христос, сидящий по правую руку Бога Отца, кому дана была всякая власть на небе и на земле, каждое мгновение – ежедневно, изо дня в день, Он держит весь мир в Своих руках. Он держит всю Вселенную в Своих руках. И последнее, о чем мы говорили в прошлый раз, так это то, что Он есть Господь, с 18 по 20 стих, глава тела Церкви. Он начаток, первенец из мертвых. Все это указывает на Его господство.

государства, его наивысшую власть и суверенитет. Через свою смерть, в 20 стихе, он примирит с собою все. Это не говорит о том, что все люди будут спасены. Об этом мы будем говорить сегодня, изучая с 21 по 23 стих. Но в 20 стихе говорится, что он приведет все в позицию подотчетности перед ним. Тогда каждое колено преклонится перед ним, и каждый язык исповедует, что Иисус Христос – Господь во славу Бога Отца. Он привел все в подчинение под ноги свои. Вот о чем говорит 20 стих. Потому что если мы решим, что там говорится об искуплении, тогда мы останемся с универсализмом. Тогда он примирился со всеми, включительно с самим дьяволом. Но 20 стих не говорит об этом. 20 стих говорит обо всем созданном порядке, что оно будет положено в подчинение и покорность под ноги Христа. Итак, мы уже сказали, что Иисус Христос есть Бог, 15 стих. Он есть Создатель, 16 стих. Он Вседержитель, 17 стих. И Он есть Господь, с 18 по 20 стих. На основании этого мы будем продолжать изучать сегодня пятое определение Иисуса Христа, которое описывается с 21 по 23 стихи. Это Спаситель, или другими словами, Примиритель. И это последнее определение истекает из первых четырех титулов. Никто не может быть Спасителем, кто не является Богом, кто не является Создателем, кто не есть Вседержитель и кто не есть Господь. Всякий другой Спаситель будет просто желающим самозванцем. Единственный, кто может быть Спасителем грешников, это Бог, который создал все, кто содержит все и кто есть Господь над всеми. Он единственный, кто достоин примирить грешников со святым Богом. Итак, изучая стихи с 21 по 23, хочу дать вам три подпункта. 21 стих говорит о нашем прежнем статусе отчуждения от Бога. Читаем. «И вас, бывших некогда, в прошлом», английский перевод. Слово «вас» относится к нам, в церкви, то есть к верующим. Это же можно было бы сказать в настоящем времени обо всех остальных людях этого мира, потому что они все еще находятся в отчуждении от Бога. Но о нас можно так говорить только в прошлом времени. Жизнь каждого верующего разделяется на две части – до Христа и после. Все мы когда-то были отчуждены от Бога, еще до спасения, через познание Иисуса Христа. Затем Павел говорит, что мы были отчужденными и врагами, указывая на наше прежнее отношение, и по расположению к злым делам говорит о наших делах до Христа. Здесь описаны наши прежние дни, и все это можно сказать о всех нас до Христа. Слово «отчуждены» указывает на наш бывший статус перед Богом. Слова «бывший некогда врагами» или «имея враждебные мысли» английский перевод указывает на наши бывшие отношения к Богу. И слова «по расположению к злым делам» указывают на наши прежние действия по отношению к Богу. Весь набор прямо здесь. Все аккуратно укладывается в эти три пункта. Это был наш статус, это было наше отношение к Богу, и такими были наши дела в глазах Божьих. И все это, чтобы подчеркнуть то, насколько отчаянно мы с вами нуждались в примирении с Богом, в спасительном смысле. Давайте рассмотрим каждое из них. Итак, слово «отчуждены». Отчуждение противоположно примирению. Примирение нуждаются только те, кто отчужден от кого-то. Быть отчужденным значит быть в стороне, быть отделенным, отрезанным от чего-то. И объектом отчуждения здесь является Бог. Каждый, кто родился в этот мир, не имеет заветных отношений с Богом. Наоборот, все, кто рождается, рождаются в состоянии отчуждения от Бога, будучи духовно отрезанными, отделенными и далекими от Бога. Вот почему нам так необходимо родиться свыше. Потому что, родившись в первый раз, все мы были отчуждены от Бога.
Ефесянам 2:12 говорит, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Это картина блудного сына, Луки 15 глава. Когда сын ушел в далекую страну, это были все мы. Мы с вами ушли надолго и далеко от Бога. Даже тогда, когда мы сидели в церкви, даже когда мы слышали Слово Божье, даже имея верующих родителей, в нашем сердце, в нашей душе мы бунтовали и были отчужденными от Бога. Это говорит нам о том, насколько Бог свят и насколько мы грешные создания. Между нами была огромная пропасть, которая отделяет святого Бога от Его грешного создания. Итак, мы с вами были отчуждены. И там же видим, что мы были врагами, с враждебным умом, английский перевод. И заметьте, что здесь не говорится, что мы были безразличными, мы не были одной ногой здесь и другой ногой там. Но все мы без исключения враждовали с Богом. И вся наша жизнь до того, как мы стали христианами, была характеризована враждой с Богом. Неверующие люди ненавидят Бога. Вы мне скажете, нет, они любят Рождество, они любят Пасху. Но я повторю вам еще раз. Они ненавидят Бога. Они ненавидят всякие моральные ограничения, которые мешают в их личной жизни. Вы можете прочитать второй псалом и увидеть там, как люди совещаются вместе против Бога. Иоанна 3, 19 и 20 говорит, что всякий, делающий злое, а это описывает грешников, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. Так что таковой есть статус каждого потерянного человека. И Павел объясняет все это, показывая нам задний фон из черного вельвета, чтобы подготовить нас к тому, что будет сказано в следующем стихе. Мы не просто нуждались в улучшении характера, пятерки с плюсом, чтобы войти в небо, но мы были совершенно отчужденными от Бога. Мы враждовали с Ним и делали злые дела. Никто не учил нас, как грешить, и как делать злые дела. Мы родились с крайне испорченной греховной природой, с наклонностью к злым делам, и мы совершали их с ненасытимостью. Вот что Павел говорит здесь. Это суммирует наше прошлое отчуждение. Не то чтобы мы просто враждовали с Богом, но еще хуже. Вы спросите, что может быть еще хуже, чем вражда с Богом? Бог враждовал с тобой. Бог есть святой Бог, и Он не может смотреть на зло с одобрением. Бог не какой-то дедушка, который сидит на небе, ожидая как бы раздать всем подарки на день рождения. Бог есть святой Бог. Бог ненавидит грех, и Бог ненавидит грешников, которые находятся вне Христа. Бог даже ненавидит всех избранных до того, как они обрели спасение через веру в Иисуса Христа. Псалом 5, 6 и 7 стих говорит, «Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие». Не только их дела и их действия Бог ненавидит. Он ненавидит личность, индивидуальность, то есть самого человека, который делает беззаконие. Он погубит говорящих ложь. Кровожадного и коварного гнушается Господь. Псалом 10, 5 стих. «Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа его». Римлянам 1:18 говорит, «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков». Здесь кто-то возразит и скажет, а что насчет Иоанна 3:16? Как Бог может ненавидеть грешников, если Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного? Но, во-первых, мы читаем в послании к Римлянам 9:13, где Бог говорит о себе такие слова: «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Если смотреть в плане вечности, спасения, искупления, существует дискриминация в спасительной любви Бога. И Божья любовь демонстрирована только по отношению к избранным. Ты скажешь, как Бог может ненавидеть неизбранных? Но мне непонятно, как Бог может любить избранных. Вот что смущает меня.
Но даже среди избранных, которых Бог возлюбил своей вечной любовью, когда они находились еще в неверии, до момента, когда они обратились к вере в Христа, не думайте, что Бог на небе смотрел на них с улыбкой на лице, потому что открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и всю неправду людей, избранных и неизбранных. И до тех пор, пока избранные на своем личном опыте не переживут эту Божью любовь, все они находятся под тенью Божьей ярости. Вот насколько вы лично нуждались в примирении с Богом, даже будучи в числе избранных Богом, до того, как вы пришли к Христу. Бог ненавидел ваш грех. Он испытывал полную и чистую ненависть к вашей оскверненной, зараженной грехом жизни. Вся любовь Божья находится исключительно в Иисусе Христе. Нет искупительной любви вне Него. Поэтому мы были избраны во Христе, предопределены во Христе, потому что это единственный способ, которым Бог мог избрать нас. Поэтому мы с вами были избраны во Христе. Так что не только мы нуждались в примирении с Богом, но чтобы Богу иметь отношение с нами, должно быть примирение с Его стороны тоже. И это подвело нас ко второму пункту, к нашему примирению в настоящее время. Первый пункт был «наше отчуждение», и второй пункт – это «наше примирение». Стих 22 говорит о большой перемене, которая произошла в нашей жизни. И мне хочется разбить этот текст, используя вопросы. Кто, что, где и почему? Начнем с вопроса «кто?» ныне примирил. Христос примирил нас. Мы не можем примириться сами. Мы не можем встретить Бога на полпути. Мы не можем сделать ничего для нашего примирения. Кто есть Иисус Христос? Он есть великий примиритель. Бог свят, а человек грешен. Огромная пропасть между нами. И есть только один путь, которым грешный человек может примириться со святым Богом. Только через личность и работу Иисуса Христа. Другого примирителя нет. Нет другого пути, чтобы примириться. Есть только один Бог и один посредник между Богом и человеком. Человек Иисус Христос. Примиритель и посредник, который примиряет обе стороны. Теперь рассмотрим вопрос «что?» «Примирил в теле плоти Его». А что значит слово «примирил»? Буквально это значит «изменить что-то». Здесь в оригинале используется интенсивная форма глагола, что указывает на великую перемену статуса двух сторон, которые пострадали от раздора и раньше стояли спиной друг к другу. Примириться означает обрести избавление от отчуждения. Примирение означает устранение вражды между Богом и грешником и установление новых отношений, мира, принятия и дружбы между нами. И все благодаря нашему примирителю. Однажды мы были в конфликте с Богом, а теперь мы наслаждаемся гармоничными отношениями с Ним. Мы переменили свою ненависть к Богу на любовь к Небесному Отцу, став Его сынами и дочерьми. Давайте на мгновение представим перед собой картину треугольника. И над верхним углом мы напишем «Бог». С левого угла мы напишем «Христос», а с правого – «Грешник». Итак, Бог, Христос и грешник. Все три связаны тремя линиями треугольника. Наше спасение настолько многогранно, что невозможно одним словом описать все чудо спасения. Давайте я дам вам несколько слов. Умилостивление. Оно относится к той линии, которая между Богом и Христом. Христос через свою смерть умилостивил Бога, и это значит, что Он успокоил праведный гнев Божий по отношению к нам. Христос своей искупительной кровью удовлетворил, успокоил, умиротворил праведный гнев Божий. Вот почему нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Теперь на той линии, которая связывает Христа и грешника, напишем «Искупление». Христос искупил нас.
Он удовлетворил требования отца, взяв наш долг на себя. Он купил нас на рынке рабов, греха, уплатив за нас величайшую цену. Петр писал: «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Это отношение Христа к нам. И на третьей линии между Богом и грешником напишем слово «примирение». Через смерть Христос примирил Бога с грешником и грешника с Богом. Христос примирил святого Бога с нечистым, отвратительным грешником и привел обоих в сладкое примирение. Третий вопрос – где? Предыдущий вопрос был «что?». Христос изменил статус наших отношений с Богом, и мы уже не чужие, но примирившись, мы имеем верные отношения с Богом. Третье. Где? Где произошло это перемирие? Следующие четыре слова «в теле, плоти, его». Вот где произошло примирение. Павел специально не говорит здесь о кресте, по причине того, что ложные учителя в Колоссах были ранним семенем гностицизма. Это была ранняя форма гностицизма, ересь, называемая доситизмом. Это название происходит от греческого слова, которое означает «казаться» или «делать вид». Так вот, доситизм или гностицизм разделял все во Вселенной на две части – на видимое и невидимое, на дух и материю. Они говорили, что все материальное является злом, и только то, что нематериальное – хорошо. Поэтому, когда они применили это ко Христу, они полностью отвергли воплощение Христа, говоря: «Бог никогда бы не стал человеком. Бог не мог принять человеческую плоть, потому что все физическое – это зло». В такой двойной системе гностицизма они отвергали полную божественность Христа и отвергали человечность Христа. Все, что у них оставалось, так это дух с маленькой буквы, или же просто призрак человека. И Павел хочет раздавить это смщением. У вас огромные проблемы, если вы отвергаете воплощение Христа и не принимаете тот факт, что у Христа было физическое тело. Потому что наказание за грех есть смерть. И если Христу предстояло умереть за наш грех, а Бог не может умереть, тогда Он должен был стать человеком, чтобы умереть. Если нет воплощения, нет и распятия. Нет распятия, нет примирения. Так что ответ на вопрос «где?» Павел говорит «в теле плоти Его». Когда Иисус был поднят на кресте, Иисус был примирителем. Когда Иисус был вознесен, пригвожденный ко кресту, послушайте внимательно, наши грехи были переложены на Христа, и отцовский гнев пал на Христа. И на этом кресте было, как если бы он взял святого Бога одной рукой и грешных людей другой и примирил нас. Он свел нас вместе, разрушив вражду между нами. И своей смертью он успокоил праведный Божий гнев против нас. Больше нету гнева против нас. Христос навсегда успокоил его. Бесконечно, в совершенстве и навечно. Он выкупил нас из рабства греха через свою пролитую кровь и примирил нас с Богом через свою плоть. Вот где. Было недостаточно крови, пролитой в Гефсиманском саду. Это совершилось на кресте. Следующий вопрос «как?» Смертью Его. Здесь смерть является ключевым словом. Было недостаточно Христу прийти в мир. Это не спасает нас. Было недостаточно Ему здесь жить. Было недостаточно совершать чудеса. Было недостаточно воскрешать мертвых. Было недостаточно давать зрение слепым, исцелять больных. Было недостаточно говорить так, как никто еще из людей не говорил до этого. Было недостаточно явить Бога нам, чтобы спасти нас. Если я должен примириться с Богом, Он должен был умереть.
Наказание за грех – смерть. В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Душа согрешающая, она умрет. Поэтому, если Христос вступится за меня и займет мое место, он должен умереть. Потому что на небе Бог повесил смертный приговор на мою голову. И вы знаете что? Смертный приговор висит над вашей головой, потому что душа согрешающая обязательно умрет. И как вы думаете, Бог говорит это на полном серьезе? Так чтобы Христу примирить меня с Богом, он должен был умереть, потому что без пролития крови нет прощения грехов. 1 Петра 3:18 говорит: «Христос пострадал за наши грехи, праведник за неправедных». 1 Коринфянам 15:3 говорит: «Христос умер за наши грехи по Писанию и был погребен». Почему такое ударение на погребение? Потому что он действительно умер. Он не просто уснул, он не потерял сознание, он действительно умер за нас. И сегодня мы можем с точностью знать об этом, потому что он был похоронен. Римлянам 5:6. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых». Римлянам 5:8. «Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Опять и опять и опять ударение на смерть Христа вместо нас. Подумайте об исходе такой смерти. Христос сказал «совершилось», и примирение произошло. Подумайте о том, насколько достаточной была его жертва. Нам здесь абсолютно нечего добавить. Подумайте об эксклюзивности его смерти. У нас больше нет нужды в другом примирении, чтобы обрести правильные отношения со святым Богом. Подумайте о вечности такого примирения. Примирившись с Богом один раз, мы уже никогда не будем отчужденными от Него. Подумайте о суверенитете Христа. Умерев за своих людей на кресте однажды, Он смог навсегда примирить нас с Богом. И вопрос, почему? Почему Иисус умер? С теологической точки зрения мы можем найти 10 ответов. Вот один из них. В самой середине 22 стиха находится слово «чтобы», которое указывает на намерение в смерти Иисуса Христа. Здесь находится причина, для чего Он умер, чтобы представить нас перед Небесным Отцом. То ли после смерти в момент нашего прибытия на небо, то ли во время второго пришествия. Здесь идет речь об официальной презентации, когда каждый из нас будет представлен перед Отцом. Никому из нас не придется вытаскивать себя из гроба, чтобы затем прятаться от него. Но каждый из нас будет представлен перед Богом, сидящим на его троне. Вот в чем заключается вся слава Евангелия. Нет никакой вести лучше и быть не может, чем то, что мы были однажды отчужденными от Бога, враждовали с Ним, делали злые дела, но благодаря только самостоятельной работе Иисуса Христа на кресте, где Он умер вместо нас, за таких грязных и нечистых грешников, как ты и я. И однажды Он представит нас перед Отцом. Заметьте эти три слова. Полная противоположность тому, о чем мы читали в 21 стихе. «Отчужденные, враги и делающие злые дела». Посмотрите на эти три слова в 22 стихе. «Святые и непорочные и неповинные». Как вы считаете, есть ли сила в крови Христа? Есть ли сила в смерти Христа за нас? Невозможно достичь больших перемен, чем эти. Просто невозможно. Святыми значит быть очищенными от всякой нечистоты и быть одетыми в праведность Христа. Без этого мы не можем предстать перед Небесным Отцом. Мы были бы осуждены, отвержены, брошены на вечное поругание, если бы не Христос, примиритель, который представляет нас святыми, чистыми, без всякого пятна и порока, неоскверненными благодаря Его крови. В этом и заключается наше истинное примирение. Следующее слово «непорочными» означает быть без морального пятна,
без какого-либо порока или недостатка. Весь мой долг был уплачен сполна. И последнее слово – неповинными. Быть безупречными. Знаешь, что это значит? Это значит, что теперь никто не может осудить нас на небе. Должна сказать, что дьявол постоянно клевещет на небе на нас и на наших братьев. День и ночь о наших грехах. Мы с вами даже половины не знаем. Римлянам 8:33 говорит: «Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает?» Мы были освобождены от всех притязаний. Мы свободны от всех обвинений. Бог говорит: «Придите и рассудим, — говорит Господь, — если будут грехи ваши, как багряное, как снег, убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну, убелю. И вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Работа примирения была совершена еще тогда, когда мы были врагами Богу и враждовали с Ним. Христос примирил нас силой Своей смерти и кардинально изменил наш статус перед Богом через веру в Христа и доверие Ему. Кто-то из вас может чувствовать себя сейчас неловко и посчитает такой разговор чрезвычайно фанатичным. Я не пришел сюда, чтобы слушать об отчуждении, о вражде. Я просто хочу, чтобы меня побрызгали духами. Я хочу слушать только позитивный и сладкий разговор. Хорошо, иди в ад. Потому что это статус каждого из нас на момент прихода в этот мир. И поэтому так славно для нас слышать о Примирителе, который сделал нас святыми, непорочными и неповинными перед Господом. И если вас ни капли не беспокоит ваша отчужденность и вражда с Богом, тогда уходите. Мы здесь не для того, чтобы играть в игры с вами, но для того, чтобы донести вам Божье Слово. Раньше была вражда, а теперь примирение, которое было подарено нам Бога-человеком, Господом Иисусом Христом. И последний стих 23. Наша личная уверенность в спасении. Мы все хотим знать, что это реальность в нашей жизни, разве не так? Мы не хотим поставить только пальцы стоп у узких ворот, так и не войдя в них. Мы не можем смотреть на других, как они спасаются, и сами остаться без спасения. Мы не хотим оставаться в неведении или в самообмане относительно спасения. Все мы хотим иметь уверенность в том, что это действительно является реальностью в нашей жизни, разве не так? Так вот, 23 стих говорит о нашей личной уверенности. Здесь мы находим ответ на вопрос, как я могу узнать, если примирение с Богом произошло в моей жизни? Как мне узнать, что моя вера является спасительной верой и что она реальна? Павел говорит нам об этом в 23 стихе, где он проделывает работу евангелиста и пастора. Так что он говорит в 23 стихе «если». Это слово «если» должно привлечь ваше внимание. Вы примирились, если. Вы уже не отчуждены, если. Если вы умрете сегодня, вы предстанете перед Богом святыми, непорочными и неповинными, если. Если ваша вера в Христа является настоящей, неподдельной и реальной. Есть вера притворная, есть вера, которой недостаточно, чтобы спастись. Существует вера, которая не что иное, как только интеллектуальное или умственное соглашение. Она может даже сопровождаться эмоциональными, теплыми чувствами. Но если нет доверия воли, тогда это не есть истинная спасительная вера. Иакова 2:19 говорит: «И бесы веруют и трепещут». Тогда какие же признаки у настоящей веры? У нее есть много признаков. Мы можем обратиться к первому посланию Иоанна и найти там 11 показателей, которые сопровождают истинную спасительную веру. Но здесь находится один ключевой компонент, определяющий истинную спасительную веру, которая по праву связывает нас лично с Христом. Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере. Здесь под словом «вера» подразумевается не наша личная вера, но христианская вера и неразрывно связанные с ней христианские доктрины, истина Евангелия и истина о Христе. Здесь речь идет об объективной вере,
а не о субъективной вере. Пребывание, или английский перевод «продолжение в вере», говорит о настойчивости и переносимости объективной христианской веры, что означает, если тебя возможно было увести в сторону от личности и работы Христа, так что тебя затянуло в лжеучение доцетизма или гностицизма о Христе, это является чистым доказательством того, что ты изначально не был спасен. Твоя вера была самовнушением, она не была дана тебе свыше, и Дух Святой не запечатлил ее в твоем сердце. Потому что если бы у тебя была истинно спасительная вера, ты бы продолжал пребывать в ней, несмотря на умножение лжеучителей вокруг тебя. 1 Иоанна 2:19 говорит: «Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то показалось, что не все наши». Если ваша вера угасла еще до финишной полосы, она изначально не была настоящей. Взлетев в небо, как ракета, она упала вниз, как камень. И все потому, что она не была реальной. И совсем не важно, как вы начали забег внешне. Важно, как вы его закончите. А точнее, если вы не закончите свой забег, тогда вы его никогда и не начинали. Итак, Павел говорит, если только пребываете в вере. Стойкость веры в конечном счете и есть подтверждение спасения. МакАртур говорит, что истина и время идут рука в руке в течение длительного времени, продолжая в поисках христианской истины и личной святости. Итак, Павел говорит, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере. Тверды и непоколебимы значит стоять на основании здания, стоять на твердом фундаменте христианской истины. Вот почему так необходимо проповедовать веру и истину. Чтобы те, кто действительно избран, кто действительно знает Бога, имели твердое основание их веры. Вот почему мы не проповедуем о том, как вам лучше провести свой отпуск. Вот почему мы не проповедуем то, как сегодня стать счастливым. Потому что это не вера. Слишком легко делать вид, что вы верите, при том не имея веры. Дальше Павел говорит: «И не отпадете от надежды благовествования, не отступите от надежды Евангелия», английский перевод, имея в виду, не обратитесь к другим ложным учениям о Христе. Дальше читаем: «Которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем». Евангелие нужно объявлять повсюду, провозглашать, его необходимо учить, и Павел признает это, говоря, что вы спасены, если действительно, услышав благую весть Евангелия, вы были крепко утверждены, закреплены в Господе суверенной благодатью. Павел говорит, что он сделался служителем благовествования или Евангелия. Примирение – это работа Спасителя. Он есть Бог, и Он единственный, кто может спасти нас от Бога и для Бога. Он есть Творец. Он создал нас для Себя, и Он единственный, кто может сделать из нас новое творение. Он есть Вседержитель, и Он есть Господь. Он единственный, кто может примирить нас с Отцом и представить нас святыми и непорочными перед Ним. В 1860-х годах правительство Америки взялось за монументальную и сложнейшую задачу – соединить железной дорогой два берега – берег Тихого и Атлантического океана, чтобы кораблям не нужно было плавать через нижние проливы Южной Америки, чтобы им не нужно было плыть до Панамы и затем перетаскивать все через континент в Калифорнию. И, наконец, Конгресс принял решение выделить много миллионов долларов на этот проект, чтобы нанять тысячи иммигрантов и построить железную дорогу. Тогда началось соревнование в Омаха, Небраске с одной стороны и в Сакраменто, Калифорнии с другой стороны, чтобы посмотреть, кто выиграет. И они встретились в штате Юта. Тогда была огромная церемония,
когда последний гвоздь был вбит в рельс железной дороги. И когда это совершилось, повсюду разнеслись новости. По всей Америке телеграфы передавали, что последний гвоздь был забит, и две стороны стали одной. Вот что произошло на кресте. Только вся работа была совершена небесами, и не было попытки встретиться посередине, так как все мы бежали от Бога, мы были врагами Его и участвовали в злых делах. Бог сам проделал работу спасения через Своего Сына Христа, который примирил нас с Отцом на кресте и сказал: «Совершилось». Нет другого пути для примирения, кроме как через Его плоть. Наш великий Спаситель. Наш великий Спаситель. Наш славный Спаситель взялся за это дело в полном одиночестве через пролитие Своей крови, когда ржавые кости вбивались в Его руки и когда копьем пронзили Ему ребра. Это совершилось через смерть в Его теле, где Он взял руку святого Бога и руку грешного человека и примирил нас. И верой в Христа те, кто однажды были Его врагами, теперь сыны и дочери, и друзья Божьи, благодаря Христу. Призовите Его имя, потому что все другие основания — это здание, построенное на песке.

0: Радио «Новая жизнь». Настоящая жизнь.
1: Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог ваш научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею. Дабы ты боялся Господа Бога твоего, и все постановления Его, и заповеди Его, которые сегодня заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои. Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнить это, чтобы тебе хорошо было и чтобы вы весьма размножились. Как Господь Бог отцов твоих говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед. Сии суть постановления и законы, которые заповедал Господь Бог сынам Израилевым в пустыне по исшествии их из земли египетской. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем и в душе твоей. И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Когда же введет тебя Господь Бог твой в ту землю, которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться, тогда берегись, чтобы не обольстилось сердце твое, и не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и к Нему прилепись, и Его именем клянись. Не последуйте иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас, ибо Господь Бог твой, который среди тебя, есть Бог-ревнитель, чтобы не воспламенился гнев Господа Бога твоего на тебя, и не истребил Он тебя с лица земли. Не искушайте Господа Бога вашего, как вы искушали Его в Массе. Твердо храните заповеди Господа Бога вашего и уставы Его и постановления, которые Он заповедал тебе, и делай справедливое и доброе пред очами Господа Бога твоего, дабы хорошо тебе было, и дабы ты вошел и овладел доброю землею, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим, и чтобы Он прогнал всех врагов твоих от лица твоего, как говорил Господь. Если спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря, что значат сии уставы, постановления и законы, которые заповедал вам Господь Бог ваш, то скажи сыну твоему, рабами были мы у фараона в Египте, но Господь Бог вывел нас из Египта рукою крепкою и мышцею высокою. И явил Господь Бог знамения и чудеса великие, и казни над Египтом, над фараоном и над всем домом его и над войском его пред глазами нашими. А нас вывел оттуда Господь Бог наш, чтобы ввести нас и дать нам землю, которую Господь Бог наш клялся отцам нашим дать нам. И заповедал нам Господь исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Господа Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь. И всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди закона пред лицем Господа Бога нашего, как Он заповедал нам».

делайте мессиями людей, способными спасать от одиноких.

0: Момент истины. Практическое богословие.
1: Апостол Павел нередко покидал места, где служить ему было проще и легче, и шел туда, где было труднее и опаснее, ради спасения грешников. Во втором послании к Тимофею 2:10 он говорит: «Я все терплю ради избранных, чтобы они получили спасение во Христе Иисусе». Румынский пастор, пострадавший от коммунистического правительства и высланный из страны в 1981 году, так комментирует эти слова Павла: «Если бы я остался служить пастором в богатой и спокойной Антиохии, в прекрасной церкви, имеющей в своей среде пророков и получившей так много благословений, никто бы в Малой Азии и Европе не обратился бы к Богу. Чтобы принести им весть о спасении, я должен был смириться с тем, что меня побивали палками, плетьми и камнями и считали отбросом общества. Я должен был смириться с тем, что становлюсь, по сути, ходячей смертью. Но когда я ходил израненный и обессиленный, тогда люди замечали во мне любовь Божью. Через меня они слышали весть о кресте и получали спасение. Если мы не можем пойти на риск и выйти из процветающей церкви, чтобы взять на себя крест, люди не услышат вести о спасении. Конечно, вы понимаете, что выход из церкви для того, чтобы отправиться в миссионерскую поездку, должны делать не все желающие, а только те, кто имеет определенные дары, подтвержденные церковью и уполномочен ей. Далеко не каждый способен быть миссионером и основывать новые церкви. Но зато каждый может не искать своего, не стремиться в служении к тому, что проще, легче, по-человечески престижней, а заниматься в первую очередь тем, что угодно Богу, что выгоднее для интересов Его дела. Например, душепопечитель. Он может работать не только с теми, с кем ему легко и работается в удовольствие, но и с трудными людьми, с теми, кто обладает трудным характером, с бесчинными, буйными. Сюда можно добавить и необходимость обличать упорствующих в грехе и применять церковную дисциплину, когда мы делаем не то, что по-человечески хотим, а то, что велит Бог. Проповедник может выбирать не только те темы для проповеди, которые делают его популярным, всеми любимым, но и затрагивать трудные темы, обличающие, разоблачающие грех, разоблачающие человеческую религию, законничество, пустые традиции, тайные грехи, выводящие на свет самые темные уголки мышления. Служащий даром служения может не только стремиться к работе, которая у всех на виду, но и стремиться делать какой-то незаметный труд или труд, считающийся наименее престижным. Не пытайтесь идти по пути наименьшего сопротивления. Задача не в том, чтобы делать что-то легкое и избегать трудностей. Задача в том, чтобы быть послушным Богу. Вот что самое главное. Будьте готовы делать то, к чему призывает вас Бог, а не заниматься тем, что требует просто меньшей жертвенности, меньшей посвященности, меньшей самодисциплины и меньших усилий.

Выводы из воскресения Христова. И из воскресения Иисуса Христа следует много, очень много замечательных выводов. Но сегодня мы остановимся с вами на двух. Во-первых, воскресение оправдывает Христа. Другими словами, некоторые думали, что раз Христос умер на кресте, так могло случиться только потому, что Он этого заслужил. Его объявил виновным римский суд. И даже в Ветхом Завете утверждается, что каждый, повешенный на древе, проклят перед Богом. Но выходит так, он умер не как человек, проклятый за свой грех. Нет, он взял на себя грехи других людей, и эта жертва оказалась угодной Богу, и Бог воскресил его из мертвых. Поэтому воскресение – своего рода оправдание. Это несомненное доказательство того, что Бог согласился с предсмертными словами Иисуса «свершилось». Его Отец согласился. Совершился искупительный подвиг, и Отец оправдал Христа, воскресив Его. Воскресение также свидетельствует о том, что Евангелие не обходит стороной вопрос человеческой телесности. Некоторые считают, что в конце времен мы станем бесплотными духами, никак не связанными со своими земными телами. Но одна из основополагающихся христианских истин заключается как раз в том, что в новом мире, который станет нашей конечной целью, где будет новое небо и новая земля, в доме праведности, существование не будет исключительно небесным. Это будет земное существование. Будет новое небо и новая земля, и наши тела воскреснут, как и тело Христа. Это один из главных доводов в 1 Коринфянам 15 главе. Апостол Павел утверждает, что если Христос воскрес из мертвых во плоти, хотя это и было несколько странно и удивительно, но до Него можно было дотронуться, с Ним можно было говорить, Его можно было видеть, он мог есть человеческую пищу. То и мы, окончательно воскреснув в день суда, придя в свое окончательное состояние, обретем воскресшие тела, как и Христос. Это наша конечная цель. Поэтому его воскресение – начало того, что часто называют всеобщим воскресением в конце времен. Все воскреснут или для жизни – или для осуждения, потому что по природе своей люди созданы быть в теле. Кроме того, благодаря воскресению мы понимаем, какой будет жизнь, каким будет существование за пределами земной жизни. Мы не должны думать, что христианство просто решает наши земные проблемы. Нет. Конечная цель христианства лежит за пределами этой жизни. Когда мы становимся старше, когда у нас редеют волосы, начинают ломить суставы или подкрадывается старческий склероз, тогда существование после воскресения начинает казаться очень хорошей мыслью, потому что наша надежда не в том, чтобы дотянуть до 70, 80 или даже до 90 лет. Наша надежда в том, чтобы в итоге воскреснуть и обрести тело, как обрел тело воскресший Христос. Он первенец из умерших. Его воскресение – только начало. Он приобрел воскресение и для нас, и мы следуем за Ним, чтобы присоединиться к Нему в жизни после воскресения. Это будет полноценное существование во плоти на новом небе и на новой земле, в доме праведности. Именно поэтому 1 Фессалоникийцам 4 глава, великая глава, посвященная воскресению, заканчивается этими словами. Итак, утешайте друг друга этими словами.

0: Молитва пуритан.
1: О источник всякого блага, разрушь во мне всякое превозношение, сокруши гордыню в прах и развей ее по ветру. Уничтожь во мне все, что остается от мнимой праведности. Всели истинное смирение духа. Умоли, дабы я ненавидел самого себя, испытывал отвращение к себе самому. Открой во мне источник слез покаяния. Сокруши меня, а затем перевяжи мои раны. Так мое сердце станет подготовленным жилищем для моего Бога. Тогда Отец сможет сотворить обитель свою во мне. Тогда благословенный Иисус сможет приблизиться ко мне со своим исцеляющим прикосновением. Тогда Дух Святой сойдет ко мне с освящающей благодатью. О, Святая Троица, три лица и единый Бог, обитай во мне, как в храме, освященном к славе Твоей. Когда Ты рядом, зло не может пребывать в моей жизни. В общении с Тобою полнота радости. Твоя улыбка несет мир моей совести. Когда я рядом с Тобой, никакие страхи не нарушают моего покоя. Никакие тревоги не лишают меня душевного равновесия. С Тобою мое сердце расцветает, источая благоухание. Соделай меня посредством покаяния достойной обителью, где бы Ты благоволил пребывать. Ничто не превозможет Твои силы. Нет ничего, что было бы слишком трудным для Тебя. Нет такого блага, которое Ты не мог бы дать. Бесконечна Твоя мощь, безгранична Твоя любовь, безмерна Твоя благодать. Славно Твое спасительное имя. Пусть ангелы поют для кающихся грешников, возвратившихся блудных сынов, исправивших пути свои отступников, выпущенных на свободу пленников сатаны, прозревших слепых, исцеленных от сокрушения сердец. Для тех, кто отказался от своей воображаемой праведности, религиозных формалистов, оставляющих прибежище лжи, невежд, просвещенных светом истины, и святых, назидаемых святейшей вере своей. У великого Бога я прошу великого. Аминь.

0: Радио «Новая жизнь». Дыхание твоей веры.
1: Книга Иова. Глава 21. В ваших ответах одна ложь. Вы слушайте внимательно речь мою, и это будет мне утешением от вас. Потерпите меня, и я буду говорить. А после того, как поговорю, насмехайся. Разве к человеку речь моя? Как же мне и не малодушествовать? Посмотрите на меня и ужаснитесь, и положите перст на уста. Лишь только я вспомню, содрогаюсь, и трепет объемлет тело мое. Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки? Дети их с ними перед лицом их, и внуки их перед глазами их. Домы их безопасны от страха, и нет жезла Божия на них. Вол их оплодотворяет и не извергает. Корова их зачинает и не выкидывает. Как стадо выпускают они малюток своих, и дети их прыгают. Восклицают под голос тимпана и цитры, и веселятся при звуках свирели. Проводят дни свои в счастье и мгновенно нисходят в преисподнюю. А между тем они говорят Богу: «Отойди от нас! Не хотим мы знать путей твоих!» Что Вседержитель, чтобы нам служить Ему, и что пользы прибегать к Нему? Видишь, счастье их не от рук их. Совет нечестивых, будь далек от меня. Часто ли угасает светильник у беззаконных, и находит на них беда, и он дает им в удел страдания во гневе своем? Они должны быть, как соломинка перед ветром, и как плева, уносимая вихрем. Скажешь: Бог бережет для детей его несчастье его. Пусть воздаст он ему самому, чтобы он это знал. Пусть его глаза увидят несчастье его, и пусть он сам выпьет от гнева Вседержителя. Ибо какая ему забота до дома своего после него, когда число месяцев его кончится? Но Бога ли учить мудрости, когда он судит и горних? Один умирает в самой полноте сил своих, совершенно спокойный и мирный. Внутренности его полны жира, и кости его наполнены мозгом. А другой умирает с душою огорченную, не вкусив добра. И они вместе будут лежать во прахе, и червь покроет их. Знаю я ваши мысли и ухищрения, какие вы против меня сплетаете. Вы скажете: где дом князя, и где шатер, в котором жили беззаконные? Разве вы не спрашивали у путешественников и не знакомы с их наблюдениями, что в день погибели пощажен бывает злодей, в день гнева отводится в сторону? Кто представит ему пред лицо путь его? И кто воздаст ему за то, что он делал? Его провожают ко гробам, и на его могиле ставят стражу. Сладки для него глыбы долины, и за ним идет толпа людей, а идущими перед ним нет числа. Как же вы хотите утешать меня пустым? В ваших ответах остается одна ложь.

0: Молитва пуритан.
1: О Боже, моя преизобильная радость, когда я воспеваю Тебе хвалу, преображается сердце мое, ибо Ты источник радости, и благословляешь душу, что радуется в Тебе. Но из-за противления сердца моего я не всегда могу восхвалять Тебя как должно, и все же я всегда буду находить покой в мыслях о Твоих совершенствах, благости и вечной любви. В Иисусе Ты — предмет невыразимой радости, и я испытываю великую радость при мысли о Тебе. Но, Господи, иногда я оказываюсь врагом Твоим. Мое естество восстает против Тебя и удаляется от Тебя. Хотя Ты обновил меня, порочные побуждения вызывают во мне противление Тебе. Помоги мне превозносить Тебя со всякой покорностью сердца, усердно исследовать и испытывать себя, вопрошать себя, истинно ли я рожден свыше, истинно ли дух мой есть дух чад Твоих, истинно ли печали мои те, от которых разрываются сердца в раскаянии, истинно ли мои радости суть радости веры, истинно ли упование мое на деяния Христовы действует любовью и очищает душу? Даруй мне пожинать сладостные плоды веры в тайниках души моей и в жизни моей среди людей. Обвяжи узами любви сердце мое, держи меня и не отпускай. Пусть раны Спасителя значат для меня больше, чем жезл владык. Дай мне любить Тебя любовью, которая все покрывает и все объемлет, дабы я не нарушал своего непорочного единства с возлюбленным. В моем естестве есть еще очень много незавоеванной земли. Изгони бичами покупающих и продающих из храма души моей. И дай мне вместо осквернения чистые желания и томление о совершенной святости.

Дерево жизни стоит среди рая, и я с любовью плоды собираю. Чувствую сердцем, как сильно ты любишь, дай

может быть радостью, может быть болью, дай познавать тебя. Дай познавать мне, Господь, твою волю. Знаю, ничто не сравнится с любовью, может быть радостью, может быть болью, дай

Почему мы не молимся? Причина четвертая. А я слишком озлоблен, чтобы молиться. Невозможно, живя в этом мире, не столкнуться с несправедливостью, полным отсутствием честности. Многие из нас, когда их лично это не касается, реагируют на данный грех с разумным спокойствием, помня, что в конце концов это падший мир. Но когда несправедливо или нечестно поступают с нами, то реакция может оказаться совершенно иной. У вас может появиться желание отомстить, или, по крайней мере, вы разозлитесь, горечь проникнет в ваше сердце и появится искушение посплетничать. Такие грехи превращают нашу молитву в простую формальность, и в итоге такой грех может привести к прекращению молитвенной жизни. «Разве можно ожидать от меня, что я буду молиться после того, как со мной так обошлись?» Приходится иной раз слышать. Или «Не говорите мне о молитве за врагов, я прекрасно знаю, что мешает моему продвижению по службе». Полжизни уходит на ненужные оценки того, как воспринимают вас окружающие. В настоящей молитве просто нет места в атмосфере жалости к себе и озлобленности на других. Многие из нас не желают молиться, ибо знают, что правильная библейская молитва заставит противостать излюбленному греху. Очень тяжело молиться страстно и усердно за человека, поведением которого гораздо приятнее возмущаться. Что об этом говорит Бог? Закончив молитву «Отче наш», Иисус добавляет: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». В другом отрывке он говорит: «И когда стоите на молитве, прощайте. Если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Смысл не в том, что прощаем мы заслуживаем прощения Отца, а в том, что прощая других, мы показываем, что действительно хотим прощения Отца. Так мы доказываем истинность своего покаяния. Христиане не должны относиться к Богу так, будто они бегут вместе с Ним на равных по одной беговой дорожке и поэтому могут пользоваться Его благословениями, не подчиняясь Его дисциплине. Зная, что мы грешники, нуждающиеся в прощении, мы понимаем, что просить о прощении, не прощая других, это дешевое религиозное лицемерие. Мы можем посмотреть на свою озлобленность не только как люди, нуждающиеся в прощении, но и как уже прощенные. Библия говорит: «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Мы получили бесценное прощение от Христа, понесшего нашу вину. Какое право тогда мы имеем не прощать других?

0: Вестминстерский краткий катехизис.
1: Третья заповедь гласит: «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Эта заповедь требует святого и благоговейного употребления Божьих имен, званий, свойств, постановлений, слова и дел. Псалом 67, 5. «Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите шествующего на небесах, имя Ему – Господь, и радуйтесь пред лицом Его». Откровение 15:3-4. «И поет песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: «Великие чудны дела Твои, Господи Боже, Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь святых. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Малахия 1:11-14. «Ибо от востока солнца до запада велико будет имя Мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени Моему чистую жертву. Велико будет имя Мое между народами, говорит Господь Саваоф. Проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, и он дал обет, а приносит в жертву Господу поврежденное, ибо Я царь великий, и имя Мое страшно у народов». Псалом 137:1-2. «Славлю Тебя всем сердцем моим, перед богами пою Тебе, что Ты услышал все слова уст моих. Поклоняюсь перед святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего».

0: учение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: Божественное провидение – это уникальнейшая способность Бога управлять миллиардами процессов одновременно, происходящими во Вселенной, направляя их к достижению определенной им цели. И мы это видели в жизни Иосифа, когда его братья возненавидели сначала, потом братья продали его, потом нужно было в это время проходить этому мадианитянскому каравану купцов, потом этим мадианитянам нужно было привести Иосифа на определенный рынок. В это же время должен был Потифар прийти именно туда, для того, чтобы купить себе раба. Потифар должен был заинтересоваться именно Иосифом, чтобы Иосиф попал в его дом. И там дальше должна была быть его жена похотливая. И вся эта история. И в конце концов Иосиф должен был попасть в тюрьму. И там встретиться с виночерпием и хлебодаром, которые видели сны, и хлебодар, вернее, виночерпи должен был потом забыть о той просьбе, которую Иосиф... Я вкратце пересказываю вот эту историю, в которой, заметьте, тысячи факторов сходятся воедино, и они сходятся к одной финальной точке. Иосиф, когда видит все это, он говорит, Бог все это организовал, чтобы сохранить жизнь большому количеству людей. В жизни Иосифа была одна особенность. Он это замечал. Живя, он не просто плыл по течению, зная, что Господь приведет в конце концов к хорошему результату. Он видел это. Он осознавал это. И это оказывало на него влияние. Вот сегодня я хотел бы поговорить о том, какое влияние божественное провидение или осознание божественного провидения оказывало на сердце Иосифа, на его личность. И это видно в этих стихах. Это очень важные штрихи, которые нам нельзя упустить. Вот одна из целей создания людей как раз и заключается в том, чтобы люди способны были реагировать на Божью славу. Вот есть несознательные животные, животные, которые не могут осознавать себя, и они не могут сознательно славить Бога. Человек создан таким образом, что у человека есть способность посмотреть на то, что Бог делает, оценить это и сформировать к тому, что Бог делает, и к Богу определенное отношение. Мы живем так постоянно, и мы пользуемся этим очень часто. Когда вы оцениваете, что сделал ваш ребенок, вот он делает первые шаги, и вы это оцениваете, и вы радуетесь, восхищаете, и вы его хвалите, и вы расскажете всем, пошел, сделал первые шаги. Вот. Или тогда, когда ваш ребенок получил диплом в престижном университете, вы радуетесь. Радуйтесь и говорите, смотрите, какой умный, смотрите, какой трудяга, он так много вложил. Вот это естественное качество людей. Так вот, это качество было создано Богом для того, чтобы мы прежде всего восхищались Богом и Его делами. Вот почему, если вы посмотрите на книгу «Псалтырь», вы сможете увидеть огромное количество псалмов, которые просто перечисляют дела Божьих рук. Знаете, для чего это сделано? Для того, чтобы люди могли останавливаться и поднимать взор от самих себя, от своей жизни, поднимать взор на небо и видеть, это Господь делает. И восхищаться им, и благодарить его. И вот когда этого не происходит, это имеет катастрофические последствия. В первой главе послания к римлянам известный текст описывает эти последствия. С 21 стиха, посмотрите, сказано о неверующих людях, но процесс один и тот же. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили? То есть, когда мы соприкасаемся с великими Божьими деяниями и безразличны к ним, и не замечаем их, это не вызывает в нас восхищения. И мы не благодарны Богу, мы не осознаем, что это мы имеем от Господа. Что это Его рука сводит все воедино и приводит нас к вот этой чудесной точке, что мы дышим, что мы живем, что у нас есть так много благ самых разных. Как они, познавши Бога, соприкоснувшись с очевидностью Божьего действия, посмотрите, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих. И омрачилось несмысленное их сердце. Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный славному тленному человеку. Но это очень важный элемент, когда сдвигается вектор славы. Когда люди перестают видеть Бога в Его величии, в Его славе, и начинают видеть славу людей, свою собственную или славу других людей в отрыве от Божьей славы. Это ведет к катастрофе. Это не просто безобидное дело. Это ведет к катастрофе. Эта катастрофа описана здесь, посмотрите, в конец 23 стиха. «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». То есть, отказываясь восхищаться славой Божией. Как отказываться? Люди просто забывают об этом, они безразличны, они не фокусируются на этом, они перестают видеть Бога и Его руку. Они перестают осознавать, что все, что мы имеем от Господа, это перестает восхищать нас, оно перестает сокрушать наше сердце. Мы воспринимаем это как само собой разумеющееся. И вот когда это происходит, то Бог предает людей похотях во власть, в рабство их похотям, похотях сердец их нечистоте. История Иосифа из книги «Бытие» говорит нам о прямо противоположном действии. Вот это пример человека, который, живя, причем в трудных обстоятельствах, находясь в самых сложных обстоятельствах, этот человек, он постоянно осознавал и видел Божье присутствие. Вот божественное провидение, оно не просто так существует. Оно существует, чтобы мы видели его, чтобы мы оценивали его, чтобы мы восхищались им, чтобы оно действовало в нашей жизни. Иосиф видит славу Божию во всех этих событиях, которые с ним происходили. И это созерцание Божьего величия оказывает на него удивительное действие. Давайте прочитаем еще раз эту историю перед тем, как мы посмотрим на то, что же произошло в сердце Иосифа в результате его созерцания Божьего провидения. «И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали, что если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали. И послали они сказать Иосифу, отец твой перед смертью завещал, говоря, так скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога отца твоего». Иосиф плакал, когда ему говорили это. Пришли и сами братья его и пали пред лицом его и сказали, вот мы рабы тебе. Братья беспокоятся о своей жизни, это вполне понятно, но вот ответ Иосифа был совершенно неожиданным для них. И причина, почему этот ответ прозвучал, была в том, что он исходил из глубокого понимания Бога и роли Бога во всей этой истории, во всей их жизни. Это было то, чем Иосиф радикально отличается от братьев. Заметьте, чем наполнены сердца братьев, чем они движимы. Они движимы, забывая о Боге. Они не знали Его. Бога не присутствовало. Осознания Бога не было в их жизни. Поэтому практически их действия, оценки измерялись совершенно другим. Но Иосиф радикально отличается. Посмотрите, и сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших. И успокоил их, и говорил по сердцу. Как вы видите, божественное провидение и отношение Иосифа к этому провидению играет ключевую роль в отношении Иосифа к братьям. В заключение

отца его, жил же Иосиф всего 110 лет, и видел Иосиф детей у Ефрема до третьего рода. Также и сыновья Махира, сына Манасина, родились на колени Иосифа. И сказал Иосиф братьям своим: «Я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли этой в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову». И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: «Бог посетит вас, и вынесите кости мои отсюда». И умер Иосиф в 110 лет, и набальзамировали его, и положили ковчег в Египте. Кстати, Иаков и Иосиф были только двое из евреев, которых из патриархов, которых бальзамировали. Это был египетский обычай, они делали это через сложную церемонию. Вот, евреи хоронили сразу. Когда умер человек, сразу же хоронили. Вот, но здесь мы видим, это практика египетских обычаев. Моисей подчеркивает наиболее важное, что нам нужно знать об Иосифе. Он подчеркивает его характер, он подчеркивает его веру. Как мы уже говорили, Иосиф отличается от своих братьев тем, что во всем происходящем в его жизни он видит руку Божию, и это оказывает на него колоссальное влияние. Кстати, это одна из главных точек нашей духовной борьбы, дорогие мои. В жизни каждого из нас у нас есть множество информации, которая отрывает наше сознание от понимания реальности Бога, от понимания того, кто Он есть, от понимания глобальности Его планов, от понимания того, что наша жизнь принадлежит Ему, и мы через завет с Иисусом Христом, мы находимся вот в этом состоянии, в котором нам гарантировано благо, благо наивысшее, которое можно иметь. Дьявол в это же самое время делает все возможное для того, чтобы мы забыли об этом. Мы забываем об этом через разные вещи, через всякие земные удовольствия, через суету. Заметьте, как Римлянам 1 глава написано: «И осуетились в умствованиях своих». Через всякие разные вещи, которые... Они не греховные сами по себе, они просто... Их задача, дьявольская задача, чем угодно вытеснить мысли о Боге из нашего сознания. И когда мысли о Боге уходят из нашего сознания, тогда в нашей жизни теряется главный ориентир. Вот это главная точка духовной борьбы для каждого из нас. Интересная вещь, что когда человек перестает мыслить о Боге, он еще не в грехе. Он еще не делает что-то явно греховного. Но у него уже заложен фундамент для того, чтобы тогда, когда он соскользнет в грех, он не заметил этого, во-первых, и, во-вторых, у него не было силы противостоять греху. Это очень тонкая дьявольская стратегия. И вот для того, чтобы бороться с ней, нам нужно посмотреть на Иосифа и посмотреть на его отношение к Богу и к божественному провидению. Вот почему важно богоцентричное мировоззрение. Вот почему очень важна богоцентричная жизнь. Вот почему этому нет альтернативы. Это не просто богословие. Это реальная практика жизни. Это направление жизни. Это тип жизни. История Иосифа показывает три практических сферы, на которых мы обратим внимание, которые были непосредственно связаны с осознанием Божьего присутствия в его жизни. Самое первое. Божественное провидение или осознание божественного провидения, оно культивирует страх Божий. Вот представьте себе, если бы вы понимали всегда, что Бог рядом с вами, скорее всего, вы бы не делали многих вещей, которые вы сделали. Это меня касается точно так же, как и вы. Это ясно, что в присутствии уважаемых людей, в присутствии кого-то, кого мы боимся или на кого мы как-то реагируем с уважением, мы ведем себя по-другому. Вот это то, что было в жизни Иосифа. Посмотрите, очень интересно, когда он обращается к братьям, он подчеркивает один самый главный факт, которым характеризуется его жизнь. Посмотрите еще раз. «И сказал Иосиф: не бойтесь». И дальше объясняют, почему у них есть основания не бояться. «Ибо я боюсь Бога». Страх Божий – это главный элемент правильного мировоззрения.

он связан с истинным пониманием реальности, правильным, точным пониманием реальности. Вот почему, если у человека нет страха Божьего, он не может точно оценить окружающую его действительность. Он просто off, его точка оценки сбита. Страх Божий – это главный фактор, потому что он отражает правильное понимание природы Бога и правильное понимание его роли во Вселенной. Понимание этих фактов помогает правильно видеть самого себя и правильно видеть свое место или свое положение в жизни. На этом основании формируется правильное отношение к Богу, которое Писание называет страх Божий. Иосиф обладал этим качеством, по всей видимости, с ранних лет. Иначе это качество не могло бы взяться вот просто так ниоткуда в доме Потифара. Мы видим подробное описание характера Иосифа в доме Потифара, но для того, чтобы это произошло так, нужны были годы, когда это было заложено. Заложено в детстве, заложено вот в тот начальный период. Это очень интересно. Нам не совсем понятно, откуда это качество взялось. Во всяком случае, когда мы смотрим на его братьев, мы видим, что они живут совершенно другими ценностями. Скорее всего, изучая тщательно жизнь Иакова, мы можем обнаружить интересную деталь. Вы помните, когда произошло финальное сокрушение Иакова? Когда он возвращается от Лавана, помните, со всей своей семьей, со своими женами, с детьми, вот, он возвращается и переводит всю семью через поток и Иавок, возвращается назад, и там происходит борьба, когда Божий ангел пришел, и Иаков боролся с Богом, и в конце концов этот ангел сокрушает Иакова. И вот после этого мы видим, что Иаков становится другим человеком. Бог даже ему другое имя дает. Интересно, что Иосиф был в это время очень маленьким. Скорее всего, Иаков уделил очень много времени, уже обновленный Иаков, новый Иаков. Иаков, который совершенно по-другому смотрит на Бога и совершенно по-другому смотрит на свои возможности. И он уделил достаточно внимания формированию Иосифа. То есть Иосиф вырос при другом Иакове. Его старшие братья выросли при одном, при хитром, при том, который пытался устроить свою жизнь самостоятельно. Тот Иаков тоже знал про Бога. Бог даже являлся ему. Но он жил совершенно не думая о Боге. Жил совершенно, как будто Бога не существует. Мы видим, что Иосиф вырос совсем не так, как остальные братья. Совсем по-другому. Интересная вещь, что когда мы смотрим на ранние действия Иосифа, мы тоже в них можем видеть вот это наличие правильного отношения к Богу. Одно событие, которое часто рассматривают как негативное, я думаю, что оно отражает в себе очень много положительного качества Иосифа. 37 глава Бытия, 2 стих, описывается история. Иосиф 17 лет пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком. И, заметьте, подчеркивается, что Иаков с ранних лет приучал своих детей к труду, и Иосифа приучают, подчеркивается, будучи отроком, то есть он еще не мужчина, он еще не взрослый мужчина, но он уже трудится. Очень важная составляющая, которой крайне не хватает в наше время сегодня, когда вот этот элемент трудолюбия был очень важной частью формирования личности, формирования духовного статуса человека. Посмотрите, что дальше. Он, будучи отроком, пас скот вместе с братьями своими, сыновьями Валы, сыновьями Зелфы, жен отца своего, и доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. Принято считать, или часто люди, читая это, считают это как ябедничество, которым Иосиф занимался. Но вполне возможно, что это мы можем посмотреть на эту историю с другой стороны. Иосиф, он не только был приучен к труду с ранних лет, но он не мог быть равнодушным к беспутному поведению своих братьев. А то, что оно было беспутно, это точно. Мы уже читали о многих деяниях этих ребятишек. Вот. И потом мы читаем очень много того зла, которое они сделали. И, скорее всего, Иосиф, соприкасаясь, он вырос под воздействием своего отца,
И потом, когда он проводил время со своими братьями, он видел тот духовный мир, в котором они находились, это беспокоило их. Это говорит о том, что что-то в их поведении волновало Иосифа, что-то не укладывалось вот в эту одну гармоничную систему в его разуме. Возможно, что это и служило для Иакова возможностью преподавать своему сыну практические уроки жизни. Как нельзя жить, как не нужно жить. Позже в этой главе мы видим послушание Иосифа, помните, когда он пошел навестить своих братьев, и когда он пришел, проделал несколько дней пути, пришел в то место, где они должны были быть, их нету. Он прилагает усилия и настойчивость для того, чтобы найти все-таки, спрашивает, не видел ли кто их, ему рассказывают, что они ушли еще на день пути. Он идет туда, он находит их. То есть он очень настойчив для того, чтобы исполнять поручение отца. Этим и объясняется способность Иосифа быть верным Богу, когда он находится в тесных обстоятельствах далеко от Бога. Но вот здесь мы видим несколько штрихов, которые Моисей специально указывает или подчеркивает для того, чтобы помочь нам увидеть его отношение, отношение Иосифа к Богу. Посмотрите, 39 глава, описание жизни Иосифа в доме Потифара. «Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из рук измаильтян, приведших его туда египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом, и он был успешным в делах и жил в доме господина своего египтянина». Вот если бы мы остановились на этой фразе, то здесь можно было бы ограничиться только тем, что вот просто Господь благословил Иосифа. Но есть еще одна очень важная фраза. Посмотрите, третий стих. «И увидел господин его, что Господь с ним». Вот для того, чтобы Потифар мог увидеть, что Господь присутствует и действует в жизни Иосифа, для этого Иосиф должен был рассказать Потифару об этом. Потифар не знал Господа. Слово «Господь» здесь и «Иегова». Для Потифара, для египтян Иегова был неизвестным Богом совершенно. И когда написано, что увидел Потифар, что Иегова с Иосифом, и что во всему, что он делает, Господь или Иегова дает ему успех, это говорит о том, что Иосиф заявил о том, что он служит Богу Иегове. Это говорит о том, что каждый раз, когда у Иосифа был какой-то успех, он приписывал это не себе, а он объяснял Потифару, это Господь дает успех. Это было настолько очевидно, это было настолько заполняемо, вот заполняло это настолько всю жизнь Иосифа, что Потифару было ясно, что причина, почему в его доме сейчас успех и развитие, это не Иосиф, а Господь, который с ним. Представьте себе, 17 лет парню, ну, может, 18. Он в рабстве, он в чужой земле, он далеко от своих родных, он далеко от своего отца, который научил его общению с Богом. И вот этот человек, осознавая то, что Бог управляет всем, он живет так, что в его жизни Бог – это просто естественная реальность. Заметьте, несмотря на то, что его продали в рабство, несмотря на то, что его оклеветали. Вот он только что пережил жесточайшую несправедливость в своей жизни. Если вы попробуете представить себе, он порядочный сын, он послушный сын, он заботится о своих братьях, он пришел туда, потому что он не безразличен к ним, он заботится о своих братьях. Они его бросают в яму сначала, хотят убить, и потом продают, и это означает, что он, скорее всего, никогда больше свою семью не увидит. То есть его продали в рабство, и нет никаких шансов, что он вернется когда-либо и когда-либо встретится. И вот несмотря на все это, Иосиф, этот 18-летний парень, он живет с ясным пониманием. Он понимает, что Бог контролирует, Бог на троне. И живя с этим пониманием, он живет так, что люди, которые вокруг него, они это видят. И фараон здесь, вернее, Потифар видит, и увидел господин его, что Господь с ним. Кстати, очень важный вопрос.
Сегодня, когда мы говорим о том, что общество вокруг нас все больше и больше отворачивается от Бога, все больше и больше становится антихристианским, сегодня для всех нас это чрезвычайно важно. Видят ли люди вокруг нас, что Господь с нами? И это приходит, это начинается от реального глубокого осознания. Бог контролирует. Бог контролирует всю боль, Он контролирует все страдания, всю несправедливость, все обстоятельства, которые вокруг нас. И Иосиф умел этим жить. Моисей подчеркивает это еще несколько раз, 5 стих. «И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа, и было благословение Господне на всем, что он имел в этом доме». Немножко позже, когда Иосиф отказывается вступить в связь с женой Потифара, он подчеркивает именно этот фактор. «Посмотрите, нет больше меня в доме этом, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же я сделаю это великое зло и согрешу перед Богом?» То есть для него Бог – это такая доминирующая реальность, что он говорит об этом со всеми. Вот что значит осознание божественного провидения. Осознание того, что Бог на троне, Он управляет моей жизнью, и Он самый главный во всех моих решениях, во всех моих чувствах. Он ведет меня своим путем, и все, что я переживаю, я воспринимаю, глядя на эту ситуацию с Его точки зрения, а не с точки зрения человеческих оценок. В этом ключевой фактор благословенной жизни, дорогие мои. Вот научитесь этому. Если мы научимся этому, это огромнейшая победа. Это жизнь на другом уровне совершенно. И именно вокруг этого происходит борьба. Я смотрю на свою собственную жизнь. Я вижу в своей собственной жизни вот именно в этой точке острие борьбы. Осознавать постоянно Божье присутствие. Осознавать, что Он на троне. Осознавать, что Он управляет. Он контролирует все обстоятельства. Он допускает эти обстоятельства. Он ведет меня, работая со мной, с моим сердцем. Он ведет одновременно, работая с тысячами людей вокруг меня. Екклесиаст после своих долгих исканий, когда он перепробовал все разные варианты, как найти основание в жизни и счастье в жизни, после долгих исканий он приходит к такому выводу. Екклесиаста 12 глава 13 стих. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай». Страх Божий, то есть реальное осознание того, кто Он есть, и соответствующая реакция. Дальше он говорит, ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Соломон ясно говорит, Бог управляет всем, поэтому бояться Бога и быть послушным Его, это самое здесь все для человека, самое большое, что может быть. Моисей говорит об этом немножко позже в книге Второзакония, он написал ее через несколько десятков, может быть, через 20 лет после того, когда книга «Бытие» была написана. Он пишет следующее. «Вот заповеди, постановления». Это 6 глава, 1 стих. «Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог ваш научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею». Дальше скажет, «чтобы ты боялся Господа Бога твоего». Если вы будете читать эту книгу дальше, книгу Второзакония, вы увидите много раз, он подчеркивает и говорит, «не забудь, не забудь, не забудь». Мы забываем. Мы забываем, что это от Господа. Мы забываем, что мы под Божьим управлением и контролем. В 10 главе он повторяет еще раз. «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Только то, чтобы ты боялся Господа Бога твоего и ходил всеми путями Его и любил Его». Все начинается с этой точки осознания того, кто Он есть. В книге притчи отец обращается к сыну и говорит ему очень интересную вещь. Он говорит, если ты по-настоящему будешь изучать все происходящее вокруг, то ты неизбежно, здравый смысл неизбежно приведет к тебе к тому, что к необходимости страха Господня. Посмотрите, притчи 2 глава 3 стих. Если будешь призывать знание, взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень. Вот если честно анализировать факты,
если честно изучать окружающую нас действительность, то придешь к тому, что Бог всем управляет. Он чудесным образом сводит все воедино. И единственным правильным отношением ко всему этому должен быть страх Господь. Псалом 33, 11 стих. «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас». Нет ничего более важного, чему отцы могли бы научить детей, как бояться Господа. Когда мы говорим «бояться Господа», это значит понимать, насколько Он велик, понимать, насколько велико все то, что Он делает, понимать, насколько действенно Его управление здесь, на земле. Похоже, что Иаков, познав реальность Божьей личности в конце своей жизни, он смог передать Иосифу настоящее понимание величия Бога и славы его дел, что и сделало его способным бояться Бога. Итак, это первое качество характера Иосифа, который явно отражает на себе эффект того, что он понимает Божье провидение. Есть второе. Мы видим, что сердце Иосифа наполнено миром и уверенностью. Вот эти два качества, они нераздельно связаны одно с другим. Для того, чтобы иметь в сердце мир, для этого нужно иметь страх Божий. То есть для этого нужно понимать, что Бог великий, что Бог все контролирует. Для этого нужно понимать, что я имею отношение с этим Богом через завет. Новый Завет, мы говорим, через Иисуса Христа. И вот это наполняет сердце миром, несмотря на обстоятельства, в которых мы находимся. Давайте посмотрим еще раз 19 по 21 стихи. «И сказал Иосиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это, или мы в прошлый раз говорили, умышлял это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших». И успокоил их, и говорил по сердцу. Реакция Иосифа удивительна. Мы уже отмечали этот контраст его характера с характером братьев. Измеряя ситуацию с собой, братья ожидают от него мести. Месть Иосифа, его воздаяние братьям за то ужасное зло, которое они сделали ему, была бы совершенно справедливой мерой. По-человечески это очень даже объяснимо. Скорее всего, они ожидали мести еще раньше, еще тогда, когда Иосиф открылся им, и когда они поняли, что они очень в серьезном таком сложном положении находятся. Но сейчас, вот в данной точке, они поняли, что последний ограничитель, который мог удерживать Иосифа от мести, уже его нет, отца уже нет, отец умер. И вот теперь в данной точке они ожидают, что воздаяние может быть реализовано. Так думают братья. Но сердце Иосифа наполнено совершенно другим. Иосиф живет в осознании своей зависимости от Бога, его провидения, а это совершенно другое измерение жизни. Этот контраст, как они меряют жизнь и как он меряет жизнь, оно не только освобождает от желания мести. Иосиф даже заплакал, когда они ему это сказали. Потому что он был совершенно далек от этого. Вот эта близость с Богом, осознание Божьего присутствия, она не только освободила его от мести, она не только освободила от зла в сердце, но она наполнила его сердце миром глубоким. И вот этот мир в сердце, он стал возможным благодаря тому, что он понимает, что Бог все контролирует. Он понимает, что Бог воздаст каждому по делам его тогда, когда это будет нужно. Он ясно понимает, что это не его место и не его роль здесь сводить счеты сейчас. Он понимает, что все, что у него есть сейчас, это результат Божьей заботы о нем. И поэтому он не только не приписывает себе нисколько каких-то заслуг из того положения, в котором он находится. Он видит во всем Бога, он видит Божью руку. Это и дает его сердцу мир. Глубокий, спокойный мир освобождает от какой-то формы злой реакции по отношению к братьям. Друзья, в этом сила верующих людей.
Достичь такого состояния – это цель жизни каждого из нас. Это, вот это и есть истинная свобода. Апостол Павел пишет об этом ярко в Новом Завете. Посмотрите, Филиппийцам 4 глава 5 стих. Он говорит: «Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Посмотрите, вот в этом тексте связаны три факта. Первый факт – доверие Богу, который мы видим в 6 стихе. «Не заботьтесь ни о чем, но открывайте в молитве свои желания перед Богом». То есть то, что нас беспокоит, мы несем Господу доверие. Но здесь есть два других еще факта. Этому предшествует кротость наша. Кротость – это незлобивость. Кротость – это отказ от зла. Вот когда мы доверяем Богу все, тогда мы можем быть незлобивыми. Тогда мы можем быть свободными от обиды, или от раздражения, или от страха. Это три вещи, которые приводят нас вот в это состояние напряжения и беспокойства. Что-то сделано не так, где-то что-то идет не так. И вот здесь наша внутренняя реакция, она по-человечески вполне естественно выражается в обиде, в раздражении, в какой-то форме какой-то мести или какого-то желания воздаяния. Но заметьте, когда он говорит: «Открывайте, не заботьтесь ни о чем, не беспокойтесь, не переживайте, но всегда в молитве и прошении с благодарением откройте свои желания перед Богом». Вот это и дает основание тому, что сказано в стихе 5. «Кротость ваша, она будет известна всем человекам». И это все приводит к 7 стиху. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши». Обладание таким миром – смысл христианской жизни. Это сверхъестественное состояние, друзья мои, которое дарует Христос, наполняя нас Духом Святым. Это цель наша. Это то, к чему движемся мы. Это то, к чему Господь ведет нас. И у каждого из нас множество таких возможностей. У каждого из нас уникальные обстоятельства, которые специально просчитаны Богом для того, чтобы привести нас в ту точку, в которой мы должны возложить наши заботы на Него, для того, чтобы наше сердце наполнилось кротостью, и для того, чтобы это все сделало нашу жизнь наполненной Его глубоким миром. Псалмопевец Давид говорит о подобной уверенности в 138-м псалме. Посмотрите, вот практика осознания того, как Господь управляет всем. «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали, иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе». Заметьте, вот это Божье провидение в действии, Он осознает его. «Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое. Высоко не могу постигнуть его». Он восхищается Божьим провидением. «Куда пойду от Духа Твоего, от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо Ты там, сойду ли в преисподнюю, и там Ты? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня, заметьте, и удержит меня десница Твоя». Вот это прочная уверенность. Прочная уверенность в Боге, которая наполняет сердце миром в данной точке. Друзья, вот это то, что крайне необходимо. Вот почему мы говорим так много о богоцентризме в нашей церкви. Мы говорим об этом не только из теологических преференций. Мы говорим об этом, потому что от этого зависит практическая жизнь каждого из нас. Каждый христианин, чем больше он будет осознавать это в жизни, и это достигается борьбой. Я рассказываю о себе, я говорю о себе самом прежде всего. Мы склонны забывать об этом, мы склонны вовлекаться в самые разные эмоции, которые к нам приходят, они накрывают нас, естественно. И вот эта борьба внутренняя, борьба в сердце за то, чтобы ты мог ясно видеть вот это состояние. Он говорит: «И там рука твоя поведет меня».
Он точно знает, где бы я ни был, рука твоя поведет меня. Посмотрите, как Иосиф с уверенностью смотрит в будущее. Моисей специально пишет последние слова Иосифа. Посмотрите еще раз 24 стих. «И сказал Иосиф братьям своим, я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли этой, в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову». Заметьте, прошло уже 54 года с тех пор, как семья Иакова переселилась туда. И, скорее всего, они уже там размножились, уже утвердились, и нет практических каких-то шагов, как можно было бы увидеть, как народ переселится оттуда. Но Иосиф точно знает, что если Бог сказал, это обязательно произойдет. 25 стих. «И заклял Иосиф сынов Израилева, говоря, Бог посетит вас, и вынесете кости мои отсюда». Заметьте, он не просто говорит, что Бог посетит, он даже им дает указание, когда Бог будет выводить вас из этой земли, не забудьте забрать мои кости и отнести туда, где кости моих предков. И так и произошло. Исход 13 глава. Евреи выходят из Египта. Слушайте, 19 стих. «И взял Моисей с собой кости Иосифа, ибо Иосиф клятву и заклял сынов Израилева, сказав, посетит вас Бог, и вы с собой вынесете кости мои отсюда». 430 лет прошло. Ну или после смерти Иосифа, наверное, 380 примерно. Прошло 380 лет после того, когда Иосиф сказал. Моисей помнит. Люди помнили. Люди, которые жили там, они помнили. Вот здесь вот кости Иосифа. И он когда-то говорил, это ж смотрите, 400 лет из поколения в поколение передавались эти слова. Однажды Бог посетит, однажды выведет, и однажды кости вынесите. Иисус Навин, 24 глава, 32 стих, сказано о том, что эти кости достигли своего назначения. Помните, они 40 лет блуждали по пустыне, носили кости 40 лет. Те, кто умер в пустыне, их похоронили там, в пустыне. А кости Иосифа несут. Кости Иосифа принесли, смотрите, 32 стих. «И кости Иосифа, которые вынесли сыны Израилевы из Египта, схоронили в Сихеме, в участке поля, которое купил Иаков у сынов Емора, отца Сихемова, за 100 монет, и которое досталось в удел сынам Иосифовым». Люди, знающие великого Бога, который управляет всеми событиями Вселенной, который может соединять воедино в свой план все действия людей и духов даже, и событий разных. Вот эти люди, они будут иметь глубокий сердечный мир и уверенность в будущем. Они хорошо знают, что Бог, управляющий всем, обязательно приведет мир к определенной им цели. И даже сегодня, когда мы смотрим на события в мире, и они беспокоят нас, когда мы смотрим и думаем, а как же будут жить наши дети, даже сегодня мы точно можем знать, что Господь, который дал нам Новый Завет, который сделал нас своими детьми, и который обещал, Он говорит, я создам церковь, врата ада не одолеют его. Он сделает это. Он сделает, и мы в этом можем быть уверены. Есть третье качество, на котором мы остановимся очень кратко. Качество характера, которое мы видим у Иосифа под действием, формирующееся под действием Божьего провидения. Во-первых, это был страх Божий, во-вторых, это мир, уверенность в сердце. Но третье, мы видим его способность прощать и творить добро. Мы уже говорили о том, что Иосиф отказывается от мести, но посмотрите, здесь он делает еще один шаг. Он говорит о том, что он будет делать добро тем, кто его жестоко обидел. И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших, и успокоил их, и говорил по сердцу их. Заметьте, Иосиф два раза здесь повторяет слово «не бойтесь». Первый раз он говорит «не бойтесь, ибо я боюсь Бога», а второй раз он говорит «не бойтесь, я буду питать вас и ваших детей». То есть боязнь или страх Божий
он здесь выражается в жизни Иосифа в том, что он будет делать добро своим братьям, которые сделали ему, причинили ему много скорби. Обратите внимание, Иосиф не только не мстит, но он обещает позаботиться о братьях и их семьях. И кроме того, он делает это очень интересным образом. Посмотрите, здесь написано так: «И успокоил их, и говорил по сердцу их». Вот эта фраза «говорил по сердцу», она точнее может быть переведена как «говорил с ними по-доброму», «говорил с ними с добром». То есть он не только сказал: «Я буду кормить ваших детей», но он это все сделал очень мирным тоном, очень с добром. Это добро было ощутимо в его тоне голоса, в его выражении лица, во всей той атмосфере, в которой они находились в то время. Чем глубже, друзья, наше понимание величия Божьей личности, чем больше мы видим нашу зависимость от Него, чем больше опыт нашего послушания Ему, тем будет больше наша способность практически любить окружающих нас людей. Любить тех, которые нестандартны, которые где-то не совсем, может быть, совпадают с нами, или которые даже, подобно как вот эти братья Иосифа, где-то сделали зло, где-то причинили боль, где-то создали какое-то напряжение, страдание. Когда-то Иисус Христос говорил об этом, что вот это и есть путь подражания Отцу. Матфея, 5 глава, 44 стих, мы читаем: «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Друзья мои, человек, проводящий много времени в общении с Богом, становится похожим на Него. Это то, о чем Христос говорит здесь. Так было с Иосифом. Ходя в страхе Божьем, осознавая непостижимое величие Божьей любви, проявленной к ему и к его семье, Иосиф становится проводником этой любви, изливая ее на своих братьев. В этом отношении Иосиф становится прообразом Иисуса Христа, который, вися на кресте, просил Отца о прощении распинавших его. Подводя итоги, я хотел бы сделать несколько выводов. Самое первое, что мы увидели в этой всей истории Иосифа, это то, что своим непостижимым для нас провидением Бог удивительным образом направляет все события и действия людей к определенной им благой цели. Вот это первое, что здесь коммуницируется, доносится до нас, это то, что нам нужно... Урок, который нам нужно взять отсюда. Второе. Несмотря на различные трудности, переживания и даже страдания на пути, конечная цель Божьего провидения для каждого христианина, для каждого из нас, это максимальное благо для всех, кто принадлежит Христу. И это и дает нам уверенность, это дает нам радость. Третье. В каких бы обстоятельствах мы ни находились, осознание Божьего провидения будет побуждать нас к трем наиболее точным реакциям на них. Первое – возрастание в страхе Божьем. Чем больше мы будем об этом думать, тем больше мы будем бояться Бога. Второе – это будет наполнять наше сердце миром и уверенностью в Боге. И третье – это будет делать нас способным подчинять себя самих Божьей любви, которая через нас будет излучаться на окружающих нас людей. Аминь.

0: Христос пришел в мир, чтобы спасти грешников, из которых я первый.
1: Псалом 95. Воспойте Господу песнь новую. Воспойте Господу вся земля. Пойте Господу, благословляйте имя Его. Благовествуйте со дня на день спасения Его. Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его. Ибо велик Господь и достохвален. Страшен Он паче всех богов. Ибо все боги народов – идолы, а Господь небеса сотворил. Слава и величие пред лицом Его, сила и великолепие во святилище Его. Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу имени Его. Несите дары и идите во дворы Его. Поклонитесь Господу во благолепии святыни. Трепещи перед лицом Его вся земля. Скажите народам, Господь царствует, потому тверда вселенная, не поколеблется. Он будет судить народы по правде. Да веселятся небеса и да торжествует земля. Да шумит море и что наполняет его. Да радуется поле и все, что на нем. И да ликуют все дерева дубравные пред лицом Господа. Ибо идет судить землю. Он будет судить вселенную по правде и народы по истине своей.

Бог даст мне ровно столько, сколько нужно. Страданий дней, побед, успехов в нем. Пожары на пути ко благу служат. И вера проверяется огнем. Пусть от одежды пахнет

верую, на зов ответила душа. По щеке течет слеза покаяния. Верую, свидетель предо мной вода, умирая для себя.

0: Многие люди так и не смогли принять истинные доктрины Писания и продолжают искать их альтернативы.
1: Азбука ересей.
2: Гностицизм.
3: Универсализм.
2: Аннигилизм.
3: Гуманизм.
2: Арианство.
0: Пелагианство.
2: Дуализм.
0: Пантеизм.
2: Релятивизм.
3: Политеизм.
2: Модализм.
0: Открытый теизм.
4: Давайте разбираться.
5: Непотизм. Непотизм – это практика предоставления привилегий, должностей или преимуществ родственникам или близким людям, независимо от их квалификации или заслуг. Само собой, это не является сугубо религиозным явлением. Однако и в церковном контексте непотизм проявляется, когда церковные должности или блага передаются по родственным связям, а не на основе духовных и профессиональных качеств. История непотизма в церкви начинается с ранних веков христианства, но особое распространение он получил в Средние века и эпоху Ренессанса. Многие папы, кардиналы и епископы использовали свое положение, чтобы обеспечить своих родственников высокими церковными должностями и богатствами. Одним из известных примеров непотизма является папа Александр VI из семьи Борджиа, который назначил своих родственников на высокие церковные посты. Это вызывало серьезное недовольство и осуждение, так как такая практика подрывала доверие к церкви и ее руководству. Непотизм является ересью, поскольку искажает основополагающие принципы справедливости, равенства и духовного призвания в церкви. Библия учит, что церковные лидеры должны быть избраны на основании их духовных качеств и служения, а не на основе родственных связей или личных предпочтений. В книге Деяний, 6 главе 3 стихе, сказано: «Посему, братья, изберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, и их поставим на эту службу». Библия ясно осуждает несправедливое распределение должностей или привилегий. В книге Иакова говорится: «Братья мои, имейте веру в нашего Господа Иисуса Христа, Господа славы, невзирая на лица». Иакова 2 глава, 1 стих. Это учение подчеркивает, что все верующие равны перед Богом и должны получать должности и привилегии по духовным качествам, а не по родственным связям. Апостол Павел также напоминает, что лидеры церкви должны быть достойными своего звания. Епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не своенравен, не гневлив, не пьяница, не поборник нечистого прибытка, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан. Послание Титу, 1 глава, с 7 по 8 стих. Эти качества являются основными критериями для избрания церковных лидеров. Непотизм был также осужден на различных соборах и синодах как практика, противоречащая христианским принципам. В XI веке папа Григорий VII выступал против непотизма и других злоупотреблений в церкви, стремясь реформировать церковную структуру и вернуть ей духовную чистоту. Позднее, во время Тридентского собора XVI века, были приняты меры для борьбы с непотизмом и укрепления дисциплины в церковной иерархии. Непотизм, как практика предоставления привилегий родственникам или близким людям в церкви, является серьезной проблемой, ересью, противоречащей библейским принципам справедливости и духовного призвания. Библия ясно учит, что все верующие равны перед Богом и что церковные должности должны распределяться на основании духовных качеств, а не по родственным связям.

0: «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев.
1: Вопрос о молитве достаточно сложный. Бывает в нашей жизни, когда не хочется молиться. И нужно ли молиться, когда у тебя нет желания, нет этого вдохновения, нет огня? Как Бог смотрит на такие молитвы?
2: Серьезный вопрос, и этот вопрос связан с общим пониманием нашего отношения с Богом и развитием этих отношений. Каждый человек, который стал христианином, он переживает в своей личности действие двух сил. С одной стороны, это действие Божьего Духа, который родил его заново, который и представляет его настоящее «я». А с другой стороны, это остаточное явление плотской природы, которое продолжает требовать своего. И эта природа часто похотлива, то есть она ищет того, что ей интересно, что ее возбуждает, что ее каким-то образом кормит. Или же она ленива, то есть ей не хочется работать, прилагать усилия. Она горда, горделива, она независима, она не чувствует себя подчиненной, покоренной, наоборот, хочет властвовать. Вот. И поэтому, когда мы говорим о том, что человеку что-то хочется или не хочется, каждому человеку нужно понимать природу этого желания. И в данном случае, когда человек не хочет молиться, это очевидно желание плоти. И вот поэтому, по этому поводу апостол Павел говорит в послании к Галатам в 5 главе о том, что дух противится плоти, плоть противится духу. Вот. И он конкретно повелевает там жить по духу, ходить по духу, побеждать плоть духом. Так вот, в этом смысле нам, конечно же, нужно заставлять себя молиться, подчиняя свою плоть духу. Если плоти дать волю, она ничего хорошего делать не будет. И поэтому нам нужно духом властвовать над плотью, чтобы ее покорить. С другой стороны, когда мы говорим о том, что человек не имеет желания молиться, он приходит к Богу, и он как бы выдавливает из себя молитву, здесь нужно понять, что происходит в момент молитвы. Молитва – это предстояние перед Богом, то есть человек осознает себя перед Богом. И, возможно, человеку, если это настоящий верующий человек, ему на каком-то этапе нужно заставить себя преодолеть это сопротивление плоти. Вот тогда, когда человек начинает молиться, когда он начинает, прилагая усилия, осознавать Бога, когда он начинает осознавать то, что Бог сделал для него через Иисуса Христа, когда он начинает понимать, как милостив Бог к нему, ко всем его прегрешениям каждый день, когда он начинает понимать, как много в его жизни зависит от того, что Бог даст или не даст, вот тогда молитва становится приятной, она становится радостью, она становится чем-то желанным. Я не знаю, приходилось ли тебе что-то подобное переживать, я иногда плаваю. И откровенно скажу, что часто не хочется. Вот устал, тот выходной, который у меня есть, хочется немножко расслабиться. Вот. Но когда ты заставишь себя, пересилишь, и когда ты вот войдешь во вкус, то тебе нравится плавать. Ну, мне во всяком случае. Вот. И тебе не хочется уходить оттуда. Вот что-то подобное мы можем переживать в духовном смысле. Когда мы где-то плоть сопротивляется, но ты вошел в это общение с Богом, и ты тогда приобретаешь вкус его.
1: Ну, зубы мы тоже не чистим по вдохновению иногда, правильно? Но очистить надо.
2: Очистить надо.
1: То не всегда вот это состояние, оно может быть желанным, но это нужно делать.

0: Радио «Новая жизнь». Живи, слушай, пой.
1: Дорогие друзья, всех приветствуем. На радио «Новая жизнь» мы сегодня продолжаем исследовать 12 главу Римлянам. Вас также всех приглашаем. Открывайте Библии по возможности. Давайте будем изучать следующие стихи в нашем тексте. Это стих 14 и 15. Мы попытаемся сегодня обхватить вместе с вами. Давайте сначала прочитаем Божье Слово. Стих 9 и до 21 мы возьмем вот этот подраздел, второй подраздел этой главы. 12 полностью. «Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны». В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божью. Ибо написано: «Мне отмщение, я воздам», — говорит Господь. Итак, если твой враг голоден, накорми его, если жаждет, напои его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Сегодня я хотел бы обратить внимание на стих 14 и 15, 12 главы послания к римлянам. Мы их уже прочитали. Давайте еще раз повторим. Благословляйте ваших гонителей. Благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Теперь, когда мы продолжаем дальше наше исследование, напомню еще раз. Важно, чтобы мы всегда помнили контекст этих двух стихов, которые мы прочитали с вами. Каков контекст? Я думаю, следует напомнить, что это наше очередное исследование, в котором мы идем от 1 главы до 12 главы Римлянам уже подошли. И когда мы изучаем с вами это послание, мы видим, Евангелие раскрывается в первых 11 главах во всей полноте. А теперь мы с вами увидели, что в контексте послания Павел показывает нам глубину того, что есть истинная христианская жизнь, там, где торжествует Евангелие. Когда мы размышляем над стихом 13, мы увидели, что Павел призывает нас принимать участие в нуждах святых, да, христиан, и ревновать или гнаться в этой погоне, возрастая в странноприимстве. Ревновать об этом. Не просто соглашаться, но ревновать. А теперь, с 14 стиха, мы продолжаем дальше. Мы видим, что это была своего рода узловая точка. Конец небольшого подподраздела в этой главе. Но важно, чтобы мы помнили общее расположение материала. Очень жизненно важно это делать. Это важно со всем Писанием. Это особенно верно в отношении трудов этого апостола Павла. И во всем, что он делает, всегда есть логическая связь. И опасно, опять-таки, взять стих, вырвать его или какое-то утверждение, не помня о контексте, это очень опасно. Именно так формируются разного рода ереси, когда люди хватают за какой-то стих и потом начинают его трактовать. Я думаю, наверное, это значит это. А нет, я думаю, это значит то. Потому что непонятно, о чем конкретно ведет, говорит автор, если ты не знаешь контекста. Ты смотришь только на один стих. Как нам себя обезопасить? Изучить в контексте, то есть посмотреть, а что до этого, о чем шла речь. Какой поток мыслей формируется, когда ты читаешь определенную главу, да и вообще всю книгу целиком, послание. В принципе, само послание, оно небольшое. 16 глав, но оно читается интересно, легко, но, с другой стороны, это глубина. Но контекст можно прочитать и проследить. Поэтому мы с вами читаем не просто один стих, но стараемся читать то ли главу, то ли полглавы, чтобы хотя бы или напоминаем себе контекст, то, о чем говорилось раньше. Поэтому нам всегда это важно помнить. Итак, поэтому я с радостью вам напомню. В первых 11 главах послание имело дело с великой доктриной. Основные доктрины спасения находятся в первых 8 главах. Потом касается дела еврейской нации, как нации Божьей, как народа с этим великим спасением, явленным в Боге. 9, 10, 11 главы – это будущее Израиля. И он заканчивает это славой Божьей в 11 главе. Он говорит о бездна богатства и премудрости и видения Божьи, как непостижимы суды Его и неисследимы пути Его. Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава вовеки. Аминь. Это конец 11 главы. Теперь в начале 12 главы появляется новая тема. И начинается она словом «Итак». Да? Новая тема. И этот раздел тянется до самого конца. До самого конца самого послания. Есть некоторые заключительные приветствия и так далее. Но теперь этот последний раздел, крупный раздел, который начинается в 12 главе, 1 стих. Апостол здесь применяет доктрину, которую он излагал. Он показывает, доктрина, она практична, она живая, она действенная. Вот она, по сути, доктрина. Поэтому он начинает здесь с того, что говорит: «Итак, умоляю вас, братья». И вот в свете всего этого, сказанного выше, ранее, в 11 главах, теперь живите, исходя из этого. А как это? Позвольте, я вам расскажу. И вот он пишет, он раскрывает. И мы с вами эфир за эфиром идем и видим тесную связь между теорией и практикой, доктриной и применением. Конечно, мы должны помнить, что доктрина практична, поэтому мне не очень нравится слово «теория», но примерно так объясняю вам, чтобы легче было понять. Но хочу сказать, что доктрина, она практична, она преображает наш разум, чтобы мы не представляли себе христианскую жизнь. Но вот ты знаешь, это хорошо, но если ты этим веруешь, это практика уже, друзья мои. Это преображенный разум. А уже действие это будет вопросом времени. Если твой разум преображен, ты иначе не сможешь жить. Тебе не будет мира и спокойствия, пока ты будешь видеть себе в разуме, в вере своей, принятие Евангелия, а в жизни противоречия. Это будет тебя мучить, пока ты не сдашься. Поэтому мы продолжаем с вами дальше, чтобы увидеть истинную христианскую жизнь. У некоторых, конечно, есть соблазн, знаете, иногда бывает, и находишь, вы, наверное, тоже замечали, комментарии, размышления, изучение послания доходит до 8 главы или до 11 и заканчивается на этом. Как будто дальше неважно. Это часто такое бывает, но ввиду того, что, наверное, скорее всего, люди хотели богословы разобрать просто глубину Евангелия без практики, просто доктрины. Такое тоже бывает. Но нам с вами важно двигаться дальше. Нам нужно дойти до самого конца. Не останавливаться, сказать, ну, дальше уже практика, это такое, главное Евангелие. Но Евангелие, оно в действии, оно ведь это преображенная жизнь. И вот поэтому мы с вами-то сейчас и собрались вокруг Божьего Слова. Мы должны разобрать Писание и учиться этим жить. И не упустить этот баланс вот доктрины, которая преображает всю нашу жизнь. Теперь, во всем этом разделе апостол, он озадачен нашей практической ежедневной жизнью. Вашей, моей, римлян в то время. Божье слово Богу вдохновенно, поэтому вы должны понять, что это слово адресовано вам сегодня. Вы не должны думать, что вы где-то просто в сторонке сидите и слушаете, как кому-то говорят. Нет, обращается к слову к вам. Почему мы должны быть тоже вот озадачены этим? Почему мы должны думать об этом? Одна большая, огромнейшая причина заключается в том, что слава Божья в Его великом спасении вовлечена в это. Если мы говорим, что мы люди, которые верят в то, что у нас есть в первых 11 главах, а потом живем образом, который противоположен этому учению, этим 11 главам, Евангелию, мы приводим ту самую доктрину, которую, как мы утверждаем, хвалимся, в дурную славу. Слава Божья и этого великого спасения в некотором смысле находится в наших руках. Конечно, Бог сам по себе слава, славен и величествен, ему ничего мы не добавим, но люди, которые видят нас, мы можем очернить Евангелие. Некоторые люди, особенно сегодня, гораздо больше озабочены тем, что мы делаем, чем тем, что мы говорим. И это своего рода популярная позиция сегодняшнего дня. Говорить, что мы не заинтересованы в том, что люди говорят, что мы практичные люди, мы хотим знать, что они делают. Если это так, становится, вот, как видите ли, все более и более важным, чтобы мы осознали, что Божья слава и этого великого спасения – это нечто такое, что находится в наших руках. Люди смотрят на нас. Если мы рассуждаем благочестиво об оправдании, освящении и прославлении, но все еще живем, как все остальные, то, друзья мои, вы сможете увидеть неизбежную реакцию, возможно, уже видите, если это так в вашей жизни. Вот людей, мужчин и женщин, которые встречаются в вашей жизни, и вы сможете уже проанализировать, какая у них реакция тогда на Евангелие.

большинства из нас, когда мы делаем это, заключается в том, что мы не осознаем, что именно на пути обычного практического долга мы наиболее вероятным образом получим благословения, которых мы ищем. А если мы не исполняем этого, вот как здесь написано и так, в первом стихе 12 главы, бесполезно молиться о каких-то необычных переживаниях или ожидать их. Бог всегда даровал свои величайшие благословения тем, кто послушен Его заповедям, Его инструкциям, инструкциям Евангелия, так же, как и закону в Ветхом Завете. Так что, если вы действительно ищете счастья собственного, ищете благословение спасения и наслаждение в этом, вот это центральная трасса, которая ведет к этому. «Если знаете это, — говорит наш Господь, — блаженны вы, если исполняете». Друзья мои, это раз и навсегда. Если вы знаете, хорошо. Это не сделает вас счастливыми. Вы счастливы только тогда, когда это исполняете. Это очень важно понимать. Счастье тогда, когда вы живете в этом. Эти вещи, они всегда соединены вместе. И здесь мы находим вот в этой конкретной главе, которую мы изучаем вместе, вот именно эту истину. И таким образом, конечно же, это снова лучшая форма евангелизма. Это лучшая форма евангелизма. Это был Божий способ евангелизма на протяжении веков. Именно так Евангелие, оно распространялось в ранней церкви в первые века. Это были христиане, которые проявляли принципы христианства в своей жизни, жизнь во Христе, в своей ежедневной жизни, в быту, в занятиях. И именно это и покорило древний мир. Часто им не разрешалось проповедовать, и особенно на больших собраниях, но именно жизнь отдельного рядового христианина имела такое влияние. То, что она аж потрясла древний мир. Конечно, была проповедь апостолов, других, но именно эта дальнейшая вещь, как общепринято, была наиболее ответственна за распространение Евангелия. Это повседневная жизнь христиан, жизнь в верности, жизнь в доверии Богу, уповании на Бога, жизнь в послушании Божьему Слову. Дорогие друзья, это лучшая форма евангелиста, когда на работе будут видеть вас и видеть, что вы не такие, как другие. Когда, где бы вы ни находились, за рулем автомобиля, на дороге, люди будут видеть вас другим. И именно тогда, когда люди видят в нас это особое нечто, что выделяет нас, они придут к нам и скажут: «Что это такое у вас есть? Что вы не такие, как все? Я хотел бы быть таким. Что это?» И вот это, друзья мои, так часто демонстрировалось в долгой истории христианской церкви. И чисто теоретическое христианство, оно бесполезно. Оно обычно бесполезно для приятных вещей в нем. Оно совершенно точно, абсолютно бесполезно в отношении тех, кто снаружи. И на самом деле я даже пойду дальше немножко. Теоретическое христианство – это вообще противоречие в терминах. Христианство и теоретическое – что это? Тогда надо говорить «теоретическое нехристианство». Вот это будет правильно. Потому что вся цель спасения, в чем же она состоит тогда? Она состоит в том, чтобы сделать что-то с нами, привести нас к Богу, привести нас к совершенству, к конечному прославлению. И, друзья мои, нет ничего, что было бы настолько ошибочным и более глупым и неверным, следовательно, как ложное понятие «теоретическое христианство». И теперь нам напоминается обо всем этом здесь. Апостол помещает все это в одно слово «итак». «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим» и так далее. Вот наш контекст. Каков наш анализ главы? Давайте напомним себе. Первые два стиха закладывают великие принципы, которые управляют всем этим вопросом поведения и поступков. Он говорит: «Милосердием Божьим представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением вашего ума, чтобы вам познавать, что есть Божья воля, благая, угодная и совершенная». Теперь, если мы не уловим учение вот этих двух стихов, мы не сможем понять ни одно из этих конкретных повелений. Конечно, как-то логически вы поймете, но глубина откроется вам только в свете первых двух стихов. Мы не только

можем понять эти другие вещи. Но совершенно точно только вот в свете этих двух стихов и их истины у нас есть хоть какая-либо надежда на осуществление и даже претворение в жизнь различных повелений, которые у нас собраны вот именно в этой главе. Давайте продолжать держать в своем уме стихи 1 и 2, и действительно держите их. И давайте даже так скажем, не просто держите, я буду продолжать напоминать вам это делать. Это часть нашего дела сегодня, чтобы настоять вот в этом вопросе. Очень важно. Итак, давайте помнить в нашем разуме первые два стиха. Анализ показывает нам, что все с этого исходит. «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим». Да, во всей этой глубине Евангелия представьте ваши тела в жертву живую. Это постоянная работа. Сегодня, давайте проверим себя. Сегодня уже какое-то время дня прошло. Вы проповедовали своему сердцу Евангелие? Кстати, это один из вот таких частых моментов, которые напоминал Ричард Сипс, небесный врач, его называли, один из пуритан. Он утешал сердца людей, и он призывал проповедовать Евангелие. Потом его, также эту истину, идею перехватил Джерри Бриджес, автор многих современных наших, многих книг. И он, там, например, «Дисциплина благодати» и так далее. И это очень важно, чтобы мы напоминали милосердие Божье. Мы должны всегда в этом твердо стоять, в реальности этой истины. То есть славной милости Божьей, явленной нам в Иисусе Христе по благодати. Продолжайте всегда концентрировать свой разум на Евангелии. Стихи 1 и 2, мы видим 12 главы, управляют всем остатком этого послания. Павел начинает с изложения фундаментальных положений. Это будет применимо на всем протяжении до самого конца послания. Затем, когда он подчеркнул это, мы видим стихи 3 и по 8. Они дают нам картину христианина в церкви. Отношения внутри, в теле Христовом, в церкви. Где говорится про упражнения в различных дарах, которые даны христианам, Духом Святым, по его благоволению. И опять-таки, для чего? Для созидания тела Христова. Мы с этим разобрались. Стихи с 9 по 13 дают другой раздел. Здесь перед нами христианин не столько в сфере церкви, которые упражняются в своих дарах служения для церкви, сколько христианин в своих взаимоотношениях. Главным образом, снова внутри церкви. Правда, мы понимаем это, потому что мы видим, например, в братолюбии друг друга «будьте братолюбивы» или «в почтительности друг друга предупреждайте». Или, например, в нуждах святых принимайте участие. Это отношение с христианами. Это отношение с христианами. Но теперь, двигаясь дальше, да, мы видим, наставление дано нам, чтобы любовь не была притворна, чтобы мы всеми силами не просто не делали зла, а отвращались от зла. Я бы сказал так, воротите нос от зла. Воротите ваш нос. Что вот если есть какой-то предмет, аромат или запах, какой-то смрад, какой-то предмет или вещество, от которого вас выворачивает наружу, тошнит. Вот так же со злом. Пусть это будет грех. Возненавидьте грех всеми силами. Истинная божественная любовь, она ненавидит. Ненавидит грех. Не путайте с людьми. Грех, зло. Отвращайтесь от зла. Прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг другу с нежностью. В почтительности предупреждайте друг друга. И остальное следует за этим. Это привело нас уже до самого конца 13 стиха, потому что он указывает, что мы сами должны быть терпеливы в скорби, мы должны также быть постоянно в молитве, утешаться надеждой, стих 12 и 13, в нуждах святых принимать участие и ревновать о странноприимстве. Помни о том, что другие наши братья и сестры также проходят трудности, скорби, дьявол атакует, Петр этим и утешает. Помните, что и другие братья, не только вы проходите через это, но и другие братья и сестры также. Помните, мы тело во Христе. И вот еще очень важно подчеркну. Если вы не записали, я бы где-то рядом на полях записал. Вот особенно идею с 3 по 8 стихи. Что церковь – это тело Христово со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ну, что я имею в виду последствиями? Например, один член, ты и я, да? Мы видим, что мы члены одного и того же тела. Теперь дальше. Логика какая наша? Может ли один член сказать, слушай, у тела и так две руки, зачем ему вторая? Ты не нужен. Ему не нужна вторая рука. Я сам справлюсь, как одна рука. Это безумие. Или, например,
два глаза. Один глаз другому скажет: зачем мне нужен нашему телу второй глаз? Пусть будет один. Мне одного достаточно. Или ухо скажет ноге. Или ногам скажет: вы не нужны нам. Мы сами без вас справимся. Такое невозможно. Это даже вызывает какой-то, знаете, немножко смех, недоумение. И также в нашем теле, в церкви. Нет ни одного члена церкви, которому можно сказать: а ты не нужен. А ты не такой. И так далее. Если это есть, с горечью хочу сказать, у вас торжествует гордость сердца. Такое не должно быть. У нас торжествует гордость сердца. И очень важно помнить, что это не просто какое-то, знаете, временное помутнение. Это вот внутри нашего сердца, оно постоянно атакует нас. Поэтому нам важно бодрствовать, и молиться и помнить. Да, или я бы сказал так. Кормите свое сердце благодатью, чтобы оно всегда помнило о том, что мы не заслужили. О том, что мы заслужили. Заслужили мы ад. Помните об этом. Но Бог по своей милости простил нас. И об этом помните. Помните о Христе, что Он не заслужил. Он не заслужил страдания, крест и наказания. Он заслужил славу, величие. Он достоин. Он это оставляет в небесах и сходит к нам. Становится как мы, человеком. И Бог, и человек одновременно, оставивший свою славу, принял позор, поношение, унижение, боль, смерть, ад. Именно ад, Божий гнев излит был на него. Помните об этом и постоянно кормите свое сердце благодатью, чтобы не возомнилось оно. Потому что, знаете, мы говорим о том, как вот даже здесь наш текст говорит: «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте». Что происходит, когда кто-то из родственников вас обижает, оскорбляет? Вы их благословляете или втык им даете? Мстите. Перестрелку устраиваете. Да ты, да ты, да ты, да на себя посмотри. Итак, что мы видим? Что очень часто мы тексты видим, а в практике жизни этого нет. Или, например, мы говорим: мы, рабы, ничего не стоящие. Писание так говорит. Показывает, мы так должны мыслить. Но как только этого раба, ничего не стоящего, тронешь, он тебе покажет, из него вырвется господин, который себя в обиду не даст. И он обязательно в три раза более колючие обвинения сделает и оскорбления. Вот, пожалуйста, это о чем говорит? Что Евангелие не торжествует в нашем сердце, что мы в этом не укоренились. Друзья мои, не отчаивайтесь. Все это звучит сегодня для нас с вами. Для того, чтобы мы укреплялись в Божьей благодати. Чтобы вот как с Иаковом. Он боролся с Божьим ангелом. Боролся с Богом. Так что пришлось ему бедро повредить. И потом Бог провел работу. И заметьте, постоянно в Писании мы наблюдаем. Кого Бог использует? Немощных. Старика и старуху для продолжения, для создания нации. Авраама и Сару. Гедеона, самого меньшего из меньших, трусливого, и делает его воином, победившим огромное полчище врагов. Самсон, силач. Тут, может, вы мне скажете: нет, подожди, не подходит. Самсон как раз-таки был сильным. Но когда он исполнил волю в итоге Божью? Когда стал слепым? Когда был поражен? Когда в своем безумии он потерял силы? И в том сокрушении Бог явил ему милость, и опять-таки через его немощь проявилась Божья слава. Еще больше, активнее. Так мощно, что он победил такое количество врагов, которое в обычное время с глазами он не побеждал. О чем это нам говорит? Бог использует и показывает нам: посмотрите, мы, человечество, все немощны, без Бога мы ничто. Но когда я немощен, тогда я во Христе силен, говорит нам Павел. Поэтому нам важно это осознать и больше укореняться. Итак, к чему я веду? Вот эти слова, вот это размышление. Размышление о том, что, возможно, вас ранит. Когда вы снова вскрывается ваша рана, ваша немощь. Не пытайтесь залепить ее, как Адам, фиговыми листочками. Сказать: ну, найти причину. Ну, знаете, если вы имели такую жену или мужа, или таких детей, или таких сотрудников на работе, такую страну и так далее, то вы бы еще не так себя вели. Вот это я называю фиговые листочки, которые прилепил Адам. Оправдать себя решил. Нам же нужно принять. Пусть закон Божий сокрушит. А потом Евангелие, Божья благодать
залечит рану. Только залечит правильно. В смирении и сокрушении, так что вы точно будете видеть ясную картину славы Христа. Поэтому, дорогие мои, мы с вами должны слушать Божье Слово, подчиняться Ему, взращиваться в Нем. Молитесь об этом, друзья мои. Писание нам говорит, наш текст говорит, в молитве что? Будьте постоянны. Пусть в ваших молитвах как можно больше будет этого осознания и нужды в Иисусе. И теперь, двигаясь дальше, мы подошли к 14 стиху. Какова тема здесь? Итак, что важно отметить? Отсюда, с 14 стиха, благословляйте гонителей ваших и дальше, до конца. У нас есть серия конкретных повелений. Не так трудно их и классифицировать. Есть некоторые, кто пытался бы втиснуть их все в определенные классификации и сказать, что здесь имеет дело только с людьми вне церкви. Я думаю, это неоправданный вывод. Я думаю, что это применимо к стихам 15 или 16 вне церкви. И вернее, к церкви. Но здесь мы также видим, что это и отношение с миром. То есть с начала 14 стиха и до конца главы он имеет дело с нашей реакцией вообще на других людей, на всех. До сих пор он говорил нам, как мы должны вести себя по отношению вот к другим людям. Мы активны, так сказать. Но здесь, я думаю, мы сможем увидеть, что в каждом случае он имеет дело с нашей реакцией на то, каковы другие люди и что они делают по отношению к нам. Это очень важная тема на самом деле. Как будто мы говорим, ну как, какие наши реакции и так далее. На самом деле, мы ведь обнаружим, что наши реакции очень часто совершенно неправедные. Поэтому это действительно новый раздел. Он смотрит на положение христианина, который проживает свою жизнь, и вот смотрит немного с другого угла. Итак, вот они. Мы живем среди людей, да? Они определенных типов. Эти люди ведут себя определенным образом. Они делают вещи по отношению к нам, определенные, разного рода. И вот апостол говорит нам, как мы должны вести и держать себя в свете этого. Какова наша реакция на них? А вот тут снова важнейший предмет. Некоторые общие замечания. Прежде всего, заметьте еще раз вот чудесность Божьего Слова, Писание. Писание раскрывает и имеет дело со всем. И когда кто-то говорит, что рассматривать вот так просто что-то теоретическое, просто взгляд на жизнь, здесь открывается просто идеалистическая картина. Нет, это не просто картина. Евангелие, Писание чрезвычайно практичны. И здесь нельзя не заметить вот этот суровый реализм Писаний. Здесь мы видим, что нету никакой розовой картины, не правда ли? Писание никогда не дает нам впечатления, вот, что здесь какая-то иллюзия, жизнь наподобие вот сказки какой-то. Нет, Писание четко показывает нашу немощь. Ну или элементарно, вот самый надежный вариант, посмотрите на апостолов. Казалось бы, представители Иисуса Христа. Так у них должно быть все, как можно сказать так, белая биография, чтобы нос комар не подточил, да, своего носа. Чтобы все четко было. Никаких погрешностей. Вот это столпы истины, вот это авторитеты. Но на самом деле мы видим их греховность, трусость, эгоизм и так далее. То есть перед нами обычные несовершенные грешники. Но совершенный Христос, который их преображает. Вот это очень важно видеть. Писание не надевает нам розовые очки. Не надевает нам розовые очки. И поэтому подходить к Слову Божьему как к какому-то идеализированному взгляду на жизнь неверно. Это не просто картины, это реальная жизнь. Тут нет такого писания, чтобы дать нам впечатление, какое иногда дается в евангелизме в особенности. «Приди ко Христу, и у тебя никогда не будет больше никаких неприятностей. Все будет хорошо. Ты пойдешь шагать по дороге жизни с высоко поднятой головой. Ничто никогда не пойдет не так». Друзья мои, писания никогда не говорят такого. Никогда нам такое не обещано. На самом деле, Писание говорит нам, вот наподобие следующего характера вещи, благословляйте гонителей ваших. То есть, если благословлять гонителей, значит, будут гонители. Правда? Логично? Вот такого рода вещи мы наблюдаем в Писании постоянно. Писания практичны.
Они смотрят в лицо худшему, и они говорят нам, как мы можем встретить это худшее. Это, конечно же, часть доктрины. Писание говорит нам, таков призыв Евангелия. Не то, что мир собирается быть сделанным лучше, да, что он будет лучше или станет лучше, но что вы и я спасены из него. А мир останется тем же самым. И у вас будут вызовы в этом мире, который не изменится, а будет еще хуже, а вы будете другими. Поэтому будет всегда конфликт. Желающий жить благочестиво будет гоним. И наш благословенный Господь сам с этой великой честностью и реализмом говорит нам повсюду. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я мир победил». Апостолы делали то же самое, как, например, в Деяниях 14 глава апостол Павел и его спутник, обходя церкви, напоминали, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божье. Друзья, я хочу, чтобы вы заметили, как Божье Слово чудесно. Оно не вводит нас в заблуждение. Оно не говорит, да не обращай внимания ни на что. Да все будет хорошо, тебе это кажется. Проблемы, ничего не будет. Оно не пытается завлечь нас в это или заманить нас, давая своего рода ложный проспект. И я хочу подчеркнуть, и мы не должны. Мы не должны быть все более усердными, чем Бог. Знаете, иногда люди думают, ну они же уйдут, они же не придут в церковь, поэтому надо пообещать, схватить, зацепить, а там дальше обработаем. Нет, это неверно. В Писании все в Божьем Слове – это абсолютнейшая честность. И это снова одна из великих характеристик Евангелия по сравнению с другими культами. Культы видят все вроде на земле христианской науки. Все собирается быть или стать хорошим, все будет лучше. Писания никогда этого не делают. Они дают нам возможность быть готовыми к худшему. И они говорят нам, как смотреть в лицо этому худшему. Это самое чудесное свойство Писаний. Итак, мы подходим к тому, чтобы посмотреть на это конкретное повеление, которое перед нами здесь. Мы видим всю важность памяти о стихах 1 и 2, 1 и 2 в 12 главы. И сейчас мы прослушаем несколько композиций, а потом мы с вами продолжим дальше. Первая песня будет звучать «Господь великий и чудный». После двух композиций, дорогие мои, мы с вами продолжим дальше. Тема невероятно важная. Скажите, а разве есть в Слове Божьем какие-то неважные темы? Они все важное, актуальное. Это богодухновенное писание. Кто, как не наш Творец, который создал нас, который направляет и управляет всем миром, знает лучше, чем он? Никто. Поэтому, друзья мои, слушаем композиции и дальше будем вкушать Божье Слово.

0: Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее.
1: Итак, приступая к нашему исследованию стиха 14 или даже следующего подраздела, подраздела, скажем так, мы видим, что перед нами важная истина. Христианин – это новый человек. Он должен жить совершенно новым родом жизни. Я пойду дальше и скажу, он единственный, кто может жить вот тем родом жизни, который изображен здесь, в Писании. И вот эти повеления, которые у нас есть в этой 12 главе послания к римлянам, это не просто коллекция моральных каких-то максимумов, как, например, пишут некоторые языческие писатели, Сенека и другие философы и так далее. Это совершенно отдельно от всего этого. У нас здесь есть кое-что. Вот большее, чем просто жизнь естественного человека. Потому что естественный человек совершенно не способен к такой жизни. Ни один человек не может жить тем образом, каким нам предписано жить здесь, если он не рожден свыше, если у него нет жизни Божьей в его душе, если он является обладателем новой природы. И очень важно заметить, что нет больше ереси, а она была распространена в этом веке, да, что ересь – мысли о том, что вы можете получить христианское поведение и поступки от людей, которые не являются христианами. В этом, в принципе, и суть ереси пацифизма, что ожидает от нации людей, которые не являются христианами, притворения в жизнь этих инструкций. Они не могут этого сделать, это невозможно. Ни один человек не может жить христианской жизнью, если он не является христианином, если он не рожден свыше. Потому что христианин и рожденный свыше – это ведь одно и то же. Иными словами, вы никогда не должны отделять практику от доктрины. Вот о чем я хочу сказать. И зная это, давайте теперь посмотрим на то, что нам сказано. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Что это означает? Здесь нам напоминают, что потому что мы христиане, мы будем гарантированно гонимы. Если какой-то человек говорит, этот апостол, и он, когда он пишет Тимофею позже, он говорит, если какой-то человек желает жить благочестиво во Христе Иисусе, он будет претерпевать гонение. Наш Господь сказал все это прежде еще. Раб не больше господина своего. Если они называли хозяина дома Вельзеулом, насколько более назовут домашних его, не так ли? Он говорит об этом неоднократно. Если они поступили с Господом нашим таким образом, то подумайте и скажите, как, скорее всего, поступят с теми, кто принадлежит этому Господу, которого распяли. Посмотрите, это снова глубокий элемент доктрины. То, что происходит с нами на практике в опыте, постоянно доказывает нам, что доктрина истинна. Еще раз. То, что происходит с нами на практике в опыте, постоянно доказывает истинность доктрины. И доктрина истинна. Христианские люди гонимы в той или иной форме. Почему? Да просто потому, что они христиане. Мир не осознает этого. Но он отдает нам великую дань. Мир может дать вам доказательство того, что вы христианин в истинном смысле. Когда? Когда он вас гонит. Он гонит только истинного христианина. Вы можете быть членом церкви без того, чтобы когда-либо иметь какое-либо гонение. Мир не возражает против этого. Но если вы истинно христианин, рожденный свыше, с новой природой внутри вас, вы получите это из-за новой природы, которая в вас. Так что мир, гоня вас, часто может сделать вам великую доброту. Не потому, что он добрый, но потому, что для вас это будет свидетельством. Он дает вам абсолютное доказательство того, что вы дитя Божье, что с вами поступают точно таким же образом, как они поступили с твоим, вашим Господом. «Если меня возненавидели, — сказал Иисус, — возненавидят и вас». И мир распознает эту самую вещь в нас, какую он распознавал в Иисусе. Это поразительная вещь, о которой нам говорится на страницах всех четырех Евангелий. «Вот Сын Божий, пришедший с небес на землю. Он не делал ничего, кроме добра». Он ходил, делая добро, облегчая страдания, исцеляя болезни, являясь очень добрым к людям, сочувствующим, проповедуя весть любви Божией падшему миру. Проповедуя лето Господне благоприятно, как говорит пророк, и все же мир его возненавидел. Мир отверг его и в конце распял его. И вот там мы видим состояние мира. Оно раскрыто, оно разоблачено, все маски и ширмы сброшены, и мы четко видим это испорченное, искореженное, греховное лицо этого мира. И это еще раз показывает, Библия истина. Библия всегда говорит о мире. В этом роде мы видим, показывает полную испорченность этого мира. Теперь то же самое происходит и с теми, кто является Божьими людьми. У нас есть эти непреложные утверждения насчет вот страданий в различных частях Нового Завета. Но нет нужды сейчас использовать, вспоминать снова эти тексты, чтобы указать различные способы, которыми может прийти гонение. Оно имеет много различных форм. Иногда может быть открытым, явным, физическим, даже военным. Есть люди сегодня, которые в тюрьмах в разных частях мира находятся, просто потому, что они христиане. Есть люди, которые живут вот постоянно где-то как отшельники, потому что они убегают от гонений. Сегодня, прямо сейчас. Потому что их убивают в современном мире за то, что они христиане. Но гонение не всегда принимает эту форму. Оно может иметь очень тонкие формы. Оно может просто означать, что люди переглядываются друг с другом, когда вы входите в комнату или в офис, или что-то в этом роде. Оно может означать, что люди работают против вас. Сговариваются против вас. Проявляют к вам вот какую-то, знаете, держат вас на дистанции и так далее. Может быть, насмешка. Может быть, что какой-то намек, какая-то жестокость. Вот в этом роде. Мы об этом не будем говорить. Но гонение никогда, не забывайте этого, не обязательно должно быть открытым. Не обязательно должно быть физическим. Возможно, самые жестокие формы гонений. Это тонкие, интеллектуальные, эмоциональные и так далее. И мы видим, что разными путями оно придет. И вот апостол имеет дело вот с этим удивительным образом, к которому мы уже обратились. Но теперь, что мы делаем с этим? Вот вопрос. Какова должна быть наша реакция на гонение? И здесь инструкция совершенно ясная. Вот послушайте, если вы меня спросите, а как нам вести себя, когда наступает гонение? И Библия говорит. Вот что бы сказали сегодня христиане в современном мире на гонение? Я с ними не буду говорить. Мы с ними мириться не будем. Или как мы будем себя вести? Библия говорит, благословляйте их. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. То, что будет принято каждым, это учение апостола, даже я этого и не имею в своих мыслях. Это целый процесс, в котором происходит наше размышление, происходит процесс переосмысления, сокрушение нашей гордости. Это целый комплекс, и это то, что мы даже не видим. Мы, может, разглядеть, можем пару процентов из тысячи то, что делает Господь в нашей жизни, преображая наше сердце. Но однозначно, я точно знаю, вот это Слово Божие, оно нужно нам, чтобы мы изучили сегодня. Благословляйте их. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Что это означает? Что имеется в виду под «благословляйте»? Буквальное значение слова «благословляйте» знаете, что значит? Говорите о них доброе. Вот это поворот. Как говорить доброе о злых? Говорите о них доброе. Это сводится к этому. Молитесь о них. Говорите о них доброе перед Богом. Просите Бога иметь дело с ними и быть милостивым к ним. Делайте им добро наивысшим образом, какой вы знаете, который состоит в том, чтобы молиться за них. Вот наивысшее благо. Затем вы замечаете, что он формулирует это негативно. И он должен сделать это. Он говорит не просто «благословляйте гонителей ваших», «благословляйте», а отрицание негативный момент «не проклинайте». Что было бы лучше переведено, сказав «благословляйте тех, кто вас гонит, и перестаньте их проклинать». Иными словами, вот этот инстинкт, тенденция состоит в том, чтобы проклинать. «Ах, ты так со мной поступил! Да чтоб ты!» и так далее, и так далее, и так далее. «Перестаньте проклинать», — говорит он. «Благословляйте их». Он формулирует это позитивно и негативно. как это часто у апостола Павла бывает. Теперь, что он имеет в виду под проклятием? Знаете, это не просто ругаться матом. Проклинать здесь не означает ругаться матом. Христиане не испытывают соблазна ругаться матом на людей. Ну, не все, скажем так. Это не соблазн. Есть люди, которые ругаются христиане матом. Это их грех, это их слабость, это то, с чем нужно бороться. Если вы думаете, как так человек матерится? Обычно это могут задать люди, которые выросли в благополучной среде. Те, которые выросли в среде мата, алкоголизма и так далее, сразу понимают, о чем идет речь. Поэтому это не тема нашего эфира, но вы, пожалуйста, учитывайте это тоже, друзья мои. И будьте снисходительны и молитесь за тех, кто имеет этот грех, направляя их взор на Христа. Да, не умалчивая, просите у Бога мудрости, молитесь, обличайте, если можете, да, если у вас сердце, наоборот, вы не выступаете в роли судьи, ах, ты как посмел, сейчас мы на тебя натравим, да, но именно в смирении, помня о том, что у тебя бревно в глазу, а это очень сложно. Это очень сложно, потому что обычная реакция какая? Как услышишь чей-то грех, сразу реакция, как ты посмел. И мой-то грех, ладно, а вот твой, вот это ужас. Хорошо, продолжаем дальше. Что имеется в виду, когда говорится «перестаньте их проклинать»? Это означает «перестаньте призывать проклятие на них». Вот в чем наша опасность. Не в том, чтобы использовать бранные слова плохого языка или ругань. Опасность для христианина состоит в том, чтобы просить Бога их проклясть. Чтобы Бог послал на них проклятие. Теперь вы знакомы с этим? То, что он говорит, тогда мы можем так сформулировать. Призывайте Божье благословение на них, вместо того, чтобы призывать Бога, чтобы он покрыл их проклятием. Вот на самом деле, что он говорит. И говоря это, апостол повторяет то, чему наш Господь уже учил в Нагорной проповеди. А я сейчас покажу вам, где это написано. Евангелие от Матфея, 5 глава. Это Нагорная проповедь. 5 глава, стих 43, и ниже мы читаем. «Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Где такое сказано? Откуда мы находим вот эту фразу «люби ближнего и ненавидь своего врага»? Первая часть этого повеления, она находится в законе Моисея «люби ближнего твоего». Вторая часть выражает применение этой заповеди из Ветхого Завета книжниками и фарисеями. А вот Иисус говорит о совсем другом применении. Он говорит, любовь к своему ближнему, она должна распространяться и на тех ближних, которые являются врагами. Скажите, ваш враг является вашим ближним? Естественно. И тут нет никаких новшеств. Знаете почему? Потому что в Ветхом Завете говорилось, что народ Божий должен творить добро своим врагам. Где мы такое можем найти? Мы такое можем найти в книге «Притч», 25 глава. «Если враг твой голоден, накорми его. Если он хочет пить, напои водой». Кстати, интересно, да? Вы помните? «Делая сие, ты соберешь ему горящие уголья на голову». Где мы такое находим? Именно там, в «Притче», 25 глава, и здесь, Римлянам, 13 глава, Павел это цитирует. Так что мы с вами на верном пути. Итак, Иисус говорит, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. Вы слышали, что сказано. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за вас обижающих. За обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Ой, как нашей плоти это не нравится. Но я понимаю, любить, когда тебя одобряют, спасибо, такой добрый, и ты к ним добрый, и такой сентиментальный, но когда тебя ранят, ну тут уже совсем не до любви. Тут уже защита срабатывает. Любить ненавидящих. Вот приятно любить любящих. Они тебя любят, ты их любишь. Тебе прям хочется от души благодарить. Они такие легкие, милые, приятные. А этот такой неприятный, опасный, угрожающий, недружелюбный. не заслуживающий этого, а ты его любить должен. Но Иисус говорит: ведь мытари, да и люди этого мира то же самое делают. Проверь любого человека, сделай ему добро. В большинстве своем что будет? Они скажут: ой, спасибо, улыбнулся тебе и так далее. И ты им будешь симпатичен. И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли поступают и язычники? Разве у них проблемы с этим, у неверующих? Нет, они тоже любят своих. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. То есть, другими словами, Писание направляет нас. Вспомни, ты уже не дитя дьявола, не дитя этого мира. Ты уже Божье дитя. Поэтому, дитя, у тебя новая природа. Вспоминай ДНК Небесного Отца. Живи этой реальностью Нового Завета и реальностью Евангелия. Друзья мои, мы сейчас прослушаем музыкальную паузу короткую и потом продолжим сразу же далее.

0: Посмотрите на Христа, как на свое сокровище, и получите от этого ни с чем не сравнимое наслаждение.
1: Итак, друзья мои, давайте озвучим текст, который мы сегодня исследуем еще раз. Римлянам 12 глава, стих 14 и 15. «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Иисус говорит: «Любите врагов ваших и благословляйте проклинающих вас. Благодарите ненавидящим вас и молитесь за вас обижающих и гонящих вас». То же самое. Но есть гораздо лучшее изложение всего этого вопроса, которое, как мне кажется, ставит его перед нами очень четко. Это 9 глава Евангелия от Луки. Евангелие от Луки 9:51. Кто-то, возможно, помнит, как мы изучали Евангелие от Луки, и помнит эти слова: «Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников перед лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: Господи». Кстати, Иоанн тот самый, да, ученик любви. Вонергос это братья, сыны грома. «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа. Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. Вот оно, совершенно четко. Господь говорит Иоанну и Иакову: «Не делайте этого. Я в этот мир пришел не для того, чтобы уничтожать людей. Я пришел людей спасать. Так что перестаньте их проклинать, в смысле призывания проклятия на них, но скорее делайте точную противоположность этого. Просите Бога послать благословение на них». Теперь это, очевидно, важнейший вопрос. Все мы знаем кое-что об этом, точно. Мы должны, будучи христианами, это знать. И жизненно важно, чтобы мы имели ясность относительно вот этого конкретного учения. Благословлять врагов, а не проклинать. И суть учения такова. Наше отношение к гонению должно быть позитивным. Это даже трудно слушать, правда? Наше отношение к гонению должно быть позитивным. Это очень трудная вещь. Нет ничего, что было бы более испытывающим для нас, возможно, чем перенесение гонения. Но оно проверяет наше исповедание. Оно проверяет реальность нашего христианства самым тщательным образом. Божий народ страдал под этим и переносил это на протяжении веков. Это так важно, чтобы мы имели ясность об этом. Итак, дорогие друзья, то, что сейчас мы с вами изучаем, вот это учение, его суть состоит в том, что наши отношения и реакция на гонения должны быть позитивными. Да-да, позитивными, я не ошибся. Иными словами, недостаточно просто того, чтобы вы не мстили, то есть не воздавали в ответку, не давали, да, сдачи не давали. Многие люди думают, что этого достаточно. Скажи спасибо, что я тебе в ответ не отомстил. Они делают что-то вам, а я делаю это в ответ, инстинктивно. Но теперь я этого не делаю, я не мщу. Хорошо. Мы не предназначены мстить. Но здесь указано намного больше, чем просто не мстить. Снова, это не означает просто то, что мы говорим: «Очень хорошо, я перенесу это. Слава Богу, очень хорошо». И вы переносите это, игнорируя все. Вы говорите: «Пусть делают, что хотят. Я просто пойду дальше. Я перенесу это. Я смирюсь с этим. Я отстрадаю это и перетерплю». Теперь это снова совершенно, друзья мои, негативно. Это смирение перед судьбой. Это отсутствие каких-либо действий вообще по этому поводу. Вопрос: должно ли так это быть? Так ли это или нет? Вот когда мы размышляем над этим, нам нужно это проанализировать. Мы не должны мстить, это совершенно верно. Но мы не должны просто терпеть это и так далее. Этого недостаточно. Мы должны пойти дальше этого. Мы должны желать блага этим людям, которые поступают с нами таким образом. Вот в чем дело. Мы должны желать им блага позитивно. То есть не просто не мстить, а благословлять их. Желайте, чтобы благо пришло к ним от Бога. Молитесь за них. Молитесь об их пользе. Молитесь, чтобы Бог благословил их. И вот великий вопрос. Снова, да, очень важный вопрос. А как этого можно сделать? Как этого добиться? Есть ли что-нибудь более трудное, чем это? Чем молиться, благословлять того, кого ты с удовольствием бы испепелил? Кого ты хотел бы ненавидеть? Друзья мои, только христианин может сделать это. Только христианин это может сделать. И он может сделать это только потому, что он единственный, кто может мыслить таким образом, который только и делает это возможным для нас. Иными словами, это не вопрос чувств. Вот я так чувствую, но я не могу, у меня чувства кипят. Нет, это не вопрос чувств вообще. Вы можете благословлять тех, кто вас гонит, вместо того, чтобы проклинать их. Только тогда, когда вы следуете определенному аргументу. Когда вы проходите через определенный процесс рассуждения. Вот этому надо нам учиться. Нам нужно учиться здраво мыслить. Это напоминает мне магистрали, которые прокладываются Духом Святым и Божьим Словом в нашем разуме. Это, например, когда человек раньше брал чужое, воровал, а потом он встретился с Богом, да, он уверовал, покаялся в своих грехах, получил рождение свыше, рожденный свыше человек. И потом у него привычка осталась воровать. Но он понимает, что это грех, и он не хочет грешить. И он начинает, например, брать чужое, то, что, как бы, ну, не сказать, что это грех, ну, лежит здесь просто. У него, как бы, мышление поменялось, но вот эта тяга остается. Что его излечает? Слово Божье. И вот что излечивает, да? Вот это и есть те магистрали, которые в нашем разуме и сердце прокладывает Дух Святой, когда Он учит нас не брать чужое, а больше благословлять. Помнить о том, что Господь видит наши сердца, чтобы прилепляться не к чему-то вон, что там лежит, плохо лежит, чтобы себе присвоить, а к небесному. Что лучше отдать свое благословить, нежели чужое брать. Даже если это как бы, ну вот, что-то бесхозное, но это без спроса и так далее. Друзья мои, Дух Святой обличает нас, и Он учит нас. И вот здесь также в этом вопросе нам нужно, чтобы сегодня был проложен эта магистраль нашего рассуждения, процесса рассуждения. Пока мы не научимся правильно мыслить, у нас будут проблемы. А как вот мне вести себя? Вот он меня раздражает, и все. Ну, пока нет мира на сердце, и да и не могу благословлять и прощать. Никто не может этого сделать, еще раз напомню, кто, кроме христианина. Я поэтому хочу вместе с вами это сейчас разобрать. Делая это, мы будем делать еще кое-что. Это также будет практической помощью и ценностью для вас. Принцип, изложенный здесь, это принцип, который также управляет нашей реакцией на людей, которые могут быть связаны с нами, или с кем мы очень дружны, но которые не являются христианами. То есть, я имею в виду, они не обязательно вас гонят. Но они не христиане, и они не понимают этого, и это приводит к трудностям. У всех вас есть эта проблема. Вы стали христианином, они не христиане, что вы делаете с ними? Опасность, конечно же, состоит в том, чтобы проявлять к ним нетерпение. Иногда даже раздражение. Опасность состоит в том, чтобы, знаете, мы можем проявлять жестокость, трясти их, метафорически, конечно, из-за их неудачи и так далее. И вот такого рода состояние управляется принципом, который апостол, как мне кажется, вот здесь закладывает в отношении нашей реакции на гонение. Гонение — это расширение этой другой вещи, которую мы описали только что. Разве вы не часто оказывались в трудности как раз в этом пункте? Как именно мы должны обращаться с этими людьми, о которых вы так переживаете, и в которых вы так заинтересованы, которые просто не могут увидеть этого, и вы поражены ими. Вы почти раздражены. Как же быть? Каковы правила? Вот принципы, которые должны управлять нашим действием в обоих случаях. И в гонениях, и с людьми, которые близки нам, но не верующие. Прежде всего, вы должны начать с того, чтобы напомнить себе о Божьей реакции на вас. Это так важно. Вот, друзья мои, изучая Божье Слово, читая разных богословов, размышлений не просто богословов, пастырей, пуритан особо, в Писании, слушая проповеди, это постоянно струится вот эта истина. Напоминайте себе о Божьей милости, напоминайте себе о Божьей реакции на вас. Мы даже с самого начала с этого и начали. Что мы заслуживаем, чего не заслуживаем, и что заслуживает Христос, и чего Он не заслуживает. Мы вспомнили наши грехи и праведность Иисуса. Посмотрите, вы сейчас находитесь в положении других людей и того, как вы реагируете на них. Вот начните с того, чтобы напомнить себе, как Бог реагировал на вас и что Бог сделал для вас. Вы сейчас христианин, но помните, кем вы когда-то были. Вы не родились христианином. Вы родились грешником.

много чего забываем. Мы изучаем, и это как будто бы мимо нас пролетает. Да, вроде бы я понял принцип, я смогу пересказать, а в жизни нет туда силы. И Писание говорит нам: «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его». Параллельное место – это послание к Ефесянам, 4:17. «Поэтому я заявляю и настаиваю ради Господа, перестаньте жить, как язычники, чьи мысли пусты, потому что их сознание помрачено, они отчуждены от жизни, которую дает Бог, из-за их духовной слепоты, произошедшей по черствости их сердец». И потом дальше он говорит: «Потеряв всякую чувствительность, они предаются разврату с ненасытимостью, погрязая во всякой нечистоте. Но вы не так узнали Христа. Вы были врагами, отчужденными в своем уме». Ефесянам еще написано во второй главе. Конечно же, это яркий текст, мы его очень часто вспоминаем. «Вы были мертвыми из-за ваших беззаконий и грехов, в которых пребывали, когда жили по обычаям этого мира, по велениям властителя сил, да, дьявола, обитавшего в воздухе, обитающего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления или в тех, кто не послушен Богу. Мы все когда-то были такими и поступали по своим природным желаниям или страстям, похотям. Следуя своей похоти, нас, как и всех остальных, ожидал Божий гнев». Вспомните это. Напомните себе об этом. Я был врагом Бога. Мы были врагами Бога, отчужденными в своем разуме. Плотской ум – это вражда против Бога постоянно. Потому что закону Божию, Павел пишет в Римлянам 8 глава, не покоряются, да и не могут. Итак, напомните себе о Божьей реакции на вас. Вот, пожалуйста, вы были врагами. Вы как вы любите поступать с врагами вашими? Отомстить? Наказать? Хорошенько так, чтобы больше не хотелось. Теперь вспомните, какова реакция Бога была. Должен ли Он был поступить с вами так же, как вы поступаете с врагами? Мы были высокомерны в нашем отношении к Богу. Мы были непокорны, мы его раздражали своими грехами, мы нарушали его заповеди, мы осуществляли, как выразился бы Арси Спрол, тоже богослов, насилие над святой природой Бога. Для него грех – это мерзость. А мы нарушали законы его постоянно. Вся наша жизнь – это нарушение закона. Это верно в отношении каждого из нас. Писание говорит, Павел пишет, мы были гнусны, ненавидели друг друга. Вот скажите, что было в нас, чтобы рекомендовать нас Богу? Ответ, я надеюсь, вы это понимаете, абсолютно ничего. Не было ничего, ничегошеньки вообще. И все же, мы теперь христиане. Почему же мы теперь христиане? Потому что Бог, вместо того, чтобы покрыть нас проклятием с ног до головы, проклянуть нас за то, кем мы были, вместо этого Он возлюбил нас. Ибо так возлюбил Бог мир. Тот мир, который я вам только что описал, что Он отдал Своего единственного Сына, дабы всякий, верующий в Сына, не погиб, но имел вечную жизнь. Вот как Бог поступил с вами, когда вы были такими, каковы эти другие люди сейчас. Даже хуже. Поэтому, в некотором смысле, вы были как бы гонящими Бога, работающими против Него, выносившими суждения против Него, говорившими ужасные вещи в своем сердце и так далее. Римлянам 3 глава, вспоминаете осуждение, да, помните? Павел показывает, весь мир виновен. Нет праведного, нет ни одного. Вспоминаете, эта истина постоянно должна быть в нашем разуме. Или возьмите снова, как наш Господь изобразил это в притче о блудном сыне. Вот это удивительная притча. Это притча не о блудном сыне, я бы сказал. Мы когда разбирали, это назвали эту притчу «Притча о прощающем отце». Потому что и старший сын не такой, и младший сын. Да? Он оставил, предал отца. И старший сын тоже не молодец. Он не любит отца. Он несчастлив. Он для него отец жадный. И он хочет с друзьями веселиться, а не быть в семье. Он не любит семью. Поэтому там тоже проблемы. Это отец милующий. И вот отец милующий, прощающий, вопреки всем стандартам в израильском обществе,
вопреки поведению сына,

бежит его встречать. Он бежит. Он забыл о всяком достоинстве. Да, он забыл о всяком достоинстве. Это сын должен ползти, умолять, целовать его ноги. Он бежит навстречу, как будто это он маленький сын, бегущий к отцу. Это поражает. Вот он, прощающий отец. И делает все то, что он делает для него. Он обнимает его, целует его, одевает его, не брезгует им. Это было вопреки. Вопреки крайнему эгоизму сына, вопреки отсутствию любви, вопреки презрению, которое он чувствовал своему отцу и его и вообще к сыновству. Это вопреки всему, что было верно о нем. О глупце, которым он был. Это все вопреки. Соберите всю глупость, мерзость, нечестие в кучу. Это совершенно вопреки этому. Один из богословов сказал: «Бог возлюбил нас, несмотря на нас». Некоторых людей это ранит. Как это он на меня не смотрел? Дело в том, что если бы он по нашим, вот кто мы есть, возлюбил, сказал: «Вот, ну, давайте я посмотрю на вас, если найду хоть одну причину любить, тогда полюблю». Тогда бы не было ни одного достойного. Но написано: «Ибо благодатью», запомните, «благодатью, незаслуженно, по Божьему благоволению». Вопреки реальности вашего достоинства, которого нет, вы, не заслуживая того, благодатью мы спасены через веру, и это не от нас, не от вас, пишет Павел, Божий дар. Поэтому всякий раз, когда вы ловите себя на том, что реагируете или пытаетесь реагировать жестоко на гонение, которое вы получаете, вы находитесь на грани того, чтобы призвать Бога проклясть человека, или как имитировать Иакова и Иоанна, да, сыновей грома, а может быть, нам огоньку на этих самарян с неба попросить. Остановитесь. И тренируйтесь в этом. Прежде всего, старайтесь, вот как только оказались в этой буре урагана, когда кругом все горит, напомните своему сердцу: а что, если бы Бог поступил со мной так? Где бы я был сейчас? А если бы так со мной Господь поступал, где бы я был сейчас? Вот это христианское мышление. Вот как мы должны мыслить. Вот, друзья, запомните это. Это очень важно, чтобы вы это запомнили и утвердились в этом. Чтобы вы не думали: а так ли надо думать, а может быть, по-другому немножко думать. Вот оно, евангельское мышление. Это то, что он говорит нам делать. Вы можете благословлять только тогда, когда у вас есть этот контекст. Вот с пустого... Ну, не благословишь ты просто так. Ну, вот, как бывает, знаете, ну, я хороший человек, ну, и благослови, я не могу проклинать, я просто хороший человек. Не будете. Поэтому помните, вы являетесь тем, кто вы есть, исключительно по благодати Божьей. В нас нет ничего вообще, нет ничего, чем вообще, чем мог бы любой человек хвалиться. Ничего. Благодатью вы спасены через веру, чтобы никто не хвалился. Мы его творение, созданное во Христе Иисусе. И это очень хорошо. Вот наша первая причина. Вы себя останавливаете от реакции, какую вы бы хотели сделать, инстинктивно. А инстинктивно у вас уже кулак сжат, как бы дал сейчас в ответ, чтобы замолчал враг. Чтобы он знал, чтобы неповадно было. И вы закладываете это великое положение. Мое положение – целиком результат благодати. Первое. Напомните себе о Божьей реакции на вас, дорогие мои. Напомните об этом. А пока вы напоминаете себе об этом, размышляете, мы слушаем песню «С тобою я в небо». Исполняет Марина Седловская.

0: спасения. Аминь.
1: Бесконечный Бог понес наши бесконечные наказания за грехи.
2: Слово Божье говорит нам: благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. И главный вопрос перед нами: как этого добиваться? Как к этому прийти? Как это вообще делается? Когда первое, что хочется сделать, инстинктивно всегда атаковать в ответ, отомстить и так далее, проклясть. Но Писание показывает нам: вместо того, чтобы проклинать, благословляйте ваших гонителей. Итак, мы сказали, что первое очень важно – напомнить себе о Божьей реакции на нас. Напоминайте о благодати, о том, как Бог с нами поступил. Это христианское мышление. Напомните себе: если бы так поступил со мной Господь. Но Он так не поступил. Теперь мы Его творение, созданы во Христе Иисусе, и мы призваны для Его славы. Поэтому помните о том, что наше положение, как христиан, людей, рожденных свыше, целиком результат благодати. Потом мы перейдем, давайте, ко второму пункту. Мы должны сделать такой вывод. Представьте, кто-то гонит нас. Теперь, имея эту идею благодати твердо в центре своего ума, вы снова смотрите на этих людей и говорите: почему они себя ведут так? Почему они делают это со мной? Почему? Я не имею в виду, почему они поступают со мной так плохо, а наоборот, почему они поступают со мной именно так? Почему они ведут себя таким образом? Это важнейший момент. И в тот момент, когда вы делаете это, вы снова доказываете, что вы христианин, что вы рождены свыше. Помните, как апостол Павел формулирует это во втором послании к Коринфянам, 5 глава? «Отныне, — говорит он, — мы никого не знаем по плоти. До своего обращения на всех он смотрел по плоти. Он был иудеем и гордился иудеями и презирал язычников, смотрел на них свысока и обращался с ними, как с собаками». Это взгляд на людей по плоти. И мы все делаем это по природе. Но в тот момент, когда мы рождаемся свыше. Писание говорит: «Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое». Все. И каждый другой человек становится новым. Рожденный свыше. Но теперь посмотрим на другой момент. Гонитель становится новым для меня, не правда ли? Давайте посмотрим именно с этого ключа. Мы – новое творение во Христе. Теперь все новое для нас. Даже гонитель, наш взгляд на этого гонителя. Теперь мы даже гонителя видим по-новому. Точно так же, как я вижу себя и каждого другого по-новому. Что это означает? Это означает, что как христианин, и в этом христианском образе мышления, вы смотрите на гонителя и проводите жизненно важное различие между грехом, в котором он виновен, и грешником, который в нем, в этом грехе виновен. Вот в отношении греха ничего нельзя сказать, как в оправдании. Ничего. Грех – это зло. Бог ненавидит грех. Быть гонителем – это всегда неправильно. Грех – это всегда грех. Грех – это всегда зло. И он заслуживает наказания. Но нам важно теперь посмотреть. Есть грех, а есть грешник. Грешник должен быть отделен от греха в вашем разуме. Вот опасность тут состоит в том, чтобы мы смотрели только на действие и на грех и реагировали жестко и жестоко. Взгляните за пределы действия на человека, который виновен в нем, и задайтесь вопросом: почему он это делает? Почему он ведет себя именно таким образом, каким он себя ведет? И как христианин, вы незамедлительно придете к единственно правильному выводу. Почему он так делает? Пожалуйста, проверьтесь, а подумайте. Почему гонитель делает то, что он делает, и ведет себя именно таким образом? Да все дело в том, что он невозрожденный человек. Потому что он находится в состоянии неведения. Потому что он духовно слеп. Не знает истину. Потому что его разум помрачен. Что он предвзят против Бога и всех его путей. И он находится во власти дьявола. И вы должны довести это до этой точки. Вы должны осознать, что он действительно не может ничего с собой поделать. Вот что вы должны сказать. Он не может с собой поделать ничего. Он в рабстве греха. Давайте я дам вам простую иллюстрацию. Если бедный человек, потерявший разум, да, сумасшедший человек, начал вести себя определенным образом и манерой, а вы обращались с ним так, как будто он здравомыслящий человек, вы были бы очень жестоки, вы были бы очень недобры. В тот момент, когда вы осознаете, что этот бедный человек сошел с ума, и вы осознаете, что у него болезнь, проблема, что он не может помочь себе, он не знает, что делает, у него проблемы с рассудком, с разумом, это может быть разные проблемы, и физиология, и дальше. Именно поэтому он сумасшедший. И вы делаете ему скидку. И вы судите людей соответственно, не правда ли? Вы сразу, понятно. Вы стараетесь как-то так сделать, сгладить ситуацию, сказать, как-то промолчать, либо уйти, да, чтобы не провоцировать и так далее. Христианин делает это все время. Вы говорите, этот человек ведет себя так, потому что он жертва сатаны. Он в рабстве у дьявола, он не понимает. Он скован. Он против меня. Почему? Потому что я стал Детем Божьим. Потому что я верю в Бога, потому что я христианин. Ведь они обращались с моим Господом точно таким же образом. Да и я шел против Господа в свое время, определенное, пока Он не призвал меня по милости в славу. И тут я бы заметил, друзья, пожалуйста, тоже не путайте. Иногда бывает такое, что есть соблазн, ты сделал глупость, ты виноват, а начинаешь делать из себя христианина, которого гонят за истину. Такое тоже часто бывает. Будьте с этим осторожны. И вы найдете много разных цитат, которые оправдают ваше поведение. Пожалуйста, будьте с этим осторожными, чтобы вы себя не обманули. Что вас гонят, а когда вы просто сами неправы, эгоистичны, гордые, и вам надо покаяться. Вот это тоже важно помнить. Но когда вас гонят как христианина, и вы встречаете сопротивление, вы задаетесь вопросом, почему он ведет такую атаку? И отвечаете на вопрос, что человек, он жертва сатаны. Что этот мир, для него такое поведение естественно. Да, друзья мои, естественно. Не удивляйтесь, как будто это что-то странное. Мы живем в поломанном мире. Мы об этом говорили, нам очень важно помнить это. Если вы забудете, что мир не ваша родина, что мир не ждет светлая надежда, у вас будут проблемы. Если вы, более того, поставите вашу ставку на этот мир, вы потеряете все. Что привело человечество к тому, чтобы кричать всей толпой? «Распни! Распни его!» Был только один ответ. Они были слепы. Иисус на Голгофе что сказал? «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят. Они слепы!» Павел во 2 Коринфянам 4 глава пишет: «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования». И вот вы должны проработать все это. Это не один момент в вашей жизни. То есть вы прослушали эфир, все, вы как будто бы у вас новая прошивка, да, все решено. Нет, это будет борьба настоящая. Ваши вот человеческие житейские установки, то, что ваш опыт, все взгляды, которые вы получили с детства в этом мире, все это будет сопротивляться. Но вы молитесь и укрепляетесь, и проповедуйте себе Евангелие. Напоминайте. Напоминайте, как должен был Бог с вами поступить. Проводите различия между грехом и грешником, что грех — это грех, а грешник — это человек, который находится в рабстве у дьявола. Таким образом, мы себе объясняем, что человек, он находится, опять-таки, в немощи, потому что он слеп, его разум помрачен. И Павел во 2 Коринфянам 4 глава говорит: «Если закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования». Кто их умы ослепил? Бог века сего, с маленькой буквы. Это не истинный Бог, это дьявол. И вот вы должны проработать все это. Этот человек гонит меня. Эта женщина гонит меня. Эта группа людей против меня. Они не знают, что делают. Они не видят, что они не знают, да? Что они не знают истины, они не понимают. Помните, это одинаково верно в отношении того вашего родственника или любимого человека, который не является христианином. и на которого вы начинаете раздражаться, говоря: «Ну, я изложил им Евангелие, я сделал все, и все же они не хотят этого видеть», и так далее. Так вот, вместо того, чтобы проявлять к ним нетерпение и раздражаться на них, скажите и напомните: они не могут с собой ничего поделать. Они ослеплены дьяволом, они жертвы, они духовно больны. И для меня также неправильно раздражаться на них, как для меня было бы неправильно раздражаться на сумасшедшего человека. Они не могут с собой ничего поделать. Вы прорабатываете христианскую доктрину таким образом. Вот ваш второй шаг. И поэтому вместо того, чтобы их ненавидеть, пожалейте их и желайте их спасения. Это третий наш шаг. Когда вы осознаете все это, да, когда вы поймете, что люди ослеплены, друзья мои, это не шутки. Кто-то скажет: ну, а конечно, тогда получается, можно все оправдать. Они ничего не знают, и поэтому можно вообще ничего не просить. Преступник пусть ворует, в тюрьму не садится. Мы не об этом говорим. Мы говорим о вашей реакции, вашем понимании духовных вещей. Когда вы понимаете, что вас гонят, и человек, который гонит вас, он делает грех. И когда он гонит Божьего человека, христианина, он идет против Бога. Вы должны помнить, что он находится во вражде с Богом. Он духовно мертв. Он ослеплен дьяволом, как мы только что прочитали, у которых Бог века сего ослепил умы. Вы не говорите слепому человеку: что ж ты постоянно падаешь? Возьми себя в руки и не падай. Слепой человек будет всегда падать. Он будет ударяться. Это естественно. И для мира естественно идти против Бога. Для поломанного мира. Поэтому, когда вы все это понимаете, когда вы осознаете это, когда чем больше вы будете напоминать себе Евангелие, чем больше вы будете об этом размышлять, тем больше ваше сердце будет наполняться состраданием, как у нашего Господа. Вы не будете видеть их просто такими. Помните, Иисус смотрел на израильское общество и видел их как овец, которые без пастыря. Некому о них позаботиться. А те, кто считается их пастырями в Израиле, только их пожирают, как волки. Устроились в загоне и три шкуры друт, и налоги, и деньги, и вдов опустошают дома. Так что в Израиле, при том, что все богатые, много богатых фарисеев было, каким-то образом бедная женщина-еврейка осталась всего лишь двумя лептами на все свое существование, когда они должны были о ней позаботиться. И вот Бог, наш Господь Иисус, мы видим, как Он проявляет сострадание. Очень часто мы это наблюдаем. Как Он идет куда-то, например, в доме Иаиры, и встречается женщина, которая 12 лет страдала кровотечением, коснулась его. Он останавливается, Он восстанавливает ее. Он мог бы пройти мимо, она же исцелилась. Но Он восстанавливает ее. Социально восстанавливает. Он ободряет ее. Мы видим Его любовь. Вот Он наш Господь, и также мы к этому призваны. Но, к сожалению, мы так к этому до этого далеки. И, конечно же, мы должны учиться. Мы должны увидеть людей как жертв дьявола и как людей, которые идут в ад, и вы их пожалеете. И вы даже на этом не остановитесь. Следующий шаг состоит в том, что вы пожелаете их спасения. Вы скажете: какая трагедия. Они все еще таковы, каким я был когда-то. Слава Богу, я был избавлен. И как мне сегодня хорошо. И какая слава на меня ждет. Я радуюсь в надежде, только что мы читали. О, если бы они были избавлены так же. И что вы теперь делаете? Вы не заметили, как вы уже начали молиться Богу о благословении этих людей. Ах, если бы они были избавлены. Кто может это делать? Кто может спасти и избавить, как не Господь Бог? Благословляйте гонящих вас. Благословляйте, а не проклинайте. Видите, вы уже за них молитесь. И вот, увидев их такими, каковы они есть, вы будете молиться, чтобы они были избавлены от сети дьявола, из осуждения Господня, чтобы спасены были от ада. И вы осознаете: я должен молиться за них, чтобы Бог помиловал их, как Он меня помиловал, как Он меня изменил, и изменил также, чтобы их и дал им новое рождение, новую природу, чтобы они перестали быть гонителями, каким был Савл из Тарса, и стали проповедниками и провозглашателями Евангелия Божия, каким стал Павел, раб Божий. Благословляйте их. Вот оно. Видите ли, проработав это, Вы не можете сделать этого, если не проработаете. Вы не можете просто создать чувство хорошее, такое приятное, чтобы на душе было тепло и так далее. Вы должны это проработать. Это усердная работа в размышлении, в молитве над Божьим Словом. И прямо сейчас, друзья мои, наш эфир — это тоже усердная работа над Божьим Словом. И когда вы это сделаете, в тот момент, когда вы это сделаете, любовь станет неизбежной. Если вы не жалеете их, это значит, что вы этого не поняли. Или, возможно, вы даже не христианин. А если вы не христианин, вы гарантированно пожалеете их тем образом, который я указывал. Если не вы христианин. И это приведет вас к молитве об их спасении, об их избавлении, об их возрождении. Почему? Потому что вы уверовали во Христа, вы уверовали, вы доверяете Божьему Слову. Теперь вы смотрите вещи не так, как вы привыкли, а как Писание говорит. И поэтому, а если церковь не изучает Писание, тогда церковь страдает. Тогда церковь, братья и сестры, ведут себя как в этом мире, они уподобляются этому миру. Потому что они не знают другого пути. Поэтому в церкви должно быть здравое учение. Люди должны учиться смотреть и жить в свете Евангелия. И таким образом, давайте, завершая наш сегодняшний эфир, я дам вам вот две цитаты. Я уже прочитал вам отрывок из 9 главы Евангелия от Луки. Помните, когда Иисус сказал: «Не знаете, Иоанну и Якову, какого вы духа? Потому что Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Поэтому, друзья мои, имейте сострадание к людям. Пожалейте гонителей. Молитесь Богу за них. Но наш Господь в другом случае выразил это гораздо сильнее в притче. В конце 18 главы Евангелия от Матфея. Это замечательная притча. Это вот притча Евангелия. Вы наверняка слышали, скорее всего, если вы долгое время христианин. Это популярная притча. Я хотел бы напомнить, и она поможет вам увидеть лучше Евангелие. Итак, 18 глава Евангелия от Матфея, стих 23. «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов». Тут я должен вам помочь. 10 тысяч талантов – это просто невообразимая сумма денег. Талант являлся самой большой денежной единицей – 10 тысяч. А на простом языке означает бесконечное число. Чтобы вы понимали. Вот когда мы изучали эту тему, сейчас я попробую открыть быстренько у себя в Библии, потому что в свое время изучая, я записал. Вот поэтому берите в практику в Библии отмечать. Когда вот в Библии написано вот где-то на полях, вы уже точно знаете, что это за, да, цифры. Итак, один талант – это 6 тысяч динарий. Примерно заработная плата одного человека за 17 лет. Да, заработная плата одного человека, это получается одного человека за 17 лет, это один талант. 17 лет работы, а там долг 10 тысяч талантов. Получается, это 10 тысяч человек должны работать 17 лет. Вот она, какая огромная сумма. Это огромнейшая сумма. Представляете, сколько это денег надо было задолжать государю? Откуда бы он столько денег взял? Так вот, теперь вы понимаете, сумма огромнейшая. И когда он не имел чем заплатить, государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг ему простил. Простил! Весь долг. А потом этот раб, выйдя, только что прощенный невероятную сумму долга, выходит и видит одного из товарищей своих, который должен был ему всего лишь 100 динариев. И, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». 100 динариев – это примерно зарплата человека за 3 месяца работы. У того был долг, мы могли бы сказать, ну, не плюс-минус, да, давайте так скажем. 10 тысяч человек должны были работать 17 лет, а тут один человек 3 месяца. 100 динариев – это мелочь, вообще ничто. И он начал душить его, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все дам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились. И придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брата своему, брату своему согрешение его. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брата согрешение его». Итак, вот она картина. Отец Небесный прямо нам показывает. Нам все прямо сказано. Мы должны простить. Но заметьте, это ведь мы должники. 10 тысяч талантов. Это мы должники Богу. Во сколько вы оцениваете ваше спасение? Ваша вечность. Избавление от ада вечного. От мучений, которые будут без конца и края. Во сколько вы это оцениваете? За сколько вы должны, способны продать вашу вечность, жизнь в небесах, блаженстве, царстве со Христом и оказаться в аду? Ни за что на свете. Вы откажетесь. Если вы в здравом уме, вы откажетесь. Да, потому что спасение не заслужить. Ад — это не просто фантазия. Это реальное место. Там, где будут реальные страдания или реальные люди будут страдать там. Поэтому мы точно знаем, что спасение не заслужить и не заработать. И то, что мы обрели, это бесценный дар от Бога. И вот здесь показана картина человека, который увидел бесценный дар от Бога и душит человека за мелочь. И Бог показывает: «Отец мой Небесный поступит с вами так же, если каждый из вас от сердца своего не простит брату своему его согрешений». Там все прямо сказано. Потом еще один текст в конце Нагорной проповеди. Иисус говорит: «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за вас, обижающих и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Вот наш стандарт. Мы должны быть похожи на нашего благословенного Отца. А кто наш Отец? Господь Бог. Он усыновил нас во Христе. Помните еще одно место? Давайте прочитаем. Евангелие от Луки, 23 глава, стих 34. Иисус говорит на кресте: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Вот истолкование Римлянам 12:14. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Возможно, вы сейчас думаете и говорите про себя: «Так это Иисус Господь, я-то не Иисус. Это Божий Сын, это стандарт, который слишком высок для меня. Я не могу к этому стремиться». Что ж, друзья мои, спешу не согласиться с вами. Вы должны к этому стремиться, и вы должны так жить. Хорошо, если стандарт Иисуса для вас высок, вспомните Стефана. Он не Сын Божий, в смысле, он не Бог. Но в Деянии апостолов, 7 глава. Кстати, вот этот юноша Савл сидел и охранял одежду побивающих этого Стефана, первого мученика нашего брата во Христе. Деяния, 7 глава, стих 59, это последние два стиха, написано: «И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: Господи Иисусе, прими дух мой. И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: Господи, не вмени им греха сего. И, сказав сие, почил». Вот, пожалуйста, наш брат перед самой смертью, пока его убивали жестоко, тем, что кидали в него камни, кроша его тело, круша камнями, он молился за них. Он молился и ходатайствовал за них. Это возможно для нас, учеников, подняться на высоту нашего благословенного Учителя. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Господи, не вмени им греха сего». И мы сразу что видим? Мы видим атмосферу царства, правда? Вот то, что мы видим в нашем благословенном Боге, нашем царе, царей, вот оно здесь явно, открыто. И только это уже не Иисус, это Стефан, но Дух Христов в нем. Поэтому, дорогие мои, благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте. И так вы покажете, что вы сыны вашего Небесного Отца. Это природа вашего Отца, друзья мои. Это Он. Он любит прощать. Он долготерпеливый, многомилостивый. Он вас простил. Он простил многих грешников. Он прощает столько грешников, которые убили его сына. Издевались над ним, унижали, раздражали Божью святую природу своим грехом. И он их простил, всякого, кто пришел ко Христу. Итак, дорогие мои, в драгоценном Господе Иисусе наше спасение. Именно потому, что там, на Голгофе, Он ходатайствовал за нас. Он молился за нас. Он принес жертву. Он, святой Агнец Божий, взявший наши грехи на себя. Сегодня все это стало реальностью нашей жизни. Вы можете благословлять гонителей. Вы можете их благословлять, а не проклинать. У вас есть сила Божья. Доверяйте Господу. Пройдитесь по этим сегодня пунктам, которые мы обсудили. Напомните себе Евангелие. Напомните себе, как Бог благ к вам. Как Он вас помиловал. Напомните себе о Его благодати, о Голгофском кресте. Напомните себе, что есть грех, а есть люди, которые захвачены грехом. Есть духовная битва, и дьявол – враг человеческий. Люди находятся во тьме. Они ослеплены. И единственное, что их освободит – это Евангелие. Дух Святой, наш Господь. И вы их пожалеете, этих людей. Вы будете желать им спасения, и вы будете молиться за них. Примеров в Библии предостаточно. Взгляните на Христа. Да будет благословен наш Господь, дорогие мои. А мы с вами завершаем наш эфир. Время уже подошло к концу. Дорогие мои, что я хочу отметить? Это замечательное учение, которое даровано нам сегодня. Христианство – это не теория. Да, эфир провести – это не прожить, не так ли? Обсудить это очень важно. Сегодня вы знаете истину. Это очень важно. Без этого никак. Как мы будем знать, если не будем изучать Божье Слово? Но теперь, как мы в самом начале сказали, мы должны помнить слова Господа. Если вы знаете, блаженны вы, когда исполняете, вот там будет блаженство. Вот там будет свидетельство славное для вашего Господа, друзья мои. Поэтому стремитесь, чтобы это стало как можно скорее реальностью вашей жизни. Молитесь об этом. Ободряйте друг друга. И да благословит вас Господь в этом. Чтобы уподобляться вашему Небесному Отцу. Дай нам Бог иметь всем вот эту привилегию такого видения нашего великого, высокого звания во Христе Иисусе, чтобы в любой момент вот этого тонкого искушения, когда с нами дурно обращаются или гонят нас другие, мы всегда были готовы следовать стопам того, кто не сделал никакого греха, в ком не было лжи в устах, и кто страдал и не угрожал, и не обзывал, и не материл, но предавал то праведному судьи. И да будет в нас тот же ум, который был во Христе Иисусе. И чтобы даст нам Господь такое понимание вот этого конкретного вопроса, чтобы даже через гонения мы могли Его прославлять, прославлять Его святое имя, расширять пределы Его царства на этой земле, реагируя таким образом, чтобы удивлять и изумлять даже тех, кто гонит нас. Кстати, в церкви таких много примеров, когда гонители смотрят и изумляются, что-то с ним не то. Он не мстит за себя. Какой-то он не такой, не от этого мира. Помните, когда смотрел на Иисуса, римский сотник, он понял, истинно Сын Божий. Совсем по-другому. И это будет обличать мир во грехе. И кто знает, возможно, их сердца будут сокрушены Божьей благодатью, и они начнут прославлять нашего Небесного Отца. Да услышит нас в этом Господь, и будет прославлен благодать Господа нашего, Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа, да пребудет со всеми нами. Аминь. Слава Иисусу!

0: Радио. Новая жизнь.
1: Псалом 111. Аллилуйя. Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя Его, род правых благословится. Обилие и богатство в доме Его, и правда Его пребывает вовек. Во тьме восходит свет правым, благ он и милосерд, и праведен. Добрый человек милует и взаймы дает, он даст твердость словам своим на суде. Он вовек не поколеблется, в вечной памяти будет праведник. Не убоится худой молвы, сердце его твердо уповая на Господа. Утверждено сердце его, он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовеки. Рог его вознесется во славе. Нечестивый увидит это и будет досадовать, заскрежещет зубами своими и истает. Желание нечестивых погибнет.

Джон Флавелл. Послы Христовы. Христос ведет переговоры с грешниками через своих служителей, которые являются его послами. И это подразумевает, что им предъявляются строгие требования оставаться верными своему служению. Христос рассчитывает на верность тех, кого он определил на служение. Они отвечают перед ним за все свои действия на этом поприще. Если они молчат, то понесут вину. На них возложено обязательство и горе им, если они не благовествуют. Более того, на них возложено обязательство не только благовествовать, но и твердо держаться миссии проповеди Евангелия. Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытующему сердца наши. 1 Фессалоникийцам 2:3-4. Нельзя осквернять слово, угождая людям. Задача послов – делать слушающих не своими учениками, а учениками Христа. Искать не принадлежащего им, а их самих. И строго соблюдать наставления, касающиеся содержания, образа и цели служения. Так поступал и Христос, кладезь мудрости и знания. Тем не менее, будучи Божьим посланником, Он говорил: «Мое учение не мое, но пославшего Меня». Иоанна 7:16. И поэтому он ждет и требует от своих послов, чтобы они твердо держались полномочий, которыми он их наделил, и оставались верными своему поручению, как и он своему. Павел передавал людям то, что сам принял от Господа. И Тимофей получил повеление хранить добрый залог.

0: 1643 году в Вестминстере была созвана ассамблея из 121 богослова и 30 представителей парламента с целью выработки всеобщей религиозной доктрины. Результатом более чем четырехлетнего труда ассамблеи стало Вестминстерское исповедание веры, которое впоследствии было принято множеством стран. Сегодня оно представляет собой краткое, но системное изложение общих принципов реформатской христианской доктрины.
1: Глава 24. Брак и развод. Брак должен соединять одного мужчину с одной женщиной. Незаконно ни мужчине иметь более одной жены, ни женщине иметь более одного мужа одновременно. Брак был установлен для того, чтобы муж и жена помогали друг другу, для умножения человечества, через законное потомство, для умножения церкви через святое семя и для предупреждения нечистоты. Закон позволяет вступать в брак любому, кто способен дать осознанное согласие. Однако христиане обязаны сочетаться браком только в Господе. Поэтому те, кто исповедует истинную реформатскую веру, не должны вступать в брак с неверующими или другими идолопоклонниками. Точно так же не следует благочестивым людям связывать себя узами неравного брака с теми, кто известен порочной жизнью или придерживается пагубных ересей. Слово Божье запрещает брак между людьми, связанными кровным родством или свойством определенной степени. Заключать такие браки недопустимо. Ни законы человеческие, ни согласие сторон не могут сделать кровосмесительный брак законным, чтобы такие люди жили как муж и жена. Измена или развратный поступок, совершенные после помолвки и обнаруженные до заключения брака, дают невиновной стороне законное основание расторгнуть помолвку. В случае прелюбодеяния после бракосочетания невиновная сторона может законно добиваться развода, а после развода вновь вступать в брак, как если бы виновный супруг или супруга были мертвы. Хотя порочность человека такова, что он склонен изыскивать доводы в пользу разделения тех, кого Бог соединил узами брака, ничто не может служить основанием для расторжения брака, кроме прелюбодеяния или намеренного ухода из семьи, в случае, если ни церковь, ни гражданские власти не могут убедить ушедшего вернуться. Расторжение брака должно совершаться гласно и с соблюдением всех установленных процедур. Не следует предоставлять заинтересованным сторонам действовать в этом случае по собственному усмотрению.

0: Молитва пуритан.
1: О Господи, Боже, обитающий в вечности, небеса возвещают о славе Твоей, земля о богатстве Твоем, вселенная о Твоем храме. Твое присутствие заполняет собою необъятность, и все же Ты по благоволению Своему создал жизнь и наполнил ее счастьем. Ты сотворил меня тем, кем я есть, и даровал мне то, что имею. В Тебе я живу, и двигаюсь, и существую. Промышление Твое назначило пределы моему обитанию и премудро управляет всеми моими делами. Благодарю Тебя за богатства, дарованные мне в Иисусе, за ясное откровение Его в Твоем Слове, где я созерцаю Его лик, совершенство Его естества, благодать, славу, уничижение, страдания, смерть и воскресение. Дай же мне ощущать нужду в Его спасительном служении и восклицать с Иовом: «Я ничтожен», с Петром: «Погибаю», с мытарем: «Будь милостив ко мне, грешнику». Подави во мне любовь ко греху. Дай мне познать нужду в обновлении, равно как и в прощении, дабы служить и радоваться Тебе вечно. Я прихожу к Тебе во имя Иисуса, имя, обладающее всепобеждающей силой. Не имея что предложить своего, никаких дел, никаких заслуг, никаких обещаний. Я часто сбиваюсь с пути, часто осознанно противлюсь Твоей власти, часто злоупотребляю Твоей благостью. Во многом моя вина порождается тем, что хотя мне дарованы большие духовные преимущества, я не дорожу ими и не пользуюсь ими ко благу своему. Но я не забываю о Твоем благоволении и не пренебрегаю славой. Дай мне глубоко проникнуться сознанием Твоей вездесущности, сознанием того, что Ты рядом со мною, на моей стезе, на моих путях, когда я встаю и ложусь, при входе и выходе. Аминь.

Я хочу его коснуться, пропустите поскорее.

0: обучение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: Стивен Лоссон. «Крест для погибающих, соблазн и безумие». Апостол Павел пишет в Коринфскую церковь такие слова. Давайте прочитаем первое послание к Коринфянам, первую главу с 18 стиха до 25. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира этого в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев – соблазн, и для еллинов – безумие, для самих же призванных – иудеев и еллинов – Христа, Божью силу и Божью премудрость. Потому что немудрое Божье – премудрее человеков, и немощное Божье – сильнее человеков». Самое раннее изображение распятия Христа, которое сохранилось до нашего времени, датируется ко II веку. Это грубый рисунок распятия. Был найден на одном из семи холмов в Риме. Эта работа искусства выявляет для нас сегодня, каким было мнение людей того времени относительно распятия Христа. Унизительная карикатура человека, распятого на кресте, Сына Человеческого и Сына Божьего, Принца Жизни, Господа Иисуса Христа, где Он был нарисован распятым на кресте с головой осла. И с левой стороны стоит человек с поднятой рукой, в позе поклонения. Алексаментус поклоняется своему Богу. Четкий и ясный показатель тогдашнего мышления среди людей, что Иисус Христос ничуть не больше, чем обычный осел, достойный насмешек, а не доверия, которого нужно унижать, а не доверять ему, которого нужно высмеивать, а не почитать. То же самое мышление через века проникло и в наше столетие и является духом нашего времени, в котором мы с вами живем. Ничего не изменилось со времени первого столетия. Сарказм и высмеивание распятого Спасителя, висящего на кресте и страдающего за грехи его людей. И главной унизительной идеей креста для них является реальность греха. Весть о грехе, что Христос умер за грехи, и что человек должен полностью доверить свою жизнь этому распятому Спасителю. И либералы, и атеисты сегодня осуждают крест, называя такое обращение космическим издевательством над Сыном. Какой Бог, они говорят, мог отдать своего единственного Сына на такое варварское и жестокое обращение? Они считают, что такая идея является абсолютно абсурдной и недостойной утонченного вкуса нашего века и считается нецивилизованной для современных умов и ушей. И что еще хуже, чтобы противостоять этому отвержению и насмешкам, современные церкви сегодня пытаются сделать крест более отполированным, более утонченным, более приемлемым для современного вкуса. Где современные проповедники с легионами расслабившимися последователями хотят надушить крест духами, сделать ему полный макияж. Они всякими способами пытаются переформулировать, переупаковать, полностью перепланировать Голгофу, чтобы избавиться от унизительной вести, чтобы заслужить популярность и принятие этого мира. И трагично, они ослабили весть о кресте, пытаясь удалить его позор. Но крест, который не оскорбляет мир, не имеет силы в этом мире. Именно это и было угрозой для Коринфской церкви. Они наслаждались своей утонченной культурой. Всего лишь 90 километров от них находились Афины, центр греческой философии. То место, где формировалось мировоззрение первого столетия. Там находились рок-звезды своего времени. И когда их мирское мышление начало охватывать церковь и просачиваться в источник питьевой воды церкви в Коринфе, они пытались сделать крест социально более приемлемым и культурно более правдоподобным. Они делали все возможное, чтобы удалить оскорбление креста. И они искали, чтобы сделать крест менее противным, пытаясь завернуть его в мирскую риторику. Это было настолько серьезным, что Павел сразу же в первой главе первого послания к Коринфянам атакует и адресует эту проблему во всеоружии. Только вступив за порог церкви, не дожидаясь следующих глав, чтобы начать обращаться с этой речью о юродстве креста и насколько церкви необходимо возвещать о заместительной смерти Христа на кресте. Во время изучения этого текста мне хотелось бы обратить ваше внимание на 5 истин относительно креста. Самое первое, что мы должны заметить, так это то, что крест разделяет. 18 стих говорит, что крест разделяет весь мир. Крест делит всю человеческую расу на 2 группы людей, которые геометрически, категорично противоположны друг другу. Все другие попытки разделить человечество на 2 части являются поверхностными и незначительными. Есть только одно самое важное деление, где черная линия проходит через весь мир и полностью разделяет на 2 полюса все человечество. Этим разделением является крест нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Обратите внимание на 18 стих. Здесь говорится слово о кресте. Дальше в 23 стихе Павел объяснит, что слово о кресте есть Христос распятый. И во 2 главе 2 стихе он говорит: «Я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». И в 15 главе того же послания, в 3 стихе, он даст более полное объяснение этому высказыванию, говоря: «Христос умер за грехи наши, по Писанию». Вот что значит слово о кресте. Что Иисус Христос – Сын Божий и Сын Человеческий, полностью Бог и полностью человек, жил в полном послушании здесь, чтобы обеспечить праведность для нас. И затем Он ляжет на крест, чтобы быть вознесенным на нем и там умереть, когда Бог Отец переложит грех всех Его людей на Христа. Того, кто не знал греха, Бог сделал грехом вместо нас. И Своей кровью Он умилостивил праведный гнев Божий против грешников, которые поверят в Христа. Он примирил грешного человека со святым Богом через Свою смерть на кресте, и Его посредничество привело обоих вместе через кровь на кресте. Его смертью и пролитой кровью Он выкупил нас из рабства греха, из рабства сатаны, из этого погибающего мира, людей для себя, чтобы быть Его невестой. Это слово о кресте. И слово о кресте разделяет человечество на 2 группы, и мы видим их в 18 стихе. Здесь нет серого, только черное и белое. Первая группа. Ибо слово о кресте – юродство для погибающих. Обычный человек смотрит на крест, как на глупость. Слово «юродство» на греческом языке – «морос». На русском языке оно звучит как глупость, абсурд, безумие и безрассудство. Крест – это абсурд, чепуха, сумасбродство, крест – это идиотизм для душевного человека. И неважно, сколько бы помады или духов мы не пытались наложить на этот крест, все равно крест так и остается безумием и глупостью для погибающих людей. Павел называет их погибающими. Это описывает каждого, кто находится вне Христа, вне веры в Христа. И, пожалуйста, заметьте, погибающих стоит в настоящем времени. Здесь не говорится, что они в вечности погибнут, но уже сейчас погибают, находясь под Божьим гневом, и в будущем они погибнут навеки. И уже на данный момент они занимаются саморазрушением, находясь под развалинами опустошения греха. Слово о кресте считалось глупостью из-за стигмы креста. Это была самая позорная смерть в Римской империи. Сегодня мы можем сравнить это с электрическим стулом. Это было совершенно удушающее наказание, которое могло затянуться на несколько дней, где осужденный преступник был казнен публично и умирал в позоре, в унижении, будучи распятым на кресте, который устанавливали рядом с главными дорогами, ведущими в город. Там же и была надпись: «Этот человек был осужден Римской империей. Он мятежник и публичный враг номер один». Это было глупостью, потому что в кресте была необходимость. Потому что весть о кресте, весть об умилостивительной крови и что нет спасения без веры в того, кто висел на кресте, это глупость из-за эксклюзивности креста. Потому что нет спасения ни в каком другом имени. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. И все другие религии идут в адскую погибель. Есть только одно имя, только один путь спасения через Господа Иисуса Христа, кто сказал: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И все-таки какой же глупостью это было для первого столетия, и какая глупость это сегодня, век терпимости. Есть много дорог к Богу. Нет, есть много дорог в ад. Есть только одна дорога к Богу и в небо, идущая через кровавый крест нашего Господа Иисуса Христа. Это первая группа. И теперь вторая группа. Дальше он говорит: «А для нас, спасаемых, сила Божья». Словами «а для нас» он обращается к тем, кто верит в распятого Христа, к тем, кто раскаялся в своих грехах, кто доверил свою жизнь Господу неба и земли, Иисусу Христу. Заметьте, как написано слово «спасаемых». «Не однажды мы будем спасены», «не были спасены». Это слово стоит здесь в настоящем времени.

живет во мне Христос. И жизнь, которую мы сейчас живем, мы живем верой в Иисуса Христа, который возлюбил нас и отдал себя за нас. Здесь Павел говорит, что это сила Божья. Сила, чтобы спасти нас от греха. Сила, чтобы спасти нас от сатаны. Сила, чтобы избавить нас от последнего суда. Сила, чтобы спасти нас от ада. И самое главное, это сила, чтобы спасти нас от самого Бога и от гнева Божьего, который пребывает на всех грешниках. И только через крест, через слово о кресте мы можем получить спасение от грядущего гнева Божьего и возмездие за грех. Так что первое, что мы видим в 18 стихе, что крест разделяет. Крест делит все человечество на два лагеря. Крест делит семьи. Крест делит отношения. Крест делит деноминации. Крест делит церкви. Крест разделяет целые нации. И каждый из нас находится в одной из этих двух групп. Тех, кто погибает, и тех, кто спасаем. И сейчас как раз-таки то время, чтобы задать тебе очень личный вопрос, очень важный вопрос. В какой группе находишься ты сегодня? Находишься ли ты в группе погибающих? Если да, то у тебя нет никакой надежды вне Христа, и тебе нужно бежать к Христу прямо сейчас и броситься к ногам Его милости. Или же вы из тех, кто спасаем силой смерти Его? Второе. Крест не только разделяет, но крест еще и губит. Прочитайте в 19 стихе, там так и написано. Здесь Павел цитирует Исаию, 29 главу, 14 стих. «Ибо написано, чтобы показать то, что он собирается сказать, не является ничем новым, что эта истина превосходит заветные периоды и не изменяется со временем. Это было истиной как в Старом Завете, так и остается истиной в Новом Завете. Он призывает Писание в свидетельство тому, что он будет говорить. «Я погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Так говорит Бог. Сам Бог обращается к нам через этот текст. И он говорит, что он погубит мудрость мудрецов. Бог далеко не безразличен в своем отношении к школам мудрости этого мира. Он занимает прямо противоположную сторону против мудрости этого мира. И он говорит, «Я разрушу ее, я погублю ее». Бог нетерпелив из-за своей святости. Что такое мудрость мудрецов? Мудрость мудрецов – это секуляризм, то есть светское мышление. Это гуманизм, другими словами, человеческая мудрость. Экзистенциализм, прагматизм, рационализм, натурализм, релятивизм, плюрализм, агностицизм, универсализм, марксизм, атеизм и все другие измы человеческой истории, которые уйдут в небытие. Так называемая мудрость мудрецов, о которой можно сказать «от человека, человеком и для человека», чтобы человеку была вся слава во веки вечные. Аминь. Вот в чем заключается суть Божьих слов. «Погублю мудрость мудрецов». Таковой является всякая истина, любая весть, которая не соответствует вести о кресте нашего Господа Иисуса Христа. В последний день Бог разоблачит мудрость мудрецов, и Он будет судить мудрость мудрецов. Он разрушит мудрость мудрецов, и Он уничтожит мудрость мудрецов и абсолютно истребит ее смщением. Он вдребезги разобьет ее. Он говорит, что он сам совершит это. Он даже не будет перекладывать это на ангелов или пророков. Но Бог в своем Сыне вмешается, потому что весь суд был отдан Сыну, и в последний день Иисус Христос отложит ее в сторону и, представив ее неэффективной, он уничтожит ее. Все мышление, которое не соответствует слову о кресте, все попытки людей найти Бога через самозачатые идеологии и философии, все попытки людей придумать свою религию
и создать своего

своего Бога, создать свой путь к Богу и все человеческие усилия обрести смысл своей жизни. Кто я? Для чего я живу? Откуда я пришел и куда я иду? В чем смысл жизни? Как мне найти счастье? Как мне найти радость? В чем цель здесь? Ответить на эти вопросы, не включая слово о кресте, Бог говорит: «Я погублю такую мудрость, и такой разум я отвергну». И затем в 20 стихе Павел делает вызов так называемым мудрецам этого мира, чтобы они вышли вперед и предоставили нам свою мудрость, лучшую, чем слово о кресте, задавая им 4 риторических вопроса, ответы на которые настолько очевидны, что он даже не тратит время, чтобы ответить на них. Первые 3 вопроса должны получить негативный ответ, тогда как 4-й – утвердительный позитивный ответ. Павел говорит: «Где мудрец?» Мудрец здесь относится ко всем греческим мыслителям и философам этого века, которые ищут спасение и смысл в жизни в человеческих школах мысли. Здесь Павел делает вызов всем величайшим мыслителям и величайшим философам. Где мудрец? Пусть он выйдет наперед и пусть он сравнит свою гениальность с всемогущей гениальностью Бога. Никто не смеет выходить наперед. Где книжник? Это относится к религиозному эксперту в законе, еврейскому учителю закона Моисеева, который отвергает слово о кресте. Слово о кресте для него есть камень преткновения. И Павел говорит: «Где книжник?» Он зовет его публично: «Выйди вперед и дай нам свое лучшее». Но никого не нашлось, кто мог бы ответить. И тогда он говорит: «Где совопросник века сего?» Совопросник – это человек, искусный в риторике, натренированный в дебатах, чтобы публично доказывать человеческие идеи. Павел говорит: пусть он выйдет наперед и подискутирует с Богом. Пусть он поспорит с Божьей мудростью и вести о кресте. Века сего, сей век, который идет в ад, сей век, который погибает, временный век, который исчезает из вида. Итак, где совопросник века сего? Эти риторические вопросы в уме слушателя и читателя отвечают, что нет никого. И тогда он продолжает спрашивать: не обратил ли Бог мудрость мира этого в безумие? Не обратил ли Бог мудрость этого мира в идиотство, в глупую, пустую, тщетную, бесполезную мудрость этого мира? Бог обратил все попытки человека спастись, найти смысл в жизни и удовлетворение в абсолютную глупость. Крест обнаруживает, что человеческая мудрость – банкрот. Она взвешена на весах и найдена недостаточно весомой. Крест уничтожает всю человеческую мудрость, которая ищет, чтобы узурпировать, захватить достоверность креста. Что является особенной трагедией сегодня, так это то, что Церковь Христа пытается смешать человеческую мудрость со словом о кресте и пытается сделать крест привлекательным для плотского ума. Но если крест не является глупостью и юродством для погибающего мира, тогда мы с вами исказили крест. Крест должен быть глупостью вне суверенной операции Духа Святого, который просвещает ум и дает новую жизнь. Третье. Крест разделяет, крест губит и крест избавляет. Он спасает, он проводит спасительную операцию. Посмотрите в 21 стих. Павел, великий мастер и учитель, учит негативным отрицанием и позитивным утверждением. Он начинает с негативного отрицания и показывает, что не является мудростью. Затем он обращается к позитивному утверждению, чтобы показать нам, чем она является и что она делает, не оставляя здесь никакого места для маневра. Павел говорит: «Ибо когда мир своей мудростью не познал, не познал Бога в премудрости Божьей,
Бог, имея гениальность Бога и интеллект Бога, обладая непостижимой и неисследимой премудростью Божьей. Бог запланировал, чтобы было так, чтобы мир, говоря о потерянной части человечества, впал в превратное состояние. Вся система этого мира бунтует против Бога и против Христа. Поэтому мир своей пустой и ничтожной мудростью, так называемой мудростью и только предполагаемой мудростью, не познал Бога. Бог планировал, чтобы было так. Скоро мы увидим, что Бог в восторге от такого плана, что он никогда не может быть найден человеческой мудростью. Иисус сказал в Матфея 11:25: «Славлю Тебя, Отче Господи, неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных». Бог утаил истину. Он утаил Евангелие, которое ведет к Нему, от мудрых и интеллигентных, кто ходил бы с важным видом, выставляя свое IQ, уровень развития, кто выставлял бы свою интеллигентность, кто выставлял бы свое мировоззрение. Но Бог говорит: «Вы никогда не узнаете меня, и вы никогда не найдете меня, потому что я спрячусь от вас». Богу было благоугодно юродством проповеди спасти верующих. Вот позитив. Богу было благоугодно утаить истину от мировых религий, от мировых философий, от мировых идеологий, и вместо этого ему доставляет удовольствие работать через юродство проповеди. Глупость в глазах мира является абсолютной гениальностью Бога. Слово «спасти» значит избавить от видимой опасности, избавить от разрушения, спасти от погибели. Ты нуждаешься в спасении. Я нуждаюсь в спасении. Спасти верующих, не тех, кто работал для этого, не тех, кто заслужил этого, не религиозных, не тех, кто придумал или пытался по-своему переделать путь к Богу, но тех, кто просто доверился Богу, верой в Господа Иисуса Христа. Крест избавляет, и мы надеемся, что вы находитесь в группе спасаемых, что вы возложили свою веру и доверие на единственного, кто может спасти вас от гнева Божьего, который будет развязан в последний день, на понесшего грех Спасителя Иисуса Христа. И четвертое. Крест беспокоит. Стихи с 22 по 23. Для невозрожденных умов крест – это самая тревожная весть, которую только могли бы услышать. Он говорит: «Ибо иудеи требуют чудес». Иудеи здесь – это неверующие евреи, религиозные деятели, которые пытались использовать систему законов и своими усилиями достичь Бога. Они требуют чудес. Здесь подразумевается, что они хотели Мессию, который совершал бы чудеса и продвигал бы их личную повестку дня. Они хотели, чтобы Мессия был политическим лидером или военным освободителем, кто мог бы снять с них иго римского притеснения, кто поразил бы Римскую империю и вернул бы их землю избранному народу. Они хотели Мессию, который исполнил бы их личный план, который они хотели. И еллины, то есть греки, ищут мудрости. Этот поиск – постоянная безумная погоня за секретом, который, как ключ, откроет им счастье и смысл в жизни. Если Павел захотел бы, он мог бы заполнить церковь людьми в Коринфе. Все, что ему нужно было, это постучать в двери домов и сделать соцопрос. И тем, кого интересовали чудеса и знамения, Павел мог предоставить им чудеса. И кого интересовала мудрость мира, Павел мог заполнить людьми все здание церкви. Он мог бы оправдать любые методы ради достижения цели. Но Павел говорит: «Я не буду обслуживать плотской ум. Я не буду угождать потерянным людям». Как сказал доктор Мартин Ллойд-Джонс: «Я никогда не позволяю пациенту писать себе рецепт». Обратите внимание на противопоставление в 23 стихе. А в английском переводе стоит «но». Ллойд-Джонс говорит, что вся христианская религия заключается в двух словах «но Бог».
И он говорит: «Славьте Бога за «но» в Библии». И не важно, чего большинство желает в церкви. Павел говорит: «Но мы проповедуем Христа распятого». Это наше сообщение миру сегодня. И мы не будем равняться ни на кого, не заикаясь, мы проповедуем кровавый крест. Мы проповедуем крест, на котором Христос висел голый и подвешенный между небом и землей, чтобы стать понесшей грех жертвой за его людей. Кто единственный своей пролитой кровью совершил умилостивление за грех. Мы проповедуем Христа, который был вознесен, чтобы умереть. Христа, понесшего наши грехи. Христа, пострадавшего от гнева Божьего. Христа, обеспечившего нам искупление. Христа, умершего заместительной смертью вместо грешников. Христа, который стал проклятием вместо нас, когда Он висел на кресте. Мы проповедуем Христа распятого. Конечно же, Павел не упускал, чтобы возвещать всю волю Божью. Он преподавал все сферы систематической теологии. Если мы заглянем во все его 13 посланий и проповеди, записанные в Деянии апостолов. Но непревзойденной вершиной, наивысшим пересечением всех линий теологии и истины, где они попадают в наивысшую точку, это личность и работа Иисуса Христа. На вершине всего учения находится Христа распятие. Дальше он говорит: «Для евреев соблазн». Соблазн – это камень преткновения, споткнувшись за который человек мог упасть насмерть. Крест был камнем преткновения для евреев. Только криминалы могли умереть на кресте, а не их мессия. Тот, кто заявлял о себе, что он Бог в человеческой плоти. Как трудно им было поверить в него. Мессия родился от простой крестьянки, вырос как плотник, за которым следовали простые рыбаки и сборщики налогов. Никогда не был принят религиозными учреждениями Израиля. Он был осужден римским правительством за богохульство и распят на кресте между двумя разбойниками, пресловутыми криминалами. Он умер в самой позорной публичной казни. Евреям было сказано, что вся их вечная судьба зависела от их личной веры и покаяния перед этим Сыном Божьим, Господом Иисусом Христом. Так что поверьте, это было настоящим камнем преткновения, соблазном для необращенного еврейского ума. И, как он говорит, для язычников – глупостью. Языческой аудитории весть о кресте казалась грубой, отвратительной, примитивной, лишенной власти, неотесанной, неотшлифованной. Она была слишком кровавой, слишком окровавленной, слишком унизительной. Она выглядела, как какая-то варварская и дикая религия. Для язычников Христос выглядел не как победитель, но как жертва. И причина всему этому записана во 2 главе, 14 стихе. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь». Потому что об этом нужно судить духовно. И, наконец, хочу, чтобы вы знали, что крест различает. Стихи с 24 по 25. «Если наш ум был настолько ожесточен против креста, тогда как может кто-либо поверить, если это такая глупость для язычников, если это такой соблазн для евреев, тогда как вообще возможно, чтобы кто-либо поверил в распятого Спасителя, который висел нагим на кресте, истекая кровью с терновым венцом на голове?» Ответ найден в 24 стихе. Благодаря суверенному, эффективному призыву Бога Духа Святого, который властно и решительно призывает потерянного грешника, чтобы он обратился с верой к Иисусу Христу. 24 стих говорит: «Для самих же призванных». Тема призвания уже доминировала в этой вступительной главе. Первый стих. Павел, призванный апостол Иисуса Христа. Второй стих. Говорит: «Призванным святым». 9. «Вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа». И будет опять в 26 стихе. «Посмотрите,
кто вы призванные. В этой главе опять говорится о суверенном, эффективном, непреодолимом призвании Духа Святого, который приводит, призывает и притягивает потерянных грешников из этого мира, чтобы они пришли к Христу и доверились Ему. Для тех, кто был призван, Христос – это сила Божья. Для евреев, так и для язычников, Христос есть сила Божья и мудрость Божья. Этот Христос, как сказано нам в 30 стихе, который сделался для нас премудростью от Бога и праведностью, и освящением, и искуплением. Крест отличает тех, кто был избран Богом, тех, кого призывает Дух Святой, тех, кого избрал Отец, 27 стих, это те, за кого Спаситель положил свою жизнь на кресте. Насколько отличающей была эта смерть, насколько отделяющей она была, когда Иисус Христос на кресте понес грехи всех нас, кто призовет Его. Он понес грехи своей невесты, которая будет верить. Христос – сила Божья для спасения евреев, для язычников – мудрость Божья, чтобы спасти всех тех, за кого Иисус Христос положил свою жизнь. Павел суммирует этот параграф в 25 стихе. Здесь он делает заключение. «Потому что не мудрое Божье – премудрее человеков, и немощное Божье – сильнее человеков». Так называемая мудрость людей и так называемая немощь Божья сильнее, чем люди. Хочу спросить тебя, на какой стороне креста находишься ты? Сегодня есть только две группы людей – погибающие и те, кто спасаем. Те, кто смотрит на крест как на глупость, как на соблазн и камень преткновения. Но есть те, кто принимает крест как краеугольный камень, откуда начала строиться их новая жизнь. Понял ли ты, что крест является очень сильным заявлением от Бога? Крест показывает, что мы все согрешили и лишены славы Божьей. Крест говорит, что ты не можешь спасти себя сам. Крест говорит, что ты должен верить в Иисуса Христа, который умер за грешников. И крест говорит, что Иисус Христос победил мир. Крест победил мир. Чарльз Спержен говорил: «Мы обязаны всем Иисусу распятому». Что есть твоя жизнь без креста? Что есть твоя радость без креста? Что есть твой восторг? И что есть твое небо, как не тот, кто был распят ради тебя? Прильни ко кресту и схвати его обеими руками. Обними его, кто был распят, и никогда не отпускай его. Поверь в Христа распятого. Крест должен покорять. Христос умер. Полное умилостивление завершилось, и Бог удовлетворен. Мир был объявлен. Небо сверкает. Ад трясется. Земля ожидает. Выйдите вперед, грешники, для верной победы, и вы победите мир через кровь Агнца. Пусть Бог поможет нам довериться Христу, который умер на кресте за грешников, и поможет понять, что только через Его смерть и нашу веру в Него Он один спасает нас от грядущего гнева. И только через эту смерть князь мира этого был осужден. Через эту смерть Христос был вознесен и посажен по правую руку Бога Отца, где Ему дана была всякая власть на небе и на земле. Через эту смерть Иисус Христос восторжествовал над грехом, над сатаной и над всем миром. Это была победоносная смерть Иисуса Христа на кресте. И теперь мы воюем не для победы, но мы воюем этой победой – той самой победой, которую Иисус Христос совершил на этом кресте. Будем славить крест Иисуса Христа.

0: Радио «Новая жизнь». Дыхание твоей веры.
1: И сказал Господь Моисею, говоря:
2: «Возьми Аарона и сынов его с ним, и одежды, елей помазания, и тельца для жертвы за грех, и двух овнов, и корзину опресноков, и собери все общество ко входу скинии собрания».
1: Моисей сделал так, как повелел ему Господь, и собралось общество ко входу скинии собрания. И сказал Моисей к обществу:
3: «Вот что повелел Господь сделать».
1: И привел Моисей Аарона и сынов его, и омыл их водою, и возложил на него хитон, и опоясал его поясом, и надел на него верхнюю ризу, и возложил на него ефод, надел на него верхнюю ризу, и возложил на него ефод, и опоясал его поясом ефода, и прикрепил им ефод на нем, и возложил на него наперсник, и на наперсник положил урим и туммим, и возложил на голову его кидар, а на кидар с передней стороны его возложил полированную дощечку, диадиму святыни, как повелел Господь Моисею. И взял Моисей елей помазания, и помазал скинию и все, что в ней, и осветил это, и покропил им на жертвенник семь раз, и помазал жертвенник и все принадлежности его, и умывальницу, и подножие ее, чтобы осветить их. И возлил Моисей елей помазания на голову Аарона, и помазал его, чтобы осветить его. И привел Моисей сынов Аароновых, и одел их в хитоны, и опоясал их поясом, и возложил на них кидары, как повелел Господь Моисею. И привел Моисей тельца для жертвы за грех, и Аарон и сыны его возложили руки свои на голову тельца за грех, и заколол его Моисей, и взял крови, и перстом своим возложил на роги жертвенника со всех сторон, и очистил жертвенник, а остальную кровь вылил к подножию жертвенника и осветил его, чтобы сделать его чистым. И взял Моисей весь туп, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки и тук их, и сжег Моисей на жертвеннике, а тельца и кожу его, и мясо его, и нечистоту его сжег на огне вне стана, как повелел Господь Моисею. И привел Моисей овна для всесожжения, и возложили Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколол его Моисей, и покропил кровью на жертвенник со всех сторон.

0: «И рассек овна на части, и сжег Моисей голову и части и тук, а внутренности и ноги вымыл водою, и сжег Моисей всего овна на жертвеннике. Это всесожжение в приятное благоухание. Это жертва Господу, как повелел Господь Моисею. И привел Моисей другого овна, овна посвящения». И возложили Аарон и сыны его руки свои на голову овна. И заколол его Моисей, и взял кровь его, и возложил на край правого уха Ааронова, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. И привел Моисей сынов Аароновых, и возложил крови на край правого уха их, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их. И покропил Моисей кровью на жертвенник со всех сторон. И взял Моисей тук и курдюк, и весь тук, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки, и тук их, и правое плечо. И из корзины с опресноками, которая пред Господом, взял один опреснок и один хлеб с елеем, и одну лепешку, и возложил на тук и на правое плечо. И положил все это на руки Аарону и на руки сынам его, и принес это, потрясая пред лицем Господним. И взял это Моисей с рук их и сжег на жертвенники со всесожжением. Это жертва посвящения в приятное благоухание. Это жертва Господу. И взял Моисей грудь и принес ее, потрясая пред лицем Господним. Это была доля Моисеева от овна посвящения, как повелел Господь Моисею. И взял Моисей елея помазанья и крови, которая на жертвеннике, и покропил Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним. И так освятил Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним. И сказал Моисей Аарону и сынам его:
1: «Сварите мясо у входа скинии собрания, и там ешьте его с хлебом, который в корзине посвящения, как мне повелено и сказано. Аарон и сыны его должны есть его, а остатки мяса и хлеба сожгите на огне. 7 дней не отходите от дверей скинии собрания, пока не исполнятся дни посвящения вашего, ибо 7 дней должно совершаться посвящение ваше. Как сегодня было сделано, так повелел Господь делать для очищения вас. У входа скинии собрания будьте день и ночь в продолжении 7 дней, и будьте на страже у Господа, чтобы не умереть, ибо так мне повелено от Господа Бога».
0: И исполнил Аарон и сыны его все, что повелел Господь через Моисея.

0: Момент истины. Практическое богословие.
1: Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач, и радость в печаль. Иакова 4:9. Согласовывая этот стих с основными темами всего послания, можно сделать вывод, что хвастливые и лицеприятные лжеверующие, захваченные враждой друг с другом, не вели себя в церквях скромно и незаметно, но смеялись, шутили и радовались. Люди, вкушающие горькие плоды своей жизни, непокорные Богу, порой демонстрируют небывалую веселость, несмотря на разрушительные результаты греха, господствующего над ними. Казалось бы, им следовало плакать о своем жалком положении, но они так много веселятся, так много шутят, как будто специально стараются отвлечь себя от реальности, чтобы заглушить голос своей совести. Именно находящимся в таком состоянии обращается Иаков в этом стихе. Он ни в коем случае не запрещает христианам радоваться, веселиться или шутить. В добрых шутках, призванных с улыбкой взглянуть на то, что мир и греховная плоть превозносят, нет ничего плохого. Автор послания призывает тех, кто упорствует в грехе, сменить смех и радость на плач и печаль. Духовно зрелый христианин действительно близкий к Богу, никогда не мнит себя особо благочестивым, мудрым или праведным. Он невысокого мнения о себе и своем духовном развитии. Потому что чем ближе мы становимся к Господу, тем больше видим свое несовершенство на фоне Его совершенства, тем больше видим греховность своих мотивов в сравнении со святыми стандартами Бога. И решая свои бытовые вопросы и разделяя радость церковного поклонения, такой человек постоянно сокрушается в своем несоответствии, понимая, что Бог призывает его быть более посвященным, более жертвенным и более благочестивым. Там, где этого нет, нет и близости к Богу, нет и истинной веры. Всегда уверенные в своей правоте, несмотря на обратное свидетельство Писания и здравого смысла, изображающие радость, счастье и веселье, когда жизнь наполнена неисповеданными грехами, это далекие от Бога люди, самоправедные лжеверующие.

Библия – Божья книга. Она повествует нам о Боге, и все эти повествования истины от начала до конца этой книги. В ней нет ошибок. Мы говорим, что Библия богодухновенна. Это мы читаем во втором послании к Тимофею 3:16. «Все Писание богодухновенно». Что же мы понимаем под этим словом? Как видим, оно состоит из двух слов – «Бог» и «Дух», то есть оно есть, собственно, дыхание Божье. Другими словами, Бог вдохновил писателей Библии, вдохнул в них свои слова для того, чтобы они безошибочно передали истину Божью. А писатели были самые разные. Моисей, Самуил, Давид, Исаия, Матфей, Марк, Лука, Иоанн, Павел и другие. Писали они в течение нескольких сотен лет. Одни были образованными, другие – простыми людьми, но все их слова сходные между собой. Слова их верны и наполнены Божьим авторитетом. Мы читаем, что никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи люди, будучи движимы Духом Святым. 2 Петра 1:21. Употребленное тут слово «движимы» картинно обозначает корабль, подгоняемый ветром. Петр очень хорошо знал, как двигаются корабли на Галилейском море, и поэтому использует тут это слово для того, чтобы сказать, что он и другие писатели двигались Богом. Бог не использовал писателей Библии, как, например, мы пользуемся печатной машинкой. Печатная машинка ничего не знает и не чувствует. Писатели же Библии переживали то, что писали, и жили этим. Вот поэтому Павел не пишет так, как Петр, и Петр не пишет так, как Иоанн. Но Бог следил за тем, чтобы слова, которые он хотел передать, были использованы этими писателями. Мы также применяем к словам Библии термин «непогрешимость». Это намного больше, чем просто сказать, что Библия верна. Это означает, что в словах Библии не может быть ничего неправильного. Слова эти точны и правдивы. Хотя, конечно, мы не можем все понять. Вы не раз еще услышите противоположное, а именно то, что Библия не точна и неправдива. Но держаться истинности Библии очень и очень важно. Нужно только подумать о том, что неужели Бог, будучи настолько добр к нам, что решил дать нам книгу о себе, не позаботиться о том, чтобы в ней не было никаких ошибок. Люди часто указывают на противоречия в Библии. Они говорят, что одно место говорит об одном, а другое совсем о другом. Разрешите мне объяснить это на следующем примере. Как-то две девочки из моей церкви, уехавшие с родителями в отпуск, прислали мне по открытке. Они отдыхали в одном и том же месте и отослали их тоже в один и тот же день. Одна написала: «Сегодня прекрасный день, сияет солнце». Другая написала: «Сегодня шел дождик». Обе были честными девочками. Почему же они, говоря истину, написали мне столь разные вещи? Не сомневаюсь, что у вас уже есть несколько ответов на этот вопрос. Вот так это и со Словом Божьим. Заметили ли вы, с каким благоговением Господь Иисус отзывался о Библии? Он сказал: «Не может нарушиться Писание». Иоанна 10:35. Когда он проповедовал в первый раз, то представлял себя, цитируя из Библии, Луки 4:16-21. Борясь с сатаной, он использовал Библию в качестве оружия, Луки 4:1-12. Он цитировал Библию, поучая своих слушателей и заставляя замолчать своих врагов. Даже на кресте он произнес слова из священных писаний, и, воскресший из мертвых, он все еще говорил о писаниях Старого Завета, Луки 24:27. И вы, наверное, слышали, что люди не могут поверить в правдивость истории о Адаме и Еве, о Ное и его ковчеге, о Лотовой жене, превращенной в соляной столб, и об Ионе и Ките. Но что интересно, что сам Иисус делает ссылку на все эти истории, указывая на их правдивость. Апокрифы – это несколько старозаветных книг, никогда не вошедших в число книг Библии. Библия состоит из 39 книг Старого Завета и 27 книг Нового.
Вы также можете заметить, что очень часто в Новом Завете цитируются слова из Старого с приставкой «Бог сказал» или «Дух Святой сказал», чего мы не находим для апокрифических книг. Очень часто эти книги не могут быть поставлены в основание веры. Только Библия является авторитетным фундаментом религии и морали. Естественно, вначале Библия была написана на еврейском и греческом языках. Но мы благодарим Бога за перевод Библии и на наш язык. Мы можем читать ее на понятном наречии. Мы благодарим Бога за нашу Библию. Мы знаем о людях, которые боролись против Библии, посмеиваясь над ней, в то время как даже ни разу не читали ее страниц. Какое безумие! Маленькая девочка, когда ей подарили Библию, написала для себя на первой страничке: «Навеки не оставлю святую Библию. Я в ней нашла спасение и радость вечную. Я ей лишь доверяю, в ней истина и свет. Она – источник жизни, ей в мире равной нет». Будем и мы читать ее, любить и больше всего находить в ней Господа Иисуса. Прекрасной молитвой при чтении Библии являются слова: «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего». Псалом 118:18.

0: Радио «Новая жизнь». Просто о главном.
1: Радио для каждого.
2: Книга «Экклесиаста». Мертвые мухи портят и делают зловонную, благовонную масть мироварника. То же делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью. Сердце мудрого на правую сторону, а сердце глупого на левую. По какой бы дороге ни шел глупый, у него всегда недостает смысла. И всякому он выскажет, что он глуп. Если гнев начальника вспыхнет на тебя, то не оставляй места твоего, потому что кротость показывает и большие проступки. Есть зло, которое видел я под солнцем. Это как бы погрешность, происходящая от властелина. Невежество поставляется на большой высоте, а богатые сидят низко. Видел я рабов на конях, а князей, ходящих, подобно рабам, пешком. Кто копает яму, тот упадет в нее, и кто разрушает ограду, того ужалит змей. Кто передвигает камни, тот может насадить себя, и кто колет дрова, тот может подвернуться опасности от них. Если притупится топор, и если лезвие его не будет отточено, то надобно будет напрягать силы. Мудрость умеет это исправить. Если змей ужалит без заговаривания, то не лучше его и злоязычный. Слова из уст мудрого – благодать, а уста глупого губят его же. Начало слов из уст его – глупость, а конец речи из уст его – безумие. Глупый наговорит много, хотя человек не знает, что будет, и кто скажет ему, что будет после него. Труд глупого утомляет его, потому что не знает даже дороги в город. Горе тебе, земля, когда царь твой – отрок, и когда князья твои едят рано. Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода, и князья твои едят вовремя для подкрепления, а не для пресыщения. От лености обвиснет потолок, и когда опустятся руки, то протечет дом. Пиры устраиваются для удовольствия, и вино веселит жизнь. А за все это отвечает серебро. Даже и в мыслях твоих не злословь царя, и в спальной комнате твоей не злословь богатого. Потому что птица небесная может перенести слово твое, и крылатая пересказать речь твою.